0: в такой вот изображениях в рамках многих плакатов пропагандистских. Наконец, уважаемый и любимый маршал отец посетил наш детский сад. Он мелькает в историографии и, скажем так, дружественных государств. Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
1: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
0: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
2: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
3: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
2: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
4: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
2: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на своих АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. Еще 3 недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
5: Я могу вас поздравить. 2 дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
2: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
6: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как делийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
7: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
2: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент 4-й раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
8: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Значит, при вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
9: Деньги надо
8: заработать.
9: Есть деньги, деньги-то есть.
2: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
0: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван.
0: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
10: Я думаю, здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов. Территория большая Российской Федерации, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущения единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб соответствующих, да, которые заведуют беспилотными средствами по инфраструктуре, по логистическим центрам, по каким-то узлам. Все это создает определенное напряжение. Регионы начинают как бы вот скукоживаться в себя. Это пугает Путина, потому что Путин считает главной опасностью как раз развал территории России. Он может начаться как раз вот с такого рода экономических и хозяйственных обрывов различных связей. Ему нужно было показать, что он все контролирует и вот совершает такой большой вояж по городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну или доуральская часть России, потому что ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот вам, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
0: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
10: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять, какие квоты, значит, у кого просить, и регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связность. То есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это очень сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
0: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. Вот, а в чем здесь тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набираете волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
10: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль, война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, особенно в спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. Да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с барской реки, плеча, с барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете. Зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, я извиняюсь, Кириенко, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
0: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
10: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети – это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевали, что все-таки мы стремимся куда-то светлое, социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован, опять-таки, Путин обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
0: И большие вопросы к тому, как они реализуются, это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политтехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей, они-то вернутся туда через недельку, через две, и цены увидят? А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы обратно отыграть?
10: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин, как спаситель, снижает цены, и в принципе, это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет, и асфальт положит, и там какие-то дыры залатают, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам. У нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются. Да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио. Дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы не звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
0: Ну, ты, к слову, о барским плечам и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну, и зачастую в контексте того, что вот именно не, вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот эти все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которую они дополнительную поддержку направляли. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефтеинфраструктуре и так далее?
10: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять. как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или введут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам

0: несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там 5, 10, 15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам, уже сейчас там обходится, как говорят эксперты, 500 миллиардов рублей. Это же выпадающие все доходы, откуда-то нужно будет брать. Ну, как обычно, их берут и отбирают у населения. Плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
1: Ну, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма, летний сезон, самое время. Это, в частности, вот на этих выездных встречах в Горно-Алтайске обсуждал премьер Мишустин. И среди презентованных ему проектов развития так называемого патриотического туризма есть и меры привлечения ветеранов, так называемый в России СВО. А Россия и аннексированные территории при этом переживают воздушные атаки. Предположительно, после неудачной работы российского ПВО на пляже в Краснодарском крае упал беспилотник. И продолжаются массированные удары по логистике маркетплейса Wildberries. В общем, война все ярче проявляется как бы в довольно-таки бытовой жизни россиян. И подробнее об этом расскажем в нашем сюжете.
2: Кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канала «Тео Брейкинг».
3: Новая террористическая атака ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
2: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
4: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
2: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно отключают свет, а вместе с ним и подачу воды. Местные жители выстраиваются к полевым кухням за горячим питанием. Остается острой и проблема с нехваткой бензина. Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов в Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
5: К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
2: Как отмечает агентство, эта атака стала самой смертоносной на регион с начала войны. По данным Астра, целью ВСУ стал склад Wildberries. В это же время пострадал и склад маркетплейса под Петербургом. Пожар был настолько сильным, что для его тушения привлекли вертолет. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
6: Вот он. Склад.
2: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстрел

0: обстреливает военные энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.
1: Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжелые переговоры. Плюс президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и так далее.
0: Владимир Путин ранее дал понять, что получил предложение о воздушном перемирии, но отказался. Кремль настаивает на полном контроле оккупированных территорий Украины.
2: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, вот параллельно тем событиям, что мы упомянули в сюжете, растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левада-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти? Ну, вообще-то за месяц с небольшим до выборов.
3: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать. Потому что противоядия против украинских дронов нет. Это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. Все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписал, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику героя СВО, воюем до конца, это война за наше существование, ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то? За что идет эта война? Соответственно, если нету целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских, очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинка очень сочная, они показывают беспомощность российской военной машины, там, спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень-зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России, мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте, и зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждой подстанции, каждой там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, но это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах, да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки, алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть, то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут себя заложить. Павлики Морозовые сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
2: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявленная 40-дневная операция, по сути, продолжится против России. Именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь, есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, в чем заиться со взаимной стороны, и получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
3: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться. И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое...
2: Ну и по всей видимости, даже не узнает о предложении Зеленского. Руслан, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. В Праге прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 км в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
4: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
5: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
4: Тому, насправді, європейське ППО зараз не готово.
5: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
4: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
5: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
4: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
5: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
4: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
5: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны обнаружил и уничтожил не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
4: Пародии, те, що навантажує протиповітряну оборону.
3: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
4: Они понимают, и тому они прагнут от Украины, как можно...
5: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
4: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
5: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
3: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
4: Ну, справедливо, потому что не надо было достаточно допомоги Украине.
5: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
4: Прямое влучание, когда мы кажем про заход сверху.
5: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
3: Вы несколько раз уже сказали про Патриот. У меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
5: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
4: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
5: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
4: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
5: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
4: Обмін інформацією і відповідне відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
5: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
3: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
4: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми...
5: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник, навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там «Краснуху» — разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
4: різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
5: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
3: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
4: 2003
5: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
4: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
5: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
4: Россия не может отримати за кордоном.
5: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
3: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
4: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
5: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее — это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
4: Нам не надали ни томагавки.
5: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
4: Пенал послабление врага.
3: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
4: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
5: Давайте начнем з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
3: У них получится?
4: Я думаю, что
5: если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
3: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
4: Безумовно, потому что насправді, ну я бы казав, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
5: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более високом уровні частний сектор, потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам оборони требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
4: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
5: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
4: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від
3: державного. Вот я хотіла спросити, со стороны западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
4: Більше до частного сектора. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
5: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
4: Волонтеры на закупівлю. Потім це отримувало вже кодифікацію, отримувало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
5: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
3: В конце... Я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
4: Я не уверен, что они уже зрозуміли, як загрозу. Им потрібно показувати, знаєте, вот цих віртуальних шоломах.
5: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
4: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
3: Но ще це не произошло.
4: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
5: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
4: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
3: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
5: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
4: Объединение Европы против такой угрозы, какая есть сейчас.
2: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
9: Будущее России лучше, чем в Америке.
10: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
11: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
12: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Двое детей погибли в результате российской авиабомбардировки Сум. Число погибших при падении украинского беспилотника на пляж в Геленджике выросло до 7 человек. ВСУ атаковали еще один склад маркетплейса Wildberries. Маркетплейс Озон переходит на хранение товаров на пунктах выдачи заказов. Иран заявил, что рассматривал возможность ударов по Украине после того, как его судно было атаковано украинскими беспилотниками в Каспийском море. Также сегодня.
1: Он строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка.
0: Исполнилось 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. В поселке Радушное под Кривым Рогом вчера состоялись похороны членов многодетной семьи Вороновых, погибших 30 июля, когда российская баллистическая ракета попала прямо в их дом. Среди погибших родители Артем и Елена Вороновы, а также их дети Марк, Азарий, Илай и Эмилия. Еще пятеро детей – Захария, Доминика, Виорика и Федерика и полуторагодовалый внук Артем – числятся пропавшими без вести. Их останки еще не удалось обнаружить и идентифицировать, сообщает издание «Некста». Вчера же при ударе российского беспилотника по автозаправочной станции под Кривым Рогом погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик. А сегодня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Погибли две девочки 5 и 10 лет. В результате российских ударов и обстрелов есть жертвы и в других украинских регионах. Херсонская областная полиция опубликовала видеозапись, на которой российский FPV-дрон преследует мужчину, торгующего на рынке в Херсоне. Мужчина выжил, но получил ранение и тяжелую контузию. Между тем, число погибших в результате падения украинского дрона на пляж рядом с Геленджиком в Краснодарском крае выросло до 7 человек. Пострадали, по последним данным, более 50. Главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков рассказал, что в травматологическом и хирургическом отделениях помощь была оказана 18 пострадавшим от обломков украинского БПЛА.
2: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минозрывной травмой. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры.
0: Власти Краснодарского края обвиняют Украину в целенаправленном ударе по пляжу, где находилось много людей. При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО в спонсорстве международного терроризма. По словам Захаровой, в центре Европы, цитата, «орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины». Конец цитаты. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают наиболее вероятной версию, согласно которой украинский беспилотник над Геленджиком был сбит мобильной группой ПВО, охраняющей местную базу отдыха, несмотря на то, что БПЛА летел в это время прямо над пляжем. Как я уже упоминал, в пользу этой версии говорит попавшее в социальные сети видео. На нем слышны выстрелы, затем они стихают, а беспилотник резко падает вниз и взрывается. Издание «Новая газета Европа» приводит свидетельство нескольких очевидцев, один из которых говорит, что не слышал никаких сигналов тревоги. В то же время вчера вечером в интервью агентству РБК одна из туристок сказала, что беспилотная опасность была объявлена еще в воскресенье ночью и не была с тех пор отменена. Тем не менее, люди, приехавшие на отдых, все равно пошли на пляж.
3: Оповещение о беспилотной опасности пришло еще вчера ночью, и оно не было отменено. Обычно, если объявление, да, идет о беспилотной опасности, мы там ждем, когда придет сообщение об ее отмене. Но отмены не было. Соответственно, утром, когда упал дрон, отмены беспилотной опасности тоже не было. Отмены тревоги не было. На пляже Геленджика, вот сегодня, например, в течение дня несколько несколько раз звучали сирены. Я в том числе тоже покинула пляж именно по причине того, что начала звучать сирена. Но отдыхающие, знаете, некоторые, они, видимо, отдыхают на все деньги, поэтому не все реагируют на сигналы сирены.
0: Это был фрагмент эфира телеканала РБК. Как я уже упомянул, при падении беспилотника в Геленджике погибли трое детей. Среди раненых тоже есть дети. Однако ни Кремль, ни Владимир Путин к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» эту трагедию никак не комментировали. Вчера Путин был в Красноярске, где к его приезду неожиданно и очень резко подешевел бензин. Он принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который является флагманским проектом движения первых. Об этом говорится на сайте Кремля. В сообщениях российских телеканалов подчеркивалось, что появление Путина было якобы неожиданностью для присутствующих в зале детей, встречавших его визгом и скандированием «Путин, Путин».
4: Мы проводим большую перемену.

0: Спасибо. Спасибо, ребята.
1: Я вчера вечером и сегодня утром бегло просмотрел вечерние новостные выпуски на российских телеканалах церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Телеканал «Россия-24» вчера вечером посвятил первые 8 минут, затем 3 минуты шел стандартный репортаж о якобы успехах российской армии на фронте и взятии никому неизвестных населенных пунктов. И только на 11-12 минуте было упомянуто о гибели людей в Геленджике. Утром федеральные каналы об этом уже не упоминали. Телеканал «Известия» привел заявление МИД России о спонсорстве НАТО терроризма, не поставив это заявление в контекст. Стоит ли говорить о том, что субботний взрыв в ресторане в центре Москвы, где погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, вообще исчез из повестки дня российских СМИ. За последние сутки не менее 5 человек погибли в результате удара украинских беспилотников по промышленной зоне в поселке Новоселки в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Там находятся сортировочные центры маркетплейса Wildberries. Еще один склад компании подвергся атаке в Ленинградской области. Там вспыхнул сильный пожар. Предприниматели жалуются на убытки, но призывают верить в облегчение.
2: 15-й склад. И вновь утро недоброе. Красный сбор. Уважаемые дорогие предприниматели, я знаю мой аккаунт. Многие подписаны, все ждут хороших новостей. Честно, я первым это жду. У нас разница с вами плюс 5 часов с Россией. Я в Китае сейчас, поэтому я впервые всех узнаю новости. Сразу смотрю свои остатки, сколько у меня там товара сгорело, так далее. Сложно нам, предпринимателям. Сложно. Никто бы в это не поверил бы 2-3 года назад, если бы сказали, что будут гореть склады на маркетплейсе Wildberries. Никто бы в это не поверил бы. Дорогие друзья, дорогие предприниматели, я знаю, что тяжело вам, мне тоже тяжело, но воистину за каждой тягостью должно обязательно наступить очень сильное облегчение. Я в это верю.
1: Другой российский маркетплейс «Озон», опасаясь, что ударом подвергнутся его склады, стал переходить на хранение товаров прямо в пунктах выдачи заказов. Учитывая, что некоторые товары крупногабаритные, эти обычно небольшие помещения часто оказываются для хранения товаров крайне неудобными. Вот свидетельство еще одной предпринимательницы.
3: Сегодня пошла в «Озон», где можно отправлять посылки на «Авито». Захожу, не понимаю, что происходит, у них там какой-то полный дурдом. И я говорю: ребят, вы переезжаете или что, вообще работаете, можно отправить посылку или нет? Да, конечно, проходите. У нас просто из-за того, что взрывают склады «Вайберис», «Озоны», мы решили, точнее, руководство решило, что все теперь будут хранить непосредственно в ПВЗ. И так как там еще могут люди, допустим, заказывать крупногабаритный товар, это был какой-то не пункт выдачи, а просто забитый склад, забитый от и до.
1: Ну и, наверное, стоит отдельного упоминания тот факт, что в конце прошлой недели торгующая алкоголем сеть «Красные и белые» тоже изменила условия работы с поставщиками, исключив из соглашения ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате атак беспилотников. Об этом сообщают сами поставщики. Собственных официальных комментариев сеть «Красные и белые» пока не давала. Массовые удары по складам маркетплейсов в России – это дело последних 3 недель, даже меньше. До этого целями атак были в основном предприятия топливного комплекса России. Как пишет агентство Bloomberg, средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3 600 000 баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет, с мая 2002 года. В то же время, по данным Росстата, по промышленному производству в июне, то оно выросло на 0,6% в годовом выражении после майского спада на 0,7%. Данные оказались лучше консенсус прогноза, опрошенных Интерфаксом аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя на 0,1% из-за драматического падения нефтепереработки после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Подробнее о том, как это получилось, наш экономический обозреватель Максим Блант.
4: Производство кокса и нефтепродуктов, их Росстат считает вместе, действительно упало в июне на 21,7% к июню 2025 года, что вынудило российские нефтяные компании сократить добычу. В результате добывающие отрасли в годовом выражении продемонстрировали спад на 2,4%. Значительную роль в том, что данные оказались относительно неплохими, сыграл пресловутый календарный фактор. Рабочих дней в июне 26 года было на 2 больше, чем в июне 25-го. С учетом этого календарного фактора Росстат рапортует о росте на 0,1%, а аналитики проправительственного центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о спаде на 1,2%. Помимо календарного фактора, обеспечили относительно неплохую статистику привычные отрасли. Производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, то есть беспилотники и ракеты, прибавило в годовом выражении 38%. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где тоже доля военного заказа, преобладает. Произведено на 28% больше. На 14% за год выросло производство, тоже в основном военное, электронных и оптических изделий. На 13% готовых металлических изделий, то есть бомб и боеприпасов. Аналитики Центра макроэкономического анализа описывают ситуацию следующим образом, цитирую. За общей, относительно спокойной картиной скрывается неблагоприятная ситуация с динамикой выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности. Июньский объем производства здесь составил 97,9% от уровня годовой давности и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года. Конец цитаты. Итак, гражданский сектор экономики второй год подряд снижается. Структурная деформация усиливается. А результат более чем красноречиво проявляется на состоянии федерального бюджета. Через него средства от пребывающего в двухлетней рецессии гражданского сектора перераспределяются в пользу продолжающего расти, а значит и требовать все больше денег на свое содержание, военно-промышленного комплекса. И почти 6-триллионная бюджетная дыра первого полугодия говорит о том, что перераспределять уже практически нечего.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи заявил в интервью иранскому телевидению, что иранская армия готовилась нанести удары по трем целям в Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. Однако Тегеран решил отказаться от этих ударов после того, как Киев принес извинения. «Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Мы уже подготовили удары по трем объектам в Украине, но после того, как они сказали, что это была ошибка, мы отказались от этого. Мы действительно не стремимся к эскалации войны и не хотим развязывать новый конфликт». Это был старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Ризаи также отметил, что Украина в каком-то виде должна будет компенсировать нанесенный Ирану ущерб. Киев пока это заявление никак не комментировал. Издание «Украинская правда» напоминает, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о, цитата, «очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря», упомянув также о судах, которые были задействованы при транспортировке военных грузов из Ирана. Комментируя угрозы Ирана ответить на эти удары, Зеленский тогда сказал, что Иран и Северная Корея уже атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Однако 28 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и заверил в желании Украины избежать эскалации, пишет «Украинская правда». Ни на один день не утихают споры о том, пойдет ли Кремль в сложившихся условиях на фронте и внутри России на такую непопулярную меру, как новая мобилизация в армию. Большинство аналитиков сходится в том, что если такая мобилизация будет объявлена, то только после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные и муниципальные органы российской власти. В принципе, боевая подготовка мобилизованных должна занимать несколько месяцев. Означает ли это, что они появятся на фронте только в конце зимы или весной будущего года? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Игаль Левин.
5: Ну, в прошлой мобилизации там где через месяц были первые. Ну, то есть Россия в почти не готовит солдат. По-хорошему, да, месяцы, но мы вполне можем увидеть уже через месяц, ну, то есть первых солдат. Как это было, кстати, с той мобилизацией тогда. Поэтому можно отчитывать уже там, ну, буквально с первого месяца. По-любому будет непросто Украине, потому что масса определяет, масса решает, масса – это очень важно. Другое дело, что очень низкое качество этих солдат и низкий уровень подготовки. Давление. Вы понимаете, что такое давление на фронте, даже когда у вас не удается? Вот вы не можете проводить ротацию своих подразделений. Ну, я про Украину говорю. Почему? У вас не хватает своих солдат, людей. Проблема Украины – это как раз кадры в широком смысле. Если говорить конкретно про пехоту, то это живая сила. Хвостом тянется эта проблема уже не первый год за Украиной. Она порождает другие проблемы. Опять же, почему не проводится ротация? Не потому что злые командиры, потому что просто некому. Почему не хватает, допустим, толковых офицеров? Потому что офицеры берутся из солдат, и должны учиться, должны обучаться, должно быть много. Чем больше у вас людей вообще, у вас больше выборка. Из условных 10 тысяч человек у вас будет больше шансов получить толковых офицеров, чем из 1000 человек, ну, допустим. Любые проблемы, какие бы вы ни увидели, в конечном итоге они сводятся к тому, что у вас мало живой силы. Когда у врага много живой силы, даже если она плохо подготовлена и даже плохо экипирована, ну, допустим, она просто обеспечивает то, что называется boots on the ground, вот обеспечивает у вас контроль над местностью, контроль над возможностями, возможности ротации, возможности, опять же, насыщать тылы, насыщать слабые участки, насыщать второстепенные участки, где вы не можете никак реализовать свои задумки. Ну, если вы хотите реализовать задумку, да, вы не в лоб действуете, а на второстепенных участках, ну, а как вы будете это делать, если на всех второстепенных участках у них тоже много людей? То есть глобально, да, это проблема, это большая проблема. Вот. Я надеюсь, что в Киеве это прекрасно понимают, и уже сейчас, ну, как сейчас, даже не вчера, да, позавчера надо было как бы все делать, но это как бы уже у них там, это на их совести.
1: Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил вчера о планах ввести юридические соглашения между российскими федерациями спорта и спортсменами. По замыслу Дегтярева, в случае решения сменить спортивное гражданство, спортсмены должны будут выплачивать компенсации за деньги, потраченные на их подготовку. По словам Дегтярева, эти затраты составляют до 1,5 миллиона рублей в год. Дегтярев подчеркнул, что выступает против смены спортивного гражданства российскими спортсменами и призывает всех в

а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске российской сборной к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре этого года. Аналогичное решение Совет Международной Федерации Хоккея принял и в отношении белорусских хоккеистов. Спорт и война, спорт и политика, спорт и тоталитарное государство – темы, напомнившие мне о том, что 90 лет назад в Берлине проходили Олимпийские игры. Они, по замыслу Адольфа Гитлера, должны были продемонстрировать превосходство арийской расы. Олимпиада проходила на стадионе, который в 2004 году был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии 2006 года. О истории берлинского Олимпийского стадиона, а заодно и об истории Берлинской Олимпиады, наш корреспондент Юрий Векслер.

0: Это уже второй олимпийский стадион на этом месте. Первый строился еще кайзером Вильгельмом II для Олимпиады 1916 года. Но началась Первая мировая война. В 1931 году Олимпийский комитет избрал Берлин местом проведения игр 1936 года. В промежутке к власти в Германии пришли нацисты, и по их заказу сын архитектора первого стадиона, Вернер Марх, на месте старого стадиона, который решили снести, спроектировал и построил новый, сохранившийся до наших дней. Говорили, что представленный проект разочаровал фюрера, так как был слишком ажурным и недостаточно монументальным. Этот изъян исправил за одну ночь Шпеер, придумав, как одеть стадион Марха в камень. И вот летом 1936 года Берлин принимал Олимпиаду. Проводя игры, нацисты преследовали пропагандистские цели – убедить мировое общественное мнение в миролюбии Германии и, в частности, в том, что слухи о преследованиях евреев изрядно преувеличены. Но еще более Гитлеру и его соратникам хотелось продемонстрировать превосходство арийской расы. Первую задачу удалось решить на тот момент полностью, вторую – почти. Помешал американский чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс, выигравший 4 золотые медали и установивший несколько мировых рекордов. Далее была война, на которой погиб соперник Оуэнса в прыжках в длину и, несмотря ни на что, друг – немец Луц Лонг. В последние дни войны по призыву Гитлера город вышли оборонять подростки из Гитлерюгенда. 2000 из них погибли, но многие спаслись, прячась в катакомбах на территории Олимпийского комплекса. Тема политизации спорта по-социалистически заслуживает особого разговора. Скажу на этом месте только, что за поражение в финале футболисты Венгрии были по приказу верного ученика Сталина Ракоши отправлены в лагеря. 1978 год. Спустя 42 года после своего триумфа Берлин и стадион посетил легендарный Джесси Оуэнс.
1: It's a great feeling.
0: Это сильное ощущение и переживание быть здесь снова, но еще более радостное впечатление – видеть множество детей и тех, кто тогда, в 1936 году, были детьми. Во время церемонии нового открытия Берлинского стадиона, в котором принимали участие несколько олимпийских чемпионов разных лет и даже бронзовая медалистка Берлинской олимпиады по прыжкам в высоту, 90-летняя Эльфриде Каун, был зажжен огонь в старой олимпийской чаше. И зажигали его внучки Джесси Оуэнса и Луца Лонга.
2: Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Добавлю, что упомянутый им немецкий спортсмен Луц Лонг на олимпийских соревнованиях в прыжках в длину в 1936 году в Берлине шепнул уже дважды заступившему в квалификации Джесси Оуэнсу, чтобы тот при прыжке отталкивался чуть раньше. Оуэнс последовал этому совету, прошел квалификацию, а потом и выиграл в финале. Луц Лонг занял второе место и на пьедестале на глазах Гитлера поздравлял темнокожего американца. Возможно, именно это, а также дружба с Джесси Оуэнсом стоили ему отправки на фронт, где Луц Лонг погиб. Соревнования по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Берлине состоялись день в день ровно 90 лет назад, 4 августа 1936 года. А ровно 125 лет назад родился легендарный американский джазовый певец и музыкант Луи Армстронг, который рассказывал, что первую трубу, точнее не трубу, первый духовой инструмент, сигнал-рожок за $5 ему помогла купить семья еврейских иммигрантов из Литвы, почувствовавшая в маленьком Луи любовь к музыке. Оставляю вас с музыкой Армстронга и коротким рассказом о нем ведущего программы «Радио Свобода 49 минут джаза» Дмитрия Савицкого.

ни у кого не было такой объемности в крайнем верхнем, среднем и низком регистрах такого мощного звука, как у Луи Армстронга. «Это не у тебя труба», — имел обыкновение говорить Кинг Оливер, «а ты у трубы». Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения и его поколения со временем угасало. Лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. В связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни, утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения их гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких и мускулатуры. Луи Армстронг не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. По достоинству оценить все созданное Армстронгом может лишь тот, кто досконально знает его старые записи. Далеко не всякому известно, что большинство ставших привычными для любителей джаза фраз заимствовано у Луи. Музыкальный язык Армстронга так широко вошел в обиход джаза, что многие музыканты теперь пользуются им, порой даже не подозревая о первоисточнике. Ударник Джин Круппа с полным основанием сказал, каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи и сделал первым.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов. Так что подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы обсудим тему «Синдром империи. О распадающихся границах роли личности в истории и арабской ментальности». Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего, то, что сказал Путин по поводу Украины.
2: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что, ну, это же Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
0: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 1991 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатскую Украину 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну, хорошо. А если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так, ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда, да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят да, некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первые два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр
0: I. Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который племянник, внучатоплемянник Александра I, который... совершил. Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно...
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германией, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Вот, но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 1917 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 1917 году благодаря большевикам.
0: Вот правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет в нас?
1: Не, совсем не так.
0: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот уже убито.
1: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
0: то есть, а что тогда сегодня?
1: А сколько сегодня было восстаний?
0: Еще хуже ситуация.
1: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
3: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и о диктаторах, эксплуатирующих эти настроения в обществе.
0: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых. Да.
1: 30-е
0: Вся
1: годы,
0: история самоистребления.
1: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну. Это еще 12 миллионов.
0: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
1: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
0: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны. Горбачев,
1: мы родились... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
0: Я беру последний столетний
1: советский период.
0: А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
1: Ну, понимаете, с Лехом Валенцией история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
0: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
1: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот в ЭПУ, я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
0: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
1: Разумеется.
0: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехой Валенсой быть Алексей Навальный?
1: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
0: Он снизу.
1: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенсы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был ну, где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила... Силу ломит. И так же точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
0: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
1: Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось... Ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
0: Вот мы ждем своего Леха Валенсу, да. Рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
1: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
0: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
1: Нет.
0: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Вот, потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время, это совершенно точно.
0: Пройдет 200-300 лет,
1: потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, и я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
0: Знаете, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
0: это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком. Или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
0: Не только своими, но и чужими тоже.
1: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы вернемся к теме имперских комплексов и психологии диктаторов во второй части нашей программы ровно через неделю. Всего доброго!

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского «хутор Александры», но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв большого террора, чьи имена достоверно известны. 6241 имя.
3: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователей из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
4: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
2: А откуда такая точность?
4: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей словецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
2: А вот что, кстати, им официально отвечали?
4: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
3: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чуфина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
4: поиске словецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
2: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
4: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоф и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
2: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
4: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да в общем и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йофа намечала следующую точку, а я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается, говорит, слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу. И мы пошли. Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает, нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
2: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
4: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим, вот, нашли массовое захоронение. А они говорят, докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали, вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из двух ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
3: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
4: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
2: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек, или вот эта точная цифра появилась позже?
4: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказано все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
3: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
4: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат четыре выборы.

0: в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий.
1: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
0: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
1: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были. Да, жертв жалко. Но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России у сегодняшней российской власти другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
2: Ирина, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
1: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха является ежегодная церемония 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных

0: границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
1: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
0: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22-го года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит «Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной?
6: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
15: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
16: В кавычках, если то да.
15: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
17: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
18: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
19: Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
15: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
20: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
21: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
22: Добрый день.
21: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. Политика пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
22: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину. Резоны Путина кажутся совершенно смехотворными. И среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
21: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лумер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
22: Ну, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США, США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи – это была… Значительная часть помощи Украине – это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир. А никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
21: Поговорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
22: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более… Как сказать, централизованные, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
21: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
22: Они помогают собирать деньги, они помогают кандидатам своей партии, они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, все это представители, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран, вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
21: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии. Когда есть президентские выборы, кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент демократическая партия – это я».
0: I am the Democratic Party right now.
21: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
22: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
21: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
22: Нет, мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса, они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
21: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов в президенты 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
22: Оссоф – это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького. И Джон Оссоф один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов. Это тоже покажет его силу. Но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
21: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. И сейчас Оссоф сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
1: Much of the American public has lost faith in our political system.
21: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
22: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций. Да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых. Он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютно, абсолютный центрист. Он абсолютно... У него нет никаких экстремальных позиций. И он, его позиция не анафема для левого фланга, а он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
2: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии из-за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключится, не перескочит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия про демократов...
22: Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это была его область. Он победил на демократических праймерис в 2022 году, он победил Конора Лэмма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он, например, вот по Израилю занял абсолютно не то что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев? Это непросто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
2: Это по-прежнему колеблющийся штат, и это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
22: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
2: Я хочу упомянуть еще одного человека, теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон,
21: Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер, то есть избиратели в Демократической партии, пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в Демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
22: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
21: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней Демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляций, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней Демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в Демократической партии, можно себе представить, что в нынешней Демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
22: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 2028 году какой-то идеальный демократический кандидат — это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке. Но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
21: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре.
22: Он критикует Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Ассоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику. Он обвиняет его в том, что тот начал войну. Но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
21: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
22: Спасибо.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
5: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
7: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
23: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
24: Путин, дети и бензин. Кремлевская антикризисная пиар-стратегия в преддверии парламентских выборов.
25: 95-й, 68 рублей. Охренеть!
24: Украина продолжает воздушные атаки по российской логистике. Ранее Путин отказался от воздушного перемирия.
26: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Украинская армия продолжает успешные атаки по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, логистика маркетплейса Wildberries. Самое время и кремлевской администрации, и дому правительства, еще и де-факто в рамках предвыборной кампании, поехать все вместе куда-нибудь вон из Москвы. Красноярск, Иркутск, Горно-Алтайск. Там ведь тоже дорогие сердцу избиратели. Есть в пиар-стратегиях сюжеты временные, такие ситуативные. К ним обычно такие вот пресс-службы и пиар-службы заранее готовятся. Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира FIFA в штате Нью-Джерси, как Владимир Путин пасанул на сцене щечкой на глазах изумленной публики. Под щечкой я имею в виду внутреннюю сторону стопы. Хотя в Красноярске хоть и далеко, но смотреть футбол мы будем все равно. Мяч обещают отдать в музей поля чуди... Простите, все-таки в музей движения первых. Изумленная публика еще не достигла совершеннолетия. Летнего возраста. И это уже сюжет, если не избитый, такой классический, то точно с историей «Вождь и дети». Владимир Путин историю любит, как мы помним. «Ленин и дети» — это был вообще такой канон. «Сталин и дети» тоже бывало. Одна конкретная фотография. Кстати, судьба семьи этой девочки очень трагична. Отца репрессировали, самого ребенка отправили в ссылку. Но затем часто использовали в такой вот изображениях в рамках многих плакатов пропагандистских. Наконец, уважаемый и любимый маршал-отец посетил наш детский сад. Он мелькает в историографии и, скажем так, дружественных государств. Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
27: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
26: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
6: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
8: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
6: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
25: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
6: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на своих АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. Еще три недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
9: Я могу вас поздравить. Два дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
6: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
10: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как далийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
11: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
6: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент в четвертый раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
12: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Значит, при вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
13: Деньги надо
12: заработать.
13: Конечно. На самом деле деньги-то есть.
6: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
26: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
26: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
16: Я думаю, здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов, территория Большая Российская Федерация, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущения единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб соответствующих, да, которые заведуют беспилотными средствами по инфраструктуре, по логистическим центрам, по каким-то узлам, все это создает определенное напряжение. Регионы начинают как бы вот скукоживаться в себя. Это пугает Путина, потому что Путин считает главной опасностью как раз развал территории России. Он может начаться как раз вот с такого рода экономических и хозяйственных обрывов различных связей. Ему нужно было показать, что он все контролирует и вот совершает такой большой вояж по городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну или доуральская часть России, потому что ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот вам, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
26: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
16: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять, какие квоты, значит, у кого просить, и регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связанность. То есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это очень сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
26: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. А в чем здесь тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набираете волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
16: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль, война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, особенно в спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. А, да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с барской реки, плеча, с барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете, зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, я извиняюсь, Кириенко, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
26: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
16: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети – это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевали, что все-таки мы стремимся куда-то светлое, социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован, опять-таки, Путин обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
0: И большой вопрос к тому, как они реализуются, это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей, они-то вернутся туда через недельку, через две, и цены увидят? А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы обратно отыграть?
16: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, Спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин, как Спаситель, снижает цены, и в принципе, это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет, и асфальт положит, и там какие-то дыры залатает, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам, у нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются, да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио, дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы не звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
0: Ну, ты, к слову, о барским плечам и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну, и зачастую в контексте того, что вот именно не, вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которую они дополнительную поддержку направляли. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефтеинфраструктуре и так далее?
16: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять, как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или введут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам осенних выборов, да, то есть все равно власть свои деньги вернет. Потому что потом уже будет, как говорится, все равно. Выборы прошли, фанфары отзвучали, отсвистели, и фонари пожелтели. Так что можно после этого и распрощаться с этим делом. Другое дело, что люди не сильно верят, потому как многие воспринимают это сугубо как подачку. Ну, условно говоря, поднимут там на 1-2 тысячи или какие-то единовременные выплаты, как обычно бывало, там, матерям, значит, несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там, 5-10-15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам уже сейчас там обходятся, как говорят эксперты, в 500 миллиардов рублей. Это же выпадающие все доходы откуда-то нужно будет брать. Но, как обычно, их берут и отбирают у населения. Плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
0: Ну, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма.

0: кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канал «Атео Брейкинг».
1: Новая террористическая атака в ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
0: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
2: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
0: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно отключают свет, а вместе с ним и подачу воды. Местные жители выстраиваются к полевым кухням за горячим питанием. Остается острой и проблема с нехваткой бензина. Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов в Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
3: К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
0: Как отмечает агентство, эта атака стала самой смертоносной на регион с начала войны. По данным Астра, целью ВСУ стал склад Wildberries. В это же время пострадал и склад маркетплейса под Петербургом. Пожар был настолько сильным, что для его тушения привлекли вертолет. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
4: Вот он. Склад.
0: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.
5: Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжелые переговоры. Плюс президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и так далее.
0: Владимир Путин ранее дал понять, что получил предложение о воздушном перемирии, но отказался. Кремль настаивает на полном контроле оккупированных территорий Украины.
6: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, вот параллельно тем событиям, что мы упомянули в сюжете, растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левада-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти? Ну, вообще-то за месяц с небольшим до выборов.
7: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать. Потому что противоядия против украинских дронов нет. Это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. Все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписал, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику «Герои СВО», «Воюем до конца», это война за наше существование.

0: Ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то? За что идет эта война? Соответственно, если нет целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских, очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинка очень сочная, они показывают беспомощность российской военной машины, там, спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень-зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте, и зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждый подстанции, каждый там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, ну, и это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах, да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки, алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут себя заложить. Павлики Морозовы сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
1: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявлена 40-дневная операция, по сути, продолжится против России, именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь, есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, в чем взаимодействие со взаимной стороны, и получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться. И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое
1: Ну и по
0: Путин
1: всей видимости, даже не
0: опирался.
1: узнает о предложении Зеленского. Руслан, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FAILS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 км в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
4: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
5: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
4: Але после этого треба включать другие системы, которые допоможут вам.
5: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
4: Витринных целей, которые зрізні за профилем, потому что шахедов сейчас в России.
5: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
4: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
3: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
4: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
5: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем. Я буквально вчера тоже на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛО, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
3: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
4: Справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
5: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
4: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
5: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
3: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
5: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
4: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповетной обороны.
5: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
4: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
5: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
4: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
5: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
3: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
5: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там «Краснуху» — разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
4: Разномагнитные системы, которые створюют сутевые проблемы в частотном диапазоне.
5: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Globsec, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
3: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
4: 2003
5: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
3: 2003
5: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
4: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
5: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
4: Россия не может отримати за кордоном.
5: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
3: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
4: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
5: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорил о том, що Європі нужно об'єднати усилия, потому що все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
4: Нам не надали ни томагавки.
5: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
4: Пенного послабления врага.
3: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
4: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
5: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
3: У них получится?
4: Я думаю, что
5: если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
3: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
4: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
5: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
4: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
5: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
4: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
3: Я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
4: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
5: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
4: Волонтеры на закупівлю, потім це отримувало вже кодифікацію, отримало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
5: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
3: В конце... Я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что ну вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
4: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
5: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
4: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
3: Але ще це не відбувалося.
4: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
5: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
4: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
3: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
5: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
4: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
9: Будущее России лучше, чем в Америке.
10: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
11: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
12: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
14: И я, Наталья Джампаладова.
13: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского «хутор Александры», но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
14: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
15: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты. А место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
13: А откуда такая точность?
15: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
13: А вот что, кстати, им официально отвечали?
15: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
14: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
15: В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
13: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
15: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин Йоф и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
13: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
15: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку, а я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: слушай, говорит, я нашел, пойдем покажу. И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну, там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
13: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
15: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
14: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
15: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
13: Вы в тот момент уже знали, что там захоронены 6241 человек, или вот эта точная цифра появилась позже?
15: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказано все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
14: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
15: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбаутлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
13: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
15: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить,

0: памятники жертвам репрессий. Периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
1: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были. Да, жертв жалко. Но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина. И она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря, их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России, у сегодняшней российской власти, другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
2: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
1: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха являются ежегодные церемонии 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
0: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
1: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора

0: исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Шандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
16: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
17: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
18: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
19: Да что-то как-то страшновато.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути иммигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
6: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства. У вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
21: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
6: Какая была первая книга, которую вы перевели?
21: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
6: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
21: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что, ну, обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
6: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
21: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: Это французский Джойс. На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего. Она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
6: Действительно, с Джойсом мало общего. И Бесет ведь никогда на русский не переводили. И в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
21: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лимонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
6: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи, фамилию Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть очень необычная форма при классической интриге.
21: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
6: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял в какой-то степени.
21: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
6: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
21: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
6: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
21: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот, возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
6: И вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
21: Да.
6: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
21: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщин при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился. Как-то, ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию, я думаю, ну чё, но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить. Диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция — это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
6: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» — это книга о взаимном отторжении, то есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
21: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать, это ни у кого вопросов не ставит.
6: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бессет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений, ну, как у каждого беженца, да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
21: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
6: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
21: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
6: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
21: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
20: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
17: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
17: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
17: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Двое детей погибли в результате российской авиабомбардировки Сум. Число погибших при падении украинского беспилотника на пляж в Геленджике выросло до 7 человек. ВСУ атаковали еще один склад маркетплейса Wildberries. Маркетплейс Озон переходит на хранение товаров на пунктах выдачи заказов. Иран заявил, что рассматривал возможность ударов по Украине после того, как его судно было атаковано украинскими беспилотниками в Каспийском море. Также сегодня.
1: Он строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка.
0: Исполнилось 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. В поселке Радушное под Кривым Рогом вчера состоялись похороны членов многодетной семьи Вороновых, погибших 30 июля, когда российская баллистическая ракета попала прямо в их дом. Среди погибших родители Артем и Елена Вороновы, а также их дети Марк, Азарий, Илай и Эмилия. Еще пятеро детей – Захария, Доминика, Виорика и Федерика и полуторагодовалый внук Артем – числятся пропавшими без вести. Их останки еще не удалось обнаружить и идентифицировать, сообщает издание «Некста». Вчера же при ударе российского беспилотника по автозаправочной станции под Кривым Рогом погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик. А сегодня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Погибли две девочки 5 и 10 лет. В результате российских ударов и обстрелов есть жертвы и в других украинских регионах. Херсонская областная полиция опубликовала видеозапись, на которой российский FPV-дрон преследует мужчину, торгующего на рынке в Херсоне. Мужчина выжил, но получил ранение и тяжелую контузию. Между тем, число погибших в результате падения украинского дрона на пляж рядом с Геленджиком в Краснодарском крае выросло до 7 человек. Пострадали, по последним данным, более 50. Главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков рассказал, что в травматологическом и хирургическом отделениях помощь была оказана 18 пострадавшим от обломков украинского БПЛА.
2: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минозрывной травмой. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры.
0: Власти Краснодарского края обвиняют Украину в целенаправленном ударе по пляжу, где находилось много людей. При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО в спонсорстве международного терроризма. По словам Захаровой, в центре Европы, цитата, «орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины». Конец цитаты. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают наиболее вероятной версию, согласно которой украинский беспилотник над Геленджиком был сбит мобильной группой ПВО, охраняющий местную базу отдыха, несмотря на то, что БПЛА летел в это время прямо над пляжем. Как я уже упоминал, в пользу этой версии говорит попавшее в социальные сети видео. На нем слышны выстрелы, затем они стихают, а беспилотник резко падает вниз и взрывается. Издание «Новая газета Европа» приводит свидетельство нескольких очевидцев, один из которых говорит, что не слышал никаких сигналов тревоги. В то же время вчера вечером в интервью агентству РБК одна из туристок сказала, что беспилотная опасность была объявлена еще в воскресенье ночью и не была с тех пор отменена. Тем не менее, люди, приехавшие на отдых, все равно пошли на пляж.
3: Оповещение о беспилотной опасности пришло еще вчера ночью, и оно не было отменено. Обычно, если объявление, да, идет о беспилотной опасности, мы там ждем, когда придет сообщение об ее отмене. Но отмены не было. Соответственно, утром, когда упал дрон, отмены беспилотной опасности тоже не было. Отмены тревоги не было. На пляже Геленджика вот сегодня, например, в течение дня несколько несколько раз звучали сирены. Я в том числе тоже покинула пляж именно по причине того, что начала звучать сирена. Но отдыхающие, знаете, некоторые, они, видимо, отдыхают на все деньги, поэтому не все реагируют на сигналы сирены.
0: Это был фрагмент эфира телеканала РБК. Как я уже упомянул, при падении беспилотника в Геленджике погибли трое детей. Среди раненых тоже есть дети. Однако ни Кремль, ни Владимир Путин к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» эту трагедию никак не комментировали. Вчера Путин был в Красноярске, где к его приезду неожиданно и очень резко подешевел бензин. Он принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который является флагманским проектом движения первых. Об этом говорится на сайте Кремля. В сообщениях российских телеканалов подчеркивалось, что появление Путина было якобы неожиданностью для присутствующих в зале детей, встречавших его визгом и скандированием «Путин, Путин».
4: Мы проводим большую перемену.

0: Спасибо. Спасибо, ребят.
1: Я вчера вечером и сегодня утром бегло просмотрел вечерние новостные выпуски на российских телеканалах церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Телеканал «Россия-24» вчера вечером посвятил первые 8 минут, затем 3 минуты шел стандартный репортаж о якобы успехах российской армии на фронте и взятии никому неизвестных населенных пунктов. И только на 11-12 минуте было упомянуто о гибели людей в Геленджике. Утром федеральные каналы об этом уже не упоминали. Телеканал «Известия» привел заявление МИД России о спонсорстве НАТО терроризма, не поставив это заявление в контекст. Стоит ли говорить о том, что субботний взрыв в ресторане в центре Москвы, где погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, вообще исчез из повестки дня российских СМИ. За последние сутки не менее 5 человек погибли в результате удара украинских беспилотников по промышленной зоне в поселке Новоселки в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Там находятся сортировочные центры маркетплейса Wildberries. Еще один склад компании подвергся атаке в Ленинградской области. Там вспыхнул сильный пожар. Предприниматели жалуются на убытки, но призывают верить в облегчение.
2: 15-й склад. Ивнов, утро недоброе. Красный бор. Уважаемые дорогие предприниматели, я знаю мой аккаунт. Многие подписаны, все ждут хороших новостей. Честно, я первым это жду. У нас разница с вами плюс 5 часов с Россией. Я в Китае сейчас, поэтому я впервые всех узнаю новости. Сразу смотрю свои остатки, сколько у меня там товара сгорело, и так далее, и так далее. Сложно нам, предпринимателям, сложно. Никто бы в это не поверил бы 2-3 года назад, если бы сказали, что будут гореть склады на маркетплейсе Wildberries. Никто бы в это не поверил.
3: Дорогие друзья, дорогие предприниматели, я знаю, что тяжело вам, мне тоже тяжело, но воистину за каждой тягостью должно обязательно наступить очень сильное облегчение. Я в это верю.
1: Другой российский маркетплейс «Озон», опасаясь, что ударом подвергнутся его склады, стал переходить на хранение товаров прямо в пунктах выдачи заказов. Учитывая, что некоторые товары крупногабаритные, эти обычно небольшие помещения часто оказываются для хранения товаров крайне неудобными. Вот свидетельство еще одной предпринимательницы.
4: Сегодня пошла в «Озон», где можно отправлять посылки на «Авито». Захожу, не понимаю, что происходит, у них там какой-то полный дурдом. И я говорю: ребят, вы переезжаете или что, вообще работаете, можно отправить посылку или нет? Да, конечно, проходите. У нас просто из-за того, что взрывают склады «Вайверис», «Озоны», мы решили, точнее, руководство решило, что все теперь будут хранить непосредственно в ПВЗ. И так как там еще могут люди, допустим, заказывать крупногабаритный товар, это был какой-то не пункт выдачи, а просто забитый склад, забитый от и до.
1: Ну и, наверное, стоит отдельного упоминания тот факт, что в конце прошлой недели торгующая алкоголем сеть «Красное и Белое» тоже изменила условия работы с поставщиками, исключив из соглашения ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате атак беспилотников. Об этом сообщают сами поставщики. Собственных официальных комментариев сеть «Красное и Белое» пока не давала. Массовые удары по складам маркетплейсов в России – это дело последних 3 недель, даже меньше. До этого целями атак были в основном предприятия топливного комплекса России. Как пишет агентство Bloomberg, средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3 600 000 баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет, с мая 2002 года. В то же время, по данным Росстата, по промышленному производству в июне, то оно выросло на 0,6% в годовом выражении после майского спада на 0,7%. Данные оказались лучше консенсус прогноза опрошенных Интерфаксом аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя на 0,1% из-за драматического падения нефтепереработки после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Подробнее о том, как это получилось, наш экономический обозреватель Максим Блант.
5: Производство кокса и нефтепродуктов, их Росстат считает вместе, действительно упало в июне на 21,7% к июню 2025 года, что вынудило российские нефтяные компании сократить добычу. В результате добывающие отрасли в годовом выражении продемонстрировали спад на 2,4%. Значительную роль в том, что данные оказались относительно неплохими, сыграл пресловутый календарный фактор. Рабочих дней в июне 26 года было на 2 больше, чем в июне 25. С учетом этого календарного фактора Росстат рапортует о росте на 0,1%, а аналитики проправительственного центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о спаде на 1,2%. Помимо календарного фактора, обеспечили относительно неплохую статистику привычные отрасли. Производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, то есть беспилотники и ракеты, прибавило в годовом выражении 38%. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где тоже доля военного заказа, преобладает. Произведено на 28% больше. На 14% за год выросло производство, тоже в основном военное, электронных и оптических изделий. На 13% готовых металлических изделий, то есть бомб и боеприпасов. Аналитики Центра макроэкономического анализа описывают ситуацию следующим образом, цитирую. За общей, относительно спокойной картиной скрывается неблагоприятная ситуация с динамикой выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности. Июньский объем производства здесь составил 97,9% от уровня годовой давности и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года. Конец цитаты. Итак, гражданский сектор экономики второй год подряд снижается. Структурная деформация усиливается. А результат более чем красноречиво проявляется на состоянии федерального бюджета. Через него средства от пребывающего в двухлетней рецессии гражданского сектора перераспределяются в пользу продолжающего расти, а значит и требовать все больше денег на свое содержание, военно-промышленного комплекса. И почти 6-триллионная бюджетная дыра первого полугодия говорит о том, что перераспределять уже практически нечего.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи заявил в интервью иранскому телевидению, что иранская армия готовилась нанести удары по трем целям в Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. Однако Тегеран решил отказаться от этих ударов после того, как Киев принес извинения. «Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Мы уже подготовили удары по трем объектам в Украине, но после того, как они сказали, что это была ошибка, мы отказались от этого. Мы действительно не стремимся к эскалации войны и не хотим развязывать новый конфликт». Это был старший советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи. Ризаи также отметил, что Украина в каком-то виде должна будет компенсировать нанесенный Ирану ущерб. Киев пока это заявление никак не комментировал. Издание «Украинская правда» напоминает, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о, цитата, «очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря», упомянув также о судах, которые были задействованы при транспортировке военных грузов из Ирана. Комментируя угрозы Ирана ответить на эти удары, Зеленский тогда сказал, что Иран и Северная Корея уже атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Однако 28 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и заверил в желании Украины избежать эскалации, пишет «Украинская правда». Ни на один день не утихают споры о том, пойдет ли Кремль в сложившихся условиях на фронте и внутри России на такую непопулярную меру, как новая мобилизация в армию. Большинство аналитиков сходится в том, что если такая мобилизация будет объявлена, то только после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные и муниципальные органы российской власти. В принципе, боевая подготовка мобилизованных должна занимать несколько месяцев. Означает ли это, что они появятся на фронте только в конце зимы или весной будущего года? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Игаль Левин.
0: В прошлой мобилизации там где через месяц были первые. То есть Россия почти не готовит солдат. По-хорошему, да, месяцы, но мы вполне можем увидеть уже через месяц, то есть первых солдат. Как это было, кстати, с той мобилизацией тогда. Поэтому можно отчитывать уже там, буквально с первого месяца. По-любому будет непросто Украине, потому что масса определяет, масса решает, масса — это очень важно. Другое дело, что очень низкое качество этих солдат и низкий уровень подготовки. Давление. Вы понимаете, что такое давление на фронте, даже когда у вас не удается? Вот вы не можете проводить ротацию своих подразделений. Ну, я про Украину говорю. Почему? У вас не хватает своих солдат, людей. Проблема Украины — это как раз кадры в широком смысле. Если говорить конкретно про пехоту, то это живая сила. Хвостом тянется эта проблема уже не первый год за Украину. Она порождает другие проблемы. Опять же, почему не проводится ротация? Не потому что злые командиры, потому что просто некому. Почему не хватает, допустим, толковых офицеров? Потому что офицеры берутся из солдат, и должны учиться, должны обучаться, должно быть много. Чем больше у вас людей вообще, у вас больше выборка. Из условных 10 тысяч человек у вас будет больше шансов получить толковых офицеров, чем из 1000 человек, ну, допустим. Любые проблемы, какие бы вы ни увидели, в конечном итоге они сводятся к тому, что у вас мало живой силы. Когда у врага много живой силы, даже если она плохо подготовлена и даже плохо экипирована, ну, допустим, она просто обеспечивает то, что называется boots on the ground, вот обеспечивает у вас контроль над местностью, контроль над возможностями, возможности ротации, возможности, опять же, насыщать тылы, насыщать слабые участки, насыщать второстепенные участки, где вы не можете никак реализовать свои задумки. Ну, если вы хотите реализовать задумку, да, вы не в лоб действуете, а на второстепенных участках, ну, а как вы будете это делать, если на всех второстепенных участках у них тоже много людей? То есть глобально, да, это проблема, это большая проблема. Вот. Я надеюсь, что в Киеве это прекрасно понимают, и уже сейчас, ну, как сейчас, даже не вчера, а позавчера надо было как бы все делать. Но это как бы уже у них там, это на их совести.
1: Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил вчера о планах ввести юридические соглашения между российскими федерациями спорта и спортсменами. По замыслу Дегтярева, в случае решения сменить спортивное гражданство, спортсмены должны будут выплачивать компенсации за деньги, потраченные на их подготовку. По словам Дегтярева, эти затраты составляют до 1,5 миллиона рублей в год. Дегтярев подчеркнул, что выступает против смены спортивного гражданства российскими спортсменами и призывает всех выступать под флагом, цитата, «великой спортивной державы Россия». А на фоне продолжающейся войны России против Украины Совет Международной Федерации Хоккея на прошлой неделе не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира по хоккею 2027 года. Последний раз российская сборная играла на таком чемпионате в 2021 году. Согласно сообщению Совета Международной Федерации Хоккея, решение было принято, цитата, «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта». Речь идет о чемпионатах мира среди мужчин, юниорском первенстве, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске российской сборной к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре этого года. Аналогичное решение Совет Международной Федерации Хоккея принял и в отношении белорусских хоккеистов. Спорт и война, спорт и политика, спорт и тоталитарное государство – темы, напомнившие мне о том, что 90 лет назад в Берлине проходили Олимпийские игры. Они, по замыслу Адольфа Гитлера, должны были продемонстрировать превосходство арийской расы. Олимпиада проходила на стадионе, который в 2004 году был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии 2006 года. О истории берлинского олимпийского стадиона, а заодно и об истории Берлинской Олимпиады наш корреспондент Юрий Векслер.

Это уже второй олимпийский стадион на этом месте. Первый строился еще кайзером Вильгельмом II для Олимпиады 1916 года. Но началась Первая мировая война. В 1931 году Олимпийский комитет избрал Берлин местом проведения игр 1936 года. В промежутке к власти в Германии пришли нацисты, и по их заказу сын архитектора первого стадиона, Вернер Марх, на месте старого стадиона, который решили снести, спроектировал и построил новый, сохранившийся до наших дней. Говорили, что представленный проект разочаровал фюрера, так как был слишком ажурным и недостаточно монументальным. Этот изъян исправил за одну ночь Шпеер, придумав, как одеть стадион Марха в камень. И вот летом 1936 года Берлин принимал Олимпиаду. Проводя игры, нацисты преследовали пропагандистские цели – убедить мировое общественное мнение в миролюбии Германии и, в частности, в том, что слухи о преследованиях евреев изрядно преувеличены. Но еще более Гитлеру и его соратникам хотелось продемонстрировать превосходство арийской расы. Первую задачу удалось решить на тот момент полностью, вторую – почти. Помешал американский чернокожий

0: 1978 год. Спустя 42 года после своего триумфа Берлин и стадион посетил легендарный Джесси Оуэнс. Это сильное ощущение и переживание быть здесь снова, но еще более радостное впечатление видеть множество детей и тех, кто тогда, в 1936 году, были детьми. Во время церемонии нового открытия Берлинского стадиона, в котором принимали участие несколько олимпийских чемпионов разных лет и даже бронзовая медалистка Берлинской олимпиады по прыжкам в высоту, 90-летняя Эльфриде Каун, был зажжен огонь в старой олимпийской чаше. И зажигали его внучки Джесси Оуэнса и Луца Лонга.
1: Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Добавлю, что упомянутый им немецкий спортсмен Луц Лонг на олимпийских соревнованиях в прыжках в длину в 1936 году в Берлине шепнул уже дважды заступившему в квалификации Джесси Оуэнсу, чтобы тот при прыжке отталкивался чуть раньше. Оуэнс последовал этому совету, прошел квалификацию, а потом и выиграл в финале. Луц Лонг занял второе место и на пьедестале на глазах Гитлера поздравлял темнокожего американца. Возможно, именно это, а также дружба с Джесси Оуэнсом стоили ему отправки на фронт, где Луц Лонг погиб. Соревнования по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Берлине состоялись день в день ровно 90 лет назад, 4 августа 1936 года. А ровно 125 лет назад родился легендарный американский джазовый певец и музыкант Луи Армстронг, который рассказывал, что первую трубу, точнее не трубу, первый духовой инструмент, сигнал-рожок за $5 ему помогла купить семья еврейских иммигрантов из Литвы, почувствовавшая в маленьком Луи любовь к музыке. Оставляю вас с музыкой Армстронга и коротким рассказом о нем ведущего программы «Радио Свобода. 49 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Архивная запись «Радио Свобода» 2015 года. Some kids

ни у кого не было такой объемности в крайнем верхнем, среднем и низком регистрах такого мощного звука, как у Луи Армстронга. «Это не у тебя труба», — имел обыкновение говорить Кинг Оливер, «а ты у трубы». Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения и его поколения со временем угасало. Лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. В связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни, утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения их гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких и мускулатуры. Луи Армстронг не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. По достоинству оценить все, созданное Армстронгом, может лишь тот, кто досконально знает его старые записи. Далеко не всякому известно, что большинство ставших привычными для любителей джаза фраз заимствовано у Луи. Музыкальный язык Армстронга так широко вошел в обиход джаза, что многие музыканты теперь пользуются им, порой даже не подозревая о первоисточнике. Ударник Джин Круппа с полным основанием сказал, каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи и сделал первым.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Так что подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александра Вагнер. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер и писатель Патрик Шавель находился в Донбассе. В начале марта он сказал в интервью украинским СМИ: «Мы являемся свидетелями преступления, и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать дурные вещи, которые происходят на наших глазах. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда туда пришли россияне. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше». Конец цитаты. 13 марта 2022 года украинский фотограф Макс Левин, с которым Шавель находился в Донбассе за день до начала войны, был застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
7: Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать, он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а на утро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно и с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева, взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейные земли, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутника Макса, с которым он отправился в лес, и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство. Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее и действия подразделения, совершившего эту казнь, потому что, очевидно, речь идет о приказе. Макс получил получил 2 смертельных ранения из автомата Калашникова. Одно было в грудную клетку, а затем в голову. Он упал на землю, и затем ему еще 2 раза выстрелили в голову, что является расстрелом.
6: Насколько я понимаю, вам удалось это выяснить благодаря расследованию, которое вы решили провести самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, как вы собирали в Украине информацию об обстоятельствах убийства?
7: Мы побывали на месте гибели 3 раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с 2 полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел 2 пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина была на том месте, где мы ее нашли? Почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево? Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь на половину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, а впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса. Он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что в спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дрона, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже 2-й потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны, но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
6: Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило тоже подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернышов, было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником, писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери, и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%. В начале февраля 2023 года несколько тысяч бойцов были убиты или ранены, а 130 единиц бронетехники, включая 36 танков, были уничтожены в районе города Угледар в Донецкой области. Конец цитаты. Шавелю и Фраже удалось поговорить с несколькими взятыми в плен солдатами 155-й бригады, но все они утверждали, что оказались в этом районе уже после гибели Макса Левина. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фраже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
8: На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей с камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей и разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственный источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель — найти виновных, но наши возможности ограничены.
6: Если у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
8: Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения. Они сменяли друг друга. Вообще же там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но неподалеку мы обнаружили и другие подразделения и их позиции, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что, скорее всего, это была морская пехота или воздушно-десантные войска, но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
6: В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
8: Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гостомель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе и какие из них находились ближе всего к месту убийства? В самом лесу передатчика сотовой связи не было. было. Иными словами, биллинги — это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
6: На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
8: Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее части большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину, и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
6: А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
8: Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли 3 ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
6: Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?
8: Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь, вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени. И иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся 3 стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в который записывал происходящее. Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
6: С вашей точки зрения, это было военное преступление?
8: Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
6: Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.
7: Все войны ужасны, но эта война – большая война, и она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой, крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных? Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки — это дроны. Они превращают места боев в более опасное по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались, они были иногда интенсивными. Но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта последние 10-20 километров, это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на который ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война. И что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине — это сражение двух больших государств. Война во Вьетнаме — это была война севера против юга. Конечно, одну из сторон поддерживала Америка, вторую — Россия, но корни конфликта лежали внутри государства. И другие войны последних лет в Африке, Южной и Центральной Америке — это были всегда гражданские войны. В некоторых случаях можно было обнаружить, что россияне или американцы поддерживают одну из сторон, но Россия всегда воевала против США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине — это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была опять же гражданская война, интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными. И впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
6: говорит французский журналист и писатель Патрик Шевель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Путин, дети и бензин. Кремлевская антикризисная пиар-стратегия в преддверии парламентских выборов.
3: 95-й, 68 рублей. Охренеть!
2: Украина продолжает воздушные атаки по российской логистике. Ранее Путин отказался от воздушного перемирия. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Украинская армия продолжает успешные атаки по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, логистика маркетплейса Wildberries. Самое время и кремлевской администрации, и дому правительства, еще и де-факто в рамках предвыборной кампании, поехать все вместе куда-нибудь вон из Москвы. Красноярск, Иркутск, Горно-Алтайск. Там ведь тоже дорогие сердцу избиратели. Есть в пиар-стратегиях сюжеты временные, такие ситуативные. К ним обычно такие вот пресс-службы и пиар-службы заранее готовятся. Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира FIFA в штате Нью-Джерси, как Владимир Путин пасанул на сцене щечкой на глазах изумленной публики. Под щечкой я имею в виду внутреннюю сторону стопы. Хотя в Красноярске хоть и далеко, но смотреть футбол мы будем все равно. Мяч обещают отдать в музей поля чудес... все-таки в музей движения первых. Изумленная публика еще не достигла совершенно летнего возраста. И это уже сюжет, если не избитый, такой классический, то точно с историей «Вождь и дети». Владимир Путин историю любит, как мы помним. «Ленин и дети» — это был вообще такой канон. «Сталин и дети» тоже бывало. Одна конкретная фотография. Кстати, судьба семьи этой девочки очень трагична. Отца репрессировали, самого ребенка отправили в ссылку. Но затем часто использовали в такой вот изображениях в рамках многих плакатов пропагандистских. Наконец, уважаемый любимый маршал-отец посетил наш детский сад. Он мелькает в историографии и, скажем так, дружественных государств. Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
4: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
2: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
5: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
6: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя.
5: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
3: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
5: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на свои АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. Еще три недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
7: Я могу вас поздравить. Два дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
5: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
8: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как делийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
9: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
5: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент в четвертый раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
10: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Значит, при вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
11: Деньги надо
10: заработать. Конечно.
11: Не деньги, это есть.
5: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
2: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
12: Я думаю, здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов, территория Большая Российская Федерация, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущения единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб соответствующих, да, которые заведуют беспилотными средствами по инфраструктуре, по логистическим центрам, по каким-то узлам, все это создает определенное напряжение. Регионы начинают как бы вот скукоживаться в себя. Это пугает Путина, потому что Путин считает главной опасностью как раз развал территории России. Он может начаться как раз вот с такого рода экономических и хозяйственных обрывов различных связей. Ему нужно было показать, что он все контролирует и вот совершает такой большой вояж по городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну или доуральская часть России, потому что, ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот там, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
2: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
12: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять, какие квоты, значит, у кого просить, и регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связанность. То есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это еще сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
2: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. Вот, а в чем здесь тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набираете волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
12: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль, война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, особенно в спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. А, да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с барской реки, плеча, с барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете, зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, я извиняюсь, Кириенко, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
2: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
12: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети – это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевал, что все-таки мы стремимся куда-то светлое социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован, опять-таки, Путин обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
2: И большие вопросы к тому, как они реализуются. Это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей, они-то вернутся туда через недельку, через две, и цены увидят? А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы обратно отыграть?
12: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин как спаситель снижает цены, и в принципе, это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет, и асфальт положит, и там какие-то дыры залатает, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам. У нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются. Да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио, дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы это ни звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
2: Ну, ты, к слову, о барских плечах и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну, и зачастую в контексте того, что вот именно вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которую они дополнительную поддержку направляли. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефтеинфраструктуре и так далее?
12: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять, как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или введут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам осенних выборов, да, то есть все равно власть свои деньги вернет. Потому что потом уже будет, как говорится, все равно. Выборы прошли, фанфары отзвучали, отсвистели, и фонари пожелтели. Так что можно после этого и распрощаться с этим делом. Другое дело, что люди не сильно верят, потому как многие воспринимают это сугубо как подачку. Ну, условно говоря, поднимут там на 1-2 тысячи или какие-то единовременные выплаты, как обычно бывало, там, матерям, несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там, 5, 10, 15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам уже сейчас там обходятся, как говорят эксперты, в 500 миллиардов рублей. Это же выпадающие все доходы, откуда-то нужно будет брать. Ну, как обычно, их берут и отбирают у населения. Плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
2: Ну, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма, летний сезон, самое время. Это, в частности, вот на этих выездных встречах в Горно-Алтайске обсуждал премьер Мишустин. И среди презентованных ему проектов развития так называемого патриотического туризма есть и меры привлечения ветеранов, так называемый в России СВО. А Россия и аннексированные территории при этом переживают воздушные атаки. Предположительно, после неудачной работы российского ПВО на пляже в Краснодарском крае упал беспилотник. И продолжаются массированные удары по логистике маркетплейса Wildberries. В общем, война все ярче проявляется как бы в довольно-таки бытовой жизни россиян. И подробнее об этом расскажем в нашем сюжете.
13: Кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канала «Тео Брейкинг».
14: Новая террористическая атака ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
13: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
15: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
13: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно

0: От Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
1: Вот он. Склад, в...
0: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну. При этом Украина предлагает России несколько вариантов прекращения огня.
2: Да, мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия. Можно там целый ряд форматов найти. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжелые переговоры. Плюс президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и так далее.
0: Владимир Путин ранее дал понять, что получил предложение о воздушном перемирии, но отказался. Кремль настаивает на полном контроле оккупированных территорий Украины.
3: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, вот параллельно тем событиям, что мы упомянули в сюжете, растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левада-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти, ну, вообще-то, за месяц с небольшим до выборов?
4: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать. Потому что противоядия против украинских дронов нет. Это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. Все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписал, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику героя СВО, воюем до конца, это война за наше существование, ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то? За что идет эта война? Соответственно, если нет целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских. Очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинка очень сочная, они показывают беспомощность российской военной машины, там, спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень, зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте, и зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждой подстанции, каждой там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, ну, и это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах, да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки, алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию.

0: позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут тебя заложить. Павлики Морозовы сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
1: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявленная 40-дневная операция, по сути, продолжится против России. Именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь, есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, в чем заиться со взаимной стороны, и получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться. И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое
1: Путин опирался. Ну и по всей видимости, даже не узнает о предложении Зеленского. Руслан, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Двое детей погибли в результате российской авиабомбардировки Сум. Число погибших при падении украинского беспилотника на пляж в Геленджике выросло до 7 человек. ВСУ атаковали еще один склад маркетплейса Wildberries. Маркетплейс Озон переходит на хранение товаров на пунктах выдачи заказов. Иран заявил, что рассматривал возможность ударов по Украине после того, как его судно было атаковано украинскими беспилотниками в Каспийском море. Также сегодня.
1: Он строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка.
0: Исполнилось 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. В поселке Радушное под Кривым Рогом вчера состоялись похороны членов многодетной семьи Вороновых, погибших 30 июля, когда российская баллистическая ракета попала прямо в их дом. Среди погибших родители Артем и Елена Вороновы, а также их дети Марк, Азарий, Илай и Эмилия. Еще пятеро детей – Захария, Доминика, Виорика и Федерика и полуторагодовалый внук Артем – числятся пропавшими без вести. Их останки еще не удалось обнаружить и идентифицировать, сообщает издание «Некста». Вчера же при ударе российского беспилотника по автозаправочной станции под Кривым Рогом погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик. А сегодня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Погибли две девочки 5 и 10 лет. В результате российских ударов и обстрелов есть жертвы и в других украинских регионах. Херсонская областная полиция опубликовала видеозапись, на которой российский FPV-дрон преследует мужчину, торгующего на рынке в Херсоне. Мужчина выжил, но получил ранение и тяжелую контузию. Между тем, число погибших в результате падения украинского дрона на пляж рядом с Геленджиком в Краснодарском крае выросло до 7 человек. Пострадали, по последним данным, более 50. Главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков рассказал, что в травматологическом и хирургическом отделениях помощь была оказана 18 пострадавшим от обломков украинского БПЛА.
2: Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минозрывной травмой. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры.
0: Власти Краснодарского края обвиняют Украину в целенаправленном ударе по пляжу, где находилось много людей. При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО в спонсорстве международного терроризма. По словам Захаровой, в центре Европы, цитата, «орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины». Конец цитаты. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают наиболее вероятной версию, согласно которой украинский беспилотник над Геленджиком был сбит мобильной группой ПВО, охраняющей местную базу отдыха, несмотря на то, что БПЛА летел в это время прямо над пляжем. Как я уже упоминал, в пользу этой версии говорит попавшее в социальные сети видео. На нем слышны выстрелы, затем они стихают, а беспилотник резко падает вниз и взрывается. Издание «Новая газета Европа» приводит свидетельство нескольких очевидцев, один из которых говорит, что не слышал никаких сигналов тревоги. В то же время вчера вечером в интервью агентству РБК одна из туристок сказала, что беспилотная опасность была объявлена еще в воскресенье ночью и не была с тех пор отменена. Тем не менее, люди, приехавшие на отдых, все равно пошли на пляж.
3: Оповещение о беспилотной опасности пришло еще вчера ночью, и оно не было отменено. Обычно, если объявление, да, идет о беспилотной опасности, мы там ждем, когда придет сообщение об ее отмене. Но отмены не было. Соответственно, утром, когда упал дрон, отмены беспилотной опасности тоже не было. Отмены тревоги не было. На пляже Геленджика вот сегодня, например, в течение дня несколько раз звучали сирены. Я в том числе тоже покинула пляж именно по причине того, что начала звучать сирена. Но отдыхающие, знаете, некоторые, они, видимо, отдыхают на все деньги, поэтому не все реагируют на сигналы сирены.
0: Это был фрагмент эфира телеканала РБК. Как я уже упомянул, при падении беспилотника в Геленджике погибли трое детей, среди раненых тоже есть дети. Однако ни Кремль, ни Владимир Путин к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» эту трагедию никак не комментировали. Вчера Путин был в Красноярске, где к его приезду неожиданно и очень резко подешевел бензин. Он принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который является флагманским проектом движения первых. Об этом говорится на сайте Кремля. В сообщениях российских телеканалов подчеркивалось, что появление Путина было якобы неожиданностью для присутствовавших в зале детей, встречавших его визгом и скандированием «Путин, Путин».
4: Мы проводим большую перемену. Спасибо. Спасибо, ребята.
0: Я вчера вечером и сегодня утром бегло просмотрел вечерние новостные выпуски на российских телеканалах. Церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске телеканал «Россия-24» вчера вечером посвятил первые 8 минут, затем 3 минуты шел стандартный репортаж о якобы успехах российской армии на фронте и взятии никому неизвестных населенных пунктов. И только на 11-12 минуте было упомянуто о гибели людей в Геленджике. Утром федеральные каналы об этом уже не упоминали. Телеканал «Известия» привел заявление МИД России о спонсорстве НАТО терроризма, не поставив это заявление в контекст. Стоит ли говорить о том, что субботний взрыв в ресторане в центре Москвы, где погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, вообще исчез из повестки дня российских СМИ. За последние сутки не менее 5 человек погибли в результате удара украинских беспилотников по промышленной зоне в поселке Новоселки в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Там находятся сортировочные центры маркетплейса Wildberries. Еще один склад компании подвергся атаке в Ленинградской области. Там вспыхнул сильный пожар. Предприниматели жалуются на убытки, но призывают верить в облегчение.
5: 15-й склад. Дневное утро недоброе. Красный сбор. Уважаемые дорогие предприниматели, я знаю мой аккаунт. Многие подписаны, все ждут хороших новостей. Честно, я первым это жду. У нас разница с вами плюс 5 часов с Россией. Я в Китае сейчас, поэтому я впервые всех узнаю новости. Сразу смотрю свои остатки, сколько у меня там товара сгорело, так далее, так далее. Сложно нам, предпринимателям. Сложно. Никто бы в это не поверил бы 2-3 года назад, если бы сказали, что будут гореть склады на маркетплейсе Wildberries. Никто бы в это не поверил бы.
6: Дорогие друзья, дорогие предприниматели, я знаю, что тяжело вам, мне тоже тяжело, но воистину за каждой тягостью должно обязательно наступить очень сильное облегчение. Я в это верю.
0: Другой российский маркетплейс «Озон», опасаясь, что ударом подвергнутся его склады, стал переходить на хранение товаров прямо в пунктах выдачи заказов. Учитывая, что некоторые товары крупногабаритные, эти обычно небольшие помещения часто оказываются для хранения товаров крайне неудобными. Вот свидетельство еще одной предпринимательницы.
7: Сегодня пошла в «Озон», где можно отправлять посылки на «Авито». Захожу, не понимаю, что происходит, у них там какой-то полный дурдом. И я говорю: ребят, вы переезжаете или что, вообще работаете, можно отправить посылку или нет? Да, конечно, проходите. У нас просто из-за того, что взрывают склады «Вайверис», «Озоны», мы решили, точнее, руководство решило, что все теперь будут хранить непосредственно в ПВЗ. И так как там еще могут люди, допустим, заказывать крупногабаритный товар, это был какой-то не пункт выдачи, а просто забитый склад, забитый от и до.
0: Ну и, наверное, стоит отдельного упоминания тот факт, что в конце прошлой недели торгующая алкоголем сеть «Красные и Белые» тоже изменила условия работы с поставщиками, исключив из соглашения ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате атак беспилотников. Об этом сообщают сами поставщики. Собственных официальных комментариев сеть «Красные и Белые» пока не давала. Массовые удары по складам маркетплейсов в России – это дело последних 3 недель, даже меньше. До этого целями атак были в основном предприятия топливного комплекса России. Как пишет агентство Bloomberg, средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3 миллиона 600 тысяч баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет, с мая 2002 года. В то же время, по данным Росстата, по промышленному производству в июне, то оно выросло на 0,6% в годовом выражении после майского спада на 0,7%. Данные оказались лучше консенсус прогноза опрошенных Интерфаксом аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя на 0,1% из-за драматического падения нефтепереработки после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Подробнее о том, как это получилось, наш экономический обозреватель Максим Блант.
8: Производство кокса и нефтепродуктов, их Росстат считает вместе, действительно упало в июне на 21,7% к июню 2025 года, что вынудило российские нефтяные компании сократить добычу. В результате добывающие отрасли в годовом выражении продемонстрировали спад на 2,4%. Значительную роль в том, что данные оказались относительно неплохими, сыграл пресловутый календарный фактор. Рабочих дней в июне 26 года было на 2 больше, чем в июне 25. С учетом этого календарного фактора Росстат рапортует о росте на 0,1%, а аналитики проправительственного центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о спаде на 1,2%. Помимо календарного фактора, обеспечили относительно неплохую статистику привычные отрасли. Производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, то есть беспилотники и ракеты, прибавило в годовом выражении 38%. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где тоже вводят долю военного заказа, преобладает. Произведено на 28% больше. На 14% за год выросло производство, тоже в основном военное, электронных и оптических изделий. На 13% готовых металлических изделий, то есть бомб и боеприпасов. Аналитики Центра макроэкономического анализа описывают ситуацию следующим образом, цитирую. За общей, относительно спокойной картиной скрывается неблагоприятная ситуация с динамикой выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности. Июньский объем производства здесь составил 97,9% от уровня годовой давности и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года. Конец цитаты. Итак, гражданский сектор экономики второй год подряд снижается. Структурная деформация усиливается. А результат более чем красноречиво проявляется на состоянии федерального бюджета. Через него средства от пребывающего в двухлетней рецессии гражданского сектора перераспределяются в пользу продолжающего расти, а значит и требует все больше денег на свое содержание, военно-промышленного комплекса. И почти 6-триллионная бюджетная дыра первого полугодия говорит о том, что перераспределять уже практически нечего.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи заявил в интервью иранскому телевидению, что иранская армия готовилась нанести удары по трем целям в Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. Однако Тегеран решил отказаться от этих ударов после того, как Киев принес извинения. «Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Мы уже подготовили удары по трем объектам в Украине, но после того, как они сказали, что это была ошибка, мы отказались от этого. Мы действительно не стремимся к эскалации войны и не хотим развязывать новый конфликт». Это был старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Ризаи также отметил, что Украина в каком-то виде должна будет компенсировать нанесенный Ирану ущерб. Киев пока это заявление никак не комментировал. Издание «Украинская правда» напоминает, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о, цитата, «очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря», упомянув также о судах, которые были задействованы при транспортировке военных грузов из Ирана. Комментируя угрозы Ирана ответить на эти удары, Зеленский тогда сказал, что Иран и Северная Корея уже атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Однако 28 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и заверил в желании Украины избежать эскалации, пишет «Украинская правда. Ни на один день не утихают споры о том, пойдет ли Кремль в сложившихся условиях на фронте и внутри России на такую непопулярную меру, как новая мобилизация в армию. Большинство аналитиков сходится в том, что если такая мобилизация будет объявлена, то только после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные и муниципальные органы российской власти. В принципе, боевая подготовка мобилизованных должна занимать несколько месяцев. Означает ли это, что они появятся на фронте только в конце зимы или весной будущего года? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Игаль Левин.
9: Ну, в прошлой мобилизации там, где через месяц были первые. Ну, то есть Россия почти не готовит солдат. По-хорошему, да, месяцы, но мы вполне можем увидеть уже через месяц, ну, то есть первых солдат. Как это было, кстати, с той мобилизацией тогда. Поэтому можно отчитывать уже там, ну, буквально с первого месяца. По-любому будет непросто Украине, потому что масса определяет, масса решает, масса – это очень важно. Другое дело, что очень низкое качество этих солдат и низкий уровень подготовки. Давление. Вы понимаете, что такое давление на фронте, даже когда у вас не удается? Вот вы не можете проводить ротацию своих подразделений. Ну, я про Украину говорю. Почему? У вас не хватает своих солдат, людей. Проблема Украины – это как раз кадры в широком смысле. Если говорить конкретно про пехоту, то это живая сила. Хвостом тянется эта проблема уже не первый год за Украиной. Она порождает другие проблемы. Опять же, почему не проводится ротация? Не потому что злые командиры, потому что просто некому. Почему не хватает, допустим, толковых офицеров? Потому что офицеры берутся из солдат, должны учиться, должны обучаться, должно быть много. Чем больше у вас людей вообще, у вас больше выборка. Из условно 10 тысяч человек у вас будет больше шансов получить толковых офицеров, чем из 1000 человек, ну, допустим. Любые проблемы, какие бы вы ни увидели, в конечном итоге они сводятся к тому, что у вас мало живой силы. Когда у врага много живой силы, даже если она плохо подготовлена и даже плохо экипирована, ну, допустим, она просто обеспечивает то, что называется boots on the ground, вот обеспечивает у вас контроль над местностью, контроль над возможностями, возможности ротации, возможности, опять же, насыщать тылы, насыщать слабые участки, насыщать второстепенные участки, где вы не можете никак реализовать свои задумки. Ну, если вы хотите реализовать задумку, да, вы не в лоб действуете, а на второстепенных участках, ну, а как вы будете это делать, если на всех второстепенных участках у них тоже много людей? То есть глобально, да, это проблема, это большая проблема. Вот. Я надеюсь, что в Киеве это прекрасно понимают, и уже сейчас, ну, как сейчас, даже не вчера, да позавчера надо было как бы все делать, но это как бы уже у них там, это на их совести.
0: Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил вчера о планах ввести юридические соглашения между российскими федерациями спорта и спортсменами. По замыслу Дегтярева, в случае решения сменить спортивное гражданство, спортсмены должны будут выплачивать компенсации за деньги, потраченные на их подготовку. По словам Дегтярева, эти затраты составляют до 1,5 миллиона рублей в год. Дегтярев подчеркнул, что выступает против смены спортивного гражданства российскими спортсменами и призывает всех выступать под флагом, цитата, «великой спортивной державы Россия». А на фоне продолжающейся войны России против Украины Совет Международной Федерации Хоккея на прошлой неделе не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира по хоккею 2027 года. Последний раз российская сборная играла на таком чемпионате в 2021 году. Согласно сообщению Совета Международной Федерации Хоккея, решение было принято, цитата, «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта». Речь идет о чемпионатах мира среди мужчин, юниорском первенстве, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске российской сборной к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре этого года. Аналогичное решение Совет Международной Федерации Хоккея принял и в отношении белорусских хоккеистов. Спорт и война, спорт и политика, спорт и тоталитарное государство – темы, напомнившие мне о том, что 90 лет назад в Берлине проходили Олимпийские игры. Они, по замыслу Адольфа Гитлера, должны были продемонстрировать превосходство арийской расы. Олимпиада проходила на стадионе, который в 2004 году был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии 2006 года. О истории Берлинского Олимпийского стадиона, а заодно и об истории Берлинской Олимпиады наш корреспондент Юрий Векслер.

0: Это уже второй олимпийский стадион на этом месте. Первый строился еще кайзером Вильгельмом II для Олимпиады 1916 года. Но началась Первая мировая война. В 1931 году Олимпийский комитет избрал Берлин местом проведения игр 1936 года. В промежутке к власти в Германии пришли нацисты, и по их заказу сын архитектора первого стадиона, Вернер Марх, на месте старого стадиона, который решили снести, спроектировал и построил новый, сохранившийся до наших дней. Говорили, что представленный проект разочаровал фюрера, так как был слишком ажурным и недостаточно монументальным. Этот изъян исправил за одну ночь Шпеер, придумав, как одеть стадион Марха в камень. И вот летом 1936 года Берлин принимал Олимпиаду. Проводя игры, нацисты преследовали пропагандистские цели – убедить мировое общественное мнение в миролюбии Германии и, в частности, в том, что слухи о преследованиях евреев изрядно преувеличены. Но еще более Гитлеру и его соратникам хотелось продемонстрировать превосходство арийской расы. Первую задачу удалось решить на тот момент полностью, вторую – почти. Помешал американский чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс, выигравший 4 золотые медали и установивший несколько мировых рекордов. Далее была война, на которой погиб соперник Оуэнса в прыжках в длину и, несмотря ни на что, друг – немец Луц Лонг. В последние дни войны по призыву Гитлера город вышли оборонять подростки из Гитлерюгенда. 2000 из них погибли, но многие спаслись, прячась в катакомбах на территории Олимпийского комплекса. Тема политизации спорта по-социалистически заслуживает особого разговора. Скажу на этом месте только, что за поражение в финале футболисты Венгрии были по приказу верного ученика Сталина Ракоши отправлены в лагеря. 1978 год. Спустя 42 года после своего триумфа Берлин и стадион посетил легендарный Джесси Оуэнс.
1: It's a great feeling.
0: Это сильное ощущение и переживание быть здесь снова, но еще более радостное впечатление – видеть множество детей и тех, кто тогда, в 1936 году, были детьми. Во время церемонии нового открытия Берлинского стадиона, в котором принимали участие несколько олимпийских чемпионов разных лет и даже бронзовая медалистка Берлинской олимпиады по прыжкам в высоту, 90-летняя Эльфриде Каун, был зажжен огонь в старой олимпийской чаше. И зажигали его внучки Джесси Оуэнса и Луца Лонга.
2: Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Добавлю, что упомянутый им немецкий спортсмен Луц Лонг на олимпийских соревнованиях в прыжках в длину в 1936 году в Берлине шепнул уже дважды заступившему в квалификации Джесси Оуэнсу, чтобы тот при прыжке отталкивался чуть раньше. Оуэнс последовал этому совету, прошел квалификацию, а потом и выиграл в финале. Луц Лонг занял второе место и на пьедестале на глазах Гитлера поздравлял темнокожего американца. Возможно, именно это, а также дружба с Джесси Оуэнсом стоили ему отправки на фронт, где Луц Лонг погиб. Соревнования по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Берлине состоялись день в день ровно 90 лет назад, 4 августа 1936 года. А ровно 125 лет назад родился легендарный американский джазовый певец и музыкант Луи Армстронг, который рассказывал, что первую трубу, точнее не трубу, первый духовой инструмент, сигнал-рожок за $5 ему помогла купить семья еврейских иммигрантов из Литвы, почувствовавшая в маленьком Луи любовь к музыке. Оставляю вас с музыкой Армстронга и коротким рассказом о нем ведущего программы «Радио Свобода. 49 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Архивная запись «Радио Свобода» 2015 года.

ни у кого не было такой объемности в крайнем верхнем, среднем и низком регистрах такого мощного звука, как у Луи Армстронга. «Это не у тебя труба», — имел обыкновение говорить Кинг Оливер, «а ты у трубы». Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения и его поколения со временем угасало. Лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. В связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни, утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения их гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких и мускулатуры. Луи Армстронг не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. По достоинству оценить все, созданное Армстронгом, может лишь тот, кто досконально знает его старые записи. Далеко не всякому известно, что большинство ставших привычными для любителей джаза фраз заимствовано у Луи. Музыкальный язык Армстронга так широко вошел в обиход джаза, что многие музыканты теперь пользуются им, порой даже не подозревая о первоисточнике. Ударник Джин Круппа с полным основанием сказал, каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи и сделал первым.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Так что подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение. Чехословацкая операция войск Варшавского договора» в августе 68-го. Часть первая. Эфир 13 августа 98-го года.
6: Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
7: Так вас тумане, братцы, с крови Каинови.
8: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
9: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
6: Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.
10: Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10. В понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10. И во вторник в 3.10. Время московское.

«Экслибрис». «Экслибрис свободы» еженедельно представляет новые тексты из России, зарубежья и наши переводы в рубрике «Впервые по-русски».

0: слушаете литературное приложение к программе «Поверх барьеров» «Экслибрис». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10 ночи, 9.10 и 13.10. Время московское. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова.

Дело в том, что, будучи командующим армией и находясь, так сказать, на высоком служебном уровне, в 68-м году мне пришлось еще до ввода войск Варшавского договора на учениях и после учений Шумава несколько месяцев находиться в Чехословакии. Все видеть, все слышать, знать. И я видел, что в то время чехословацкое общество разделено на две неравные части. Подавляющее большинство, особенно сельское население, да и в городах в производстве, относилось к пребыванию войск Варшавского договора на учениях, ну, скажем мягко, безразлично. Военные делают свое дело, проводят учения, не мешают жить и работать и так далее. Но агрессивное меньшинство, особенно в среде интеллигенции, поднялась резкая волна критики всей системы к выходу из Варшавского договора, отбросить Чехословакию из Социалистического Союза, а как тогда говорили, социалистического лагеря, в объятия стран Запада.

0: Генерал армии Александр Михайлович Майоров давно в отставке. Он живет на даче неподалеку от подмосковного Красногорска. Генералу сейчас 77 лет, и его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. В годы Второй мировой он служил кавалеристом в казачьей дивизии. В середине 60-х годов руководил группой советских военных советников в Египте. В 70-х командовал войсками Прибалтийского военного округа, а в начале 80-х стал главным военным советником в Афганистане. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68-го года генерал Майоров командовал 38-й армией, одной из тех, что участвовали во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени. Через 30 лет генерал армии Александр Майоров впервые решился рассказать в эфире «Радио Свобода» свою правду о вторжении в Чехословакию. Со строго секретной картой и приказом на вторжение советских войск в ЧССР генерал Майоров ознакомился в штабе Прикарпатского военного округа во Львове 12 апреля 1968 года.
1: Мне, как командарму 38, картой, приказом, которая была мне показана, а затем и заложена в сейф, опечатана печатью командующего войсками округа генерал-полковника Бесярина Василия Зиновьевича, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. Задачи выхода на рубеж Моравского острова Брно, то есть Северная Моравия, Южная Моравия и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, выход на этот рубеж, расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки, а зону ответственности полностью, я не буду называть слово «оккупация», тогда это не звучало, а зону ответственности полностью освоить за 2-3 суток.
0: Генерал получил пакет, скрепленный 5 сургучными печатями. Вскрыть по приказу Волтава 666.
2: Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма.
0: Коммунист Майоров не размышлял о сути приказа, отданного ему верховным главнокомандующим. Как не ставит этот приказ под сомнение и сейчас. Он размышлял лишь о том, как выполнить приказ. До вторжения оставалось 4 с небольшим месяца. Те процессы, которые советское руководство именовало контрреволюцией, чехословацкие коммунисты представляли себе по-другому. Рассказывает Винек Шилган, в августе 68 года член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
3: Это была, мне кажется, одна из первых по существу комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг, это был социализм с человеческим лицом. Это был как раз акцент на демократию, на гуманизм. Это было основное. Второе, третье, это был акцент просто на инициативу, простую человеческую инициативу в экономике, в образовании. Нам было ясно, что этот мир, в котором мы живем, что он разделен, что слишком маленькие, малосильные, чтобы изменили все эти положения в мире. Да, сил не хватало. Мы только хотели жить, как мы думаем.

0: Весной 68 года, под давлением союзников, чехословацкое руководство вынуждено было дать согласие на проведение на территории своей страны учений армий стран Варшавского договора «Шумава». 17 июня части армии под командованием Майорова уже стояли на востоке Словакии. Учения «Шумава» стали первым практическим этапом военной подготовки советского вторжения в Чехословакию. А политическую подготовку Москва вела уже давно и по всем возможным направлениям. Александр Майоров рассказывает о своей встрече с Леонидом Брежневым летом 1966 года.
1: Он, вспоминая почему-то, как мне тогда показалось, от 38-й армии, как она воевала в Карпатах, Карпатско-Дуклинской операции, а потом позже, в 56-м году, ходила в Будапешт подавлять венгерский мятеж. И он как бы, между прочим, а перед ним на столе лежала карта-бланковка соединения частей 38-й армии, обронил. А теперь надо глядеть несколько севернее Будапешта, то есть на Прагу. Я напряг все внимание, а он продолжил. Надо больше иметь друзей в Чехословацкой народной армии, готовить армию ко всяким неожиданностям. Это за 2 года до ввода, но уже политическая интуиция и, очевидно, глубокий анализ Политбюро и лично Брежнева приводило его к мысли, что, наверное, надо предусматривать таким образом, что не исключено.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. 24 июня капитан Иванов, П.Ф., находился на военном аэродроме, ожидая прилета командующих армией. К нему подошел полковник ЧНА, командир авиационной дивизии, фамилии его капитан не запомнил, тепло поздоровался. В это время над аэродромом пролетали самолеты МиГ-21 с опознавательными знаками ЧНА. Полковник очень хорошо говорил об их боевых качествах, о советских людях, создавших эти хорошие боевые машины. С горечью поделился, что в ЦК КПЧ нет согласия, ругал евреев, министра социального обеспечения ЧССР, как отъявленного противника дружбы между нашими народами. В беседе высказал мнение, что будет лучше, спокойнее, если на некоторое время советские войска останутся на территории ЧССР.
1: Вводу предшествовала большущая, кропотливая политическая работа политического руководства во главе с Леонидом Ильичем. Встречи в Дрездене, в Варшаве, в Черной над Тисой, в Братиславе. Это все предшествовало военной акции. Ведь дело в парадокс в чем? И Дубчик, сменивший Новотного, и его президиум, все заверяли, что страна будет социалистическая, не выйдет из Варшавского договора, а на самом деле тайно, а потом уже и явно разлагали государственные институты. Леонид Ильич по своей натуре гуманный человек, политик достаточно прагматичный, не хотел этого. Но события шли к тому, что если не ввести войска, опоздать на 2-3 недели, Чехословакия уйдет. Эта операция готовилась несколько месяцев и настолько тщательно была подготовлена, что практически за сутки эта огромная армада, 20 дивизий, организована, введена, а через 3-4-5 суток еще 10 дивизий. И Запад, НАТО, Соединенные Штаты не успели глазом моргнуть, Чехословакия, все, осталось по-прежнему в Варшавском договоре, а организация и образование центральной группы войск дало Варшавскому договору выигрыш стратегически втрое 5 суток в случае военного конфликта.
0: Говорит Винек Шилган,
3: Мы знали, что наше понятие экономической и политической жизни, что наше понятие демократии, что с этим не согласны люди типа Брежнева, Косыгина тогда и других, потому что их взгляд и их понятие мира было немножко другое, чем наше. Нету немножко, но существенно другое, чем наше. Это было, как будто бы говорили до дуба. Лично Брежнев много раз осуществлялись всякие такие конференции, скажем, в гражданах. Потом разговоры между отдельными партиями посредством ихних этих партий, скажем, венгерской или польской партии, попытались повлиять на руководство тогдашнего Союза. Но Брежнев, видите ли, это был человек, по моему мнению, которому объяснять такие сложные вопросы было почти невозможно. Раз принял он определенную мысль, что здесь опасность для нас, вот в Чехии и в Чехословакии родится какая-то опасность для социалистических стран, Варшавского пакта и все прочее, и прочее, объяснить это было в общем невозможно.
2: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Встречи с личным составом и командованием частей и соединений носили, как правило, очень дружественный характер. Очень теплыми были встречи в отдельном полку связи Министерства национальной обороны. В этом полку заместитель командира по политической части подполковник П. Бенедикт, заместитель командира по автослужбе подполковник В. Рон и другие убежденно говорили, что в полку поддерживается высокая боевая готовность, крепкая дисциплина, а командование полка не позволит правым взять верх. Подполковник П. Бенедикт заявил: «Если понадобится, мы примем все меры для разгрома реакции вплоть до применения оружия. В этой борьбе мы всегда уверены в помощи советской армии». По нашим наблюдениям, процесс так называемой демократизации отрицательно отразился на состоянии дел в ряде частей ЧНА. Это подтверждается посещением вертолетного полка Воломоуцкой авиадивизии. Многие офицеры этой дивизии под демократизацией понимают возможность говорить и писать, что хочешь. Командир полка, подполковник Слепничко, заявил, что для него не важна дисциплина в казарме, главное, как летают летчики. Пренебрежение к уставному воинскому порядку проявляется во многих вещах. Солдаты при появлении командира полка не встают, честь отдают неохотно и небрежно. Политической наглядной агитации в полку нет, а в кабинете командира полка висит фотография обнаженной женщины. Подобные фотографии висят в клубовнах и казармах. Большинство офицеров выражали свое недовольство тем, что правительство ЧССР в свое время решило создавать новую армию на опыте советских вооруженных сил.
1: Дело не в том, что там голая бабенка в казарме. Дело в том, что за последний год-полтора чехословацкая армия перестала заниматься своим делом. Полигоны заросли травой, кустарником. Боевой подготовкой армия не занималась. До 30-40% личного состава в ночное время отсутствовало в самоволке. Но более опасным было это проводимая селекция, так называемая, в армии. Компрометировали командиров, офицерский состав, противопоставляя их начальникам политотделов, подбирая начальников политотделов тех, кто будет разлагать, диктовать, уводить армию от занятий, бесчинства, пива, танцы, включая и, конечно, в казармах вот эти вот голые бабенки и так далее. Вот что было опасно. А все-таки чехословацкая армия имела большие традиции. К августу 68 года эта армия была почти полуразложенной.
2: Из донесений командарма 38, Чехословакия, июнь 68 года. Говоря о процессе демократизации, начальник политотдела корпуса высказал мысль о том, что развитие свободы критики зашло слишком далеко. Ее используют недоброжелатели против партии, подрывают ее авторитет в целом. Дело дошло до того, что некоторые первичные партийные организации не подчиняются вышестоящим политорганам. К примеру, главное политуправление ЧНА и руководство политорганов решили выдвинуть делегатам съезда кандидатуру начальника политотдела корпуса товарища Махачика. 44 парторганизации поддержали его, а 8 отказались, мотивируя тем, что будут выдвигать свои кандидатуры. оказались неизбранными на съезд министр обороны ЧНА, начальник главного политуправления и генштаба.
0: Говорит Винек Шилган.
3: Мы не думали о том, что вы вошли в армию. Не думали о том, что случилось действительно в августе месяце. Думали так, что как будто бы союз, который имел средства влияния в руках, что не позволит все, что надо объяснить этим людям в Союзе, которые стояли во главе государства.
4: Так вас ту мамы, братцы, с крови Каиновы.

0: Ведь мы всегда были и всегда будем.
1: Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше никогда не забудем. Никогда не забудем.
2: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Передача первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Продолжим через 2 минуты.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

0: «Дело и деньги». Каждую пятницу в 19.10 на волнах Радио Свобода. Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как 7 нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги». 50 минут в мире бизнеса. Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19.10, суббота утром в 3.10 и 6.10 и днем в 11.10 и 17.10. Время московское.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала-майора.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Вечером 20 июля у расположения одного из мотострелковых батальонов при содействии офицеров ЧНА были задержаны три человека, подъехавших на автомашине западногерманским номером ФАР-889, производившей звукозаписи, съемки наших колонн фотоаппаратами и телекамерой. Среди них Вильям Йозеф Лауглин, гражданин США, репортер компании CBS News, новости. Герхард Шварцкопф, кинооператор СФРГ. Герман Бернт, звукооператор СФРГ. Визитную карточку и разрешение на фотографирование им выдал директор чешского телевидения Ервин Велда. На место задержания были вызваны представители госбезопасности ЧССР и сообщено об этом в Прагу. Задержанные отказались отдать заснятые пленки. Из Праги последовало указание акт не составлять, извиниться и отпустить арестованных. Прощаясь, американец сказал нашим офицерам: «Вы хорошие парни и делали свое дело, а я свое дело сделал».
1: Фрагмент из книги Сдэнека Млынарджа «Холодом веет из Кремля». Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчик не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил. Я тебя защищал перед другими», — упрекал он Дубчика. «Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ, а ты

0: всех нас так подвел. Брежнев даже и не пытался доказывать, будто западные империалисты угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать, что западногерманские реваншисты уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов. Логика Брежнева была проста. Мы в Кремле поняли, что на вас положиться нельзя. Ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Границы этой территории и наши границы, а вы нас не слушаетесь.
1: В конце июля задержавшиеся в Чехословакии после учений Шумава советские части были, наконец, выведены с территории страны. Но лишь для того, чтобы через месяц вернуться снова. Для интервенции в Чехословакию летом 68 года были сформированы силы вторжения численностью примерно 500 000 человек. Они включали в себя три армии. Первую танковую под командованием генерала Кожанова, 20-ю общевойсковую генерала Величко и 38-ю общевойсковую генерала Майорова. В операции принимали участие части и соединения войска польского, венгерской и болгарской народных армий общей численностью около 25 тысяч человек. 5 дивизий Народной армии ГДР дислоцировались вблизи северной границы Чехословакии. Социалистическое Содружество демонстрировало свое единство. За военное вторжение в Чехословакию однозначно высказались первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка и восточно-германский лидер Вальтер Ульбрихт.
2: С Гомулкой мне по поручению Леонида Ильича Брежнева еще до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в его резиденции под Варшавой пришлось встречаться и ему докладывать об обстановке в Чехословакии. И в ходе всего разговора я понял однозначно, насколько Гомулка был заинтересован в вводе войск Варшавского договора в Чехословакии. Он как бы даже заочно, может быть, несколько обостренно и недопустимо мне высказывал, что Брежнев слишком долго запрягает, что он неоднократно требовал вводить войска, а все Брежнев не решается. Поэтому тут, очевидно, Гомулка решал и свои политические и государственные задачи, потому что и чехословацкие события, вот это развал, разложение институтов государственных, они и перебрасывались и на Польшу. Что касается Вальтера Ульбрихта, он прямо высказал, что власть валялась на улице. Кстати, вот эта власть валяется на улице, это и Гомулка говорил. Эти же слова как бы повторил и Вальтер Ульбрихт. И правильно сделали геноси, что войска введены, а мы тоже были готовы. Я думаю, что и Живков тоже был настроен. У каждого решались свои политические задачи в своей стране. Кадр был достаточно умен, и он считался членами своего политбюро, несколько, может быть, играя, как драматург, не давал сразу согласия. Но в конечном счете и он согласился. Политические руководители и Брежнев, и Гомулка, и Ульбрихт, и Живков, и, конечно, Кадр прекрасно понимали, что сам ввод войск Варшавского договора даже в страну участниц этого Варшавского договора – это акт исключительной остроты. Он мог привести к столкновениям, а отдельные где-то и были.
0: Фрагмент из книги Сденеком Лынарша «Холодом веет из Кремля». Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на газетные цитаты, которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы. Ульбрихт и Гомулка вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран, но при этом излучали самодовольство и наслаждение властью. Даже во время неофициальных бесед Гомулка и Ульбрихт постоянно вставляли ядовитые замечания по поводу сложившейся в Чехословакии обстановки. В их колкостях проявлялась злоба, возмущение, ненависть к чему-то, что ставит под угрозу их положение дома. Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Кадр превосходил представителей остальных партий во всех отношениях, и как политик, и как человек. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств, и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. У меня сложилось впечатление о кадре, как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила.

0: У детей отняли мороженщика. Дети живут в ужасной стране, где нельзя петь и где не разрешается писать. Но тем и этого мало. Детей заставляют молиться по прихоти Его Величества Палача. Он с ухмылкой смотрит на каждого из нас. Здесь сыновья ненавидят отцов, а братья ненавидят друг друга. Только бабочка-траурница порхает над этой несчастной страной, в которой тупоголовыми начальниками управляет Его Величество Палач. Величенство кат, молиться, как си пчало,
1: величенство кат. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть первая. «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Говорит Винек Шилган.
2: Мы информировали Компартии Запада о том, что мы хотим, и нашли поддержку многих. Видите, после августа как-то распалось комдвижение. Много компартий просто отрицало просто это вступление, не согласилось с этим вступлением. Это компартия аж Испании, Британии, их было много. Китай, например, вся Китай, это государственные власти и компартии, говорят, нет, такого решения мы не признаем. Не поняли, о чем идет речь. Я уже говорил, что такие люди, как Брежнев, были, в общем, им не было можно ничего объяснить. Они приняли вот одну мысль, а будет по-нашему. Мы правы. Они не правы. Не только в познании вещей, но потом в средствах, которые приняли, как, например, вступление войск. Да. Я, например, очень хорошо знаю, что французы пытались несколько раз объяснить прямо в Москве, что дело другое, что совсем новая обстановка, что мир как-то двигается, что все эти изменения, которые произошли в экономике, в обществе и все прочее, на Западе и у нас, что их надо как-то понять и найти ответ на все то, что изменяется в мире. Но, видите ли, не нашли вот этот ответ. Нашли только один – военную силу.
3: Из донесения командарма 38, Чехословакия, июль 68 года. Правые силы умело используют идеологические средства воздействия – печать, радио и телевидение. Командующий Восточным военным округом товарищ Кодай в своем выступлении осудил статью 2000 слов как контрреволюционный документ. Вместе с тем он внес предложение о необходимости подготовки и принятия закона о свободе граждан. Товарищ Кодай показал низкий моральный уровень одной из самых модных представительниц печати и радио – Плавковой. Отец ее был владельцем небольшого предприятия, она 4 раза выходила замуж, разбила 5 семей. И подобные люди выступают с нападками на честных коммунистов.
4: Фрагмент из документа «2000 слов». Коммунистическая партия, которая после войны пользовалась огромной поддержкой народа, постепенно променяла народное доверие на государственные должности. Партия получила все посты в структурах власти, но утратила все остальное. Парламент разучился работать, власть – властвовать, руководители – руководить, выборы потеряли всякий смысл, законы утратили всякую силу. Мы не могли доверять своим представителям в органах власти – нам нечего хотеть от этой власти, потому что она слишком далека от нас. Теперь мы не можем доверять даже друг другу. Представления о чести и совести утрачены. Честность стала бесполезной. А об оценках труда по способностям не приходится и говорить.
1: В книге воспоминаний «Вторжение» Александр Майоров пишет. «В машине я вскрыл пакет. 2 страницы печатного текста. Радиоперехват вещания на Чехословакию, Радио Свобода за 1-10 августа 1968 года. В тексте говорилось о том, что советские военнослужащие, допускавшие бесчинства и хулиганские действия на территории Чехословакии, наконец-то изгнаны из страны под улюлюканье и свист чехов и словаков. Чехословакия будет свободной. Она выйдет из Варшавского договора, тяжким бременем давящего на страну. Войска НАТО, организованные, обученные и хорошо оснащенные, готовится к большим сентябрьским маневрам на территории ФРГ вблизи чехословацких границ. В соответствии с требованием Дубчика, высказанным советскому руководству, Александр Майоров будет снят с должности и отправлен на Колыму за все содеянное им в Чехословакии. Пожелаем ему там долгого пребывания. Радиоперехват «Свободы» генерал Майоров читал по пути в Кремль, где Леонид Брежнев и Михаил Суслов Часом позже выслушали его мнение о ситуации в Чехословакии. 17 августа состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято формальное решение о подавлении Пражской весны. Двоеначальников, приказ советского политического руководства, довел министр обороны СССР маршал Андрей Гречко.
5: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: Андрей, ты проработай и подготовь. А когда на Политбюро 15, 16, 17 августа решалось, вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить. Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война.
6: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
4: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.
1: Радио «Свобода», вы слушали программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Передача первая «Железные голуби мира». Воспоминания генерала Майорова. Программу подготовили Елена Коломейченко, Владимир Ведрашко и Андрей

Да будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ.

На небе тучи, и каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, народ мой.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». «Как это было 20 лет назад?» – вспоминает Александр Гиннес.
1: «На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
2: Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей.

За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.

0: Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились, и вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
12: Путин, дети и бензин. Кремлевская антикризисная пиар-стратегия в преддверии парламентских выборов.
13: 95-й, 68 рублей. Охренеть!
12: Украина продолжает воздушные атаки по российской логистике. Ранее Путин отказался от воздушного перемирия. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Украинская армия продолжает успешные атаки по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, логистика маркетплейса Wildberries. Самое время и кремлевской администрации, и дому правительства, еще и де-факто в рамках предвыборной кампании поехать все вместе куда-нибудь вон из Москвы. Красноярск, Иркутск, Горно-Алтайск. Там ведь тоже дорогие сердцу избиратели. Есть в пиар-стратегиях сюжеты временные, такие ситуативные. К ним обычно такие вот пресс-службы и пиар-службы заранее готовятся. Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира FIFA в штате Нью-Джерси, как Владимир Путин пасанул на сцене щечкой на глазах изумленной публики. Под щечкой я имею в виду внутреннюю сторону стопы. Хотя в Красноярске хоть и далеко, но смотреть футбол мы будем все равно. Мяч обещают отдать в музей поля чудес... Простите, все-таки в музей движения первых. Изумленная публика еще не достигла совершеннолетнего возраста. И это уже сюжет, если не избитый, такой классический, то точно с историей «Вождь и дети». Владимир Путин историю любит, как мы помним. «Ленин и дети» — это был вообще такой канон. «Сталин и дети» тоже бывало. Одна конкретная фотография. Кстати, судьба семьи этой девочки очень трагична. Отца репрессировали, самого ребенка отправили в ссылку. Но затем часто использовали в такой вот изображениях в рамках многих плакатов пропагандистских. Наконец, уважаемый и любимый маршал-отец посетил наш детский сад. Он мелькает в историографии и, скажем так, дружественных государств. Но как добиться искренней реакции поколения Альфа на Иксера, который почти четверть века не меняет место работы? Устроить небольшой сюрприз. Вот как приоткрывает завесу тайны обозреватель издания «Коммерсант» Андрей Колесников.
14: Владимир Путин сфотографировался с 6 подростками и перешел в зал, где его ждали 800 таких же подростков. Причем эти мальчики и девочки не знали, что на сцену выйдет именно Владимир Путин. Кажется, им намекали на Сергея Кириенко. Сравнить их реакцию на появление на сцене президента России мне не с чем. Восторг, граничащий с беспамятством. Оглохли все. Не имело никакого значения, что он им говорит. Для них не имело. Имело значение только то, что они его сейчас видели. Так они теперь и будут жить. Они Путина видели.
12: Но вернемся к ситуативкам и к тем, кто постарше отреагировал на явление Путина и некоторые явления, возникшие вместе с его появлением в отдельных регионах страны. Изумленные жители Красноярска и Иркутска, например, обнаружили, что с явлением Путина в их города просели цены на бензин. Это ли не чудо? Впрочем, с отъездом Путина чудо кончилось. Подробнее в нашем сюжете.
15: Владимир Путин продолжает свое турне в преддверии выборов в Госдуму. Незадолго до поездки в Красноярск он с необъявленным визитом посетил авиационный завод в Иркутске. Там его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов и губернатор области Игорь Кобзев. В Красноярске же Путин успел поиграть в мяч со школьниками и ответил, что такое победа.
16: Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя.
15: Мяч обещали отправить в музей движения первых. А преодолел ли себя Путин, когда в конце июля впервые за 8,5 месяцев отправился в поездку по российским регионам, сказать с точностью невозможно. Но цены на некоторых заправках в дни его приезда преодолевали психологические отметки, совершив отрицательный рост.
13: Путск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Эти, асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам?
15: Красноярская сеть КНП, снизившая цены на своих АЗС во время визита Путина, сослалась на дополнительные поступления топлива из Ачинска. В компании предупредили, что объем ограничен, и после исчерпания запаса цены могут снова измениться. Их хватило менее чем на двое суток. Корреспондент издания «Проспект Мира» зафиксировал рост цен на бензин на 24 рубля, а дизеля на 21 рубль за минуту. Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. Еще 3 недели назад сеть ограничила свободную продажу бензина АИ-95 и ввела талоны.
16: Я могу вас поздравить. 2 дня мы не стоим в пробках за бензином. Мы не покупаем бензин за 140 рублей, а всего лишь за 67. И все это благодаря Владимиру Владимировичу. Спасибо вам большое, что вы приезжаете к нам.
15: Щедрые скидки на топливо вместе с жителями комментируют политологи.
17: На будущее я бы предложил Кремлю не мелочиться. Вон Ибн Баттута в свое время описывал, как делийский султан Мухаммад Ибн Туглак запускал в толпу золото и серебро из катапульт, установленных на слонах. Вот это был султан так султан. Вот на кого надо ориентироваться. К следующему визиту президента бензин, а заодно и продукты питания, надо начинать раздавать народу бесплатно.
18: Приезд Владимира Путина связан прежде всего с его запланированными визитами в сибирские города перед большой электоральной кампанией, выборами в Госдуму. Здесь важно понимать, что рейтинги партии власти в Сибири и в Красноярском крае, в частности, очень и очень сильно падают. Если цены на бензин сохранятся до выборов, а потом резко пойдут вверх, то, думаю, социальное напряжение только возрастет.
15: В Красноярске Путин также встретился с губернатором края Михаилом Катюковым. Во время встречи президент в 4-й раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске, подсчитало издание Moscow Times.
19: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. Собственно, при вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
15: В 2023 году Путин распорядился построить подземку к 2026 году.
12: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Иван.
12: Ну вот сложно не соотнести публичную активность Путина с грядущими выборами, особенно держа в голове его же выступление на съезде «Единой России» некоторое время назад. На ваш взгляд, это игра на собственные рейтинги, которые тоже в некоторой проблемке находятся, в проблемной зоне, я бы так сказал, или в поддержку правящей партии перед выборами все же?
20: Я думаю, здесь есть еще одно важное измерение. Дело в том, что Кремль ощутил некую несплоченность, что ли, регионов, территория Большая Российская Федерация, соответственно, вот связанность ее территории, ее просторов очень важна для ощущения единства, да, ну и, понятно, партия «Единая Россия», она должна примерно везде показывать и демонстрировать одинаковые результаты. Но на фоне того, что происходит, это и топливный кризис, это и удары украинских служб соответствующих, да, которые заведуют беспилотными средствами по инфраструктуре, по логистическим центрам, по каким-то узлам, все это создает определенное напряжение. Регионы начинают как бы вот скукоживаться в себя. Это пугает Путина, потому что Путин считает главной опасностью как раз развал территории России. Он может начаться как раз вот с такого рода экономических и хозяйственных обрывов различных связей. Ему нужно было показать, что он все контролирует и вот совершает такой большой вояж по городам и ветям. В особенности, конечно, важно Сибирь и Дальний Восток, хотя в электоральном смысле я не думаю, что они имеют более значение, чем, например, центральная часть, ну или доуральская часть России, потому что, ну, в Сибири и Дальнем Востоке, по-моему, если я не ошибаюсь, проживает всего 8 миллионов человек, что, конечно, на общем фоне небольшой процент. Но как бы там ни было, значение геополитическое, естественно, пиаровское, политическое, символическое, оно непередаваемо, потому что Путин должен демонстрировать, что он один может все проблемы решить. Вот вам, пожалуйста, и цены на бензин уронить, вот вам, пожалуйста, и детям какие-то мудрости преподать, да, и метро построить, ну, или еще там с медведем белым обняться, тоже почему бы нет, с учетом того, что лейблом «Единой России» является как раз-таки медведь.
12: Ну, а вы упомянули эту несплоченность регионов, но а как и в чем она проявляется?
20: Ну, это как раз активно проявилось во время топливного кризиса, когда каждый регион сам решал свои проблемы. Это сильно напугало Кремль, поэтому он ввел норму, при которой Кремль будет определять, какие квоты, значит, у кого просить, и регион должен был сначала отправлять заявку в Москву, и Москва должна была им показывать пути выхода. А до этого решения регионы демонстрировали, ну, такую вот горизонтальную связность. То есть какие-то регионы обращались к соседям, чтобы те помогли и так далее. То есть вот были такие кросс-региональные связи. Я так понимаю, это очень сильно напугало Кремль, который не хотел терять вот инициативу, чтобы регионы именно зависели от Москвы. Потому что в условиях войны Кремль должен быть тем, кто распределяет паёк и от кого зависит все. Вот. Именно это и есть главное назначение федерального центра.
12: При всем при том, что, как правило, кризис-менеджмент Кремля заключался в том, чтобы отдать на откуп региональным властям решение некоторых проблем. Вот, а в чем здесь тогда разница? Ну, если наводнение, то вы там как-нибудь сами. Если пожар, то вы уж тем более там как-нибудь сами справляетесь, набирайте волонтеров. Почему же здесь именно попытка монополизировать проблему?
20: Ну, потому что это вопрос экзистенциальный, он сильно напугал. Кремль – война, возникают всякие вопросы к Кремлю, к центральной власти. Плюс ко всему очень сильно, так скажем, наэлектролизованное население. И звучат всевозможные резкие радикальные лозунги, пусть и в интернете, но как бы там ни было, у людей в Кремле, особенно в спецслужбистских кабинетах, у них особое восприятие реальности, особая оптика. Поэтому они решили, что по старой военной стратегии маршал тот, кто раздает звездочки, и тот, кто, как я уже сказал, раздает пайки с котлетами. А, да, пожары, наводнения, ну, решайте сами. Хотя одно время Кремль, когда у него не было проблем с деньгами, а сейчас у него очевидные проблемы с ресурсами, все-таки с барской реки, плеча, с барского плеча демонстрировал, что вот сейчас прилетит волшебник на голубом вертолете, зачастую это был, например, какой-нибудь Кириенко или Путин, я извиняюсь, Кириенко, Шойгу или Путин, которые, значит, взмахом руки все вопросы решают. Но сейчас модель чуть-чуть видоизменилась, потому что условия внешние тоже видоизменились.
12: Как вы думаете, зачем использовать вот этот вот изъезженный такой пропагандистский прием со встречей с детьми? Что это вообще дает образу Путина в глазах избирателей?
20: Я думаю, они особо стараются не изобретать велосипед. Все-таки любой диктатор, он обязательно должен быть отцом, дедом, мудрецом для молодого поколения. Вообще, этот подход подразумевает, что вот есть мудрый седой правитель, а есть образ и символ будущего. Вот дети – это наше будущее, и, соответственно, вот он связывает эти два начала. Но если, например, в Советском Союзе действительно Сталин и дети, Ленин и дети подразумевал, что все-таки мы стремимся куда-то светлое, социалистическое сначала, а потом коммунистическое будущее, да, и все-таки такие доктрины дают направление какое-то в будущее, то в этом случае речь об этом не идет, потому как Путин не декларирует образ будущего, а Путин зациклен на образе победы. И даже в том сюжете, который был продемонстрирован, опять-таки, Путин обучает тому, что такое победа. То есть они сильно зациклены на этом. А обществу, в каких бы условиях оно ни жило, им этот образ, эта цель будущего, завтрашнего дня очень важна. Кремль, я так понимаю, пока не в состоянии его сформулировать. Потому что, опять-таки, все упирается в то, а ради чего война идет пятый год. Цели и задачи СВО так и не озвучены.
0: И большие вопросы к тому, как они реализуются. Это действительно. Ну, а на ваш взгляд, к чему вот эти вот политехнические чудеса с ценами на бензин? Неужели это не столько даже для людей, они-то вернутся туда через недельку, через две, и цены увидят? А может быть, для проезжавшего мимо кортежа? А потом вот эти потемкинские цены можно было бы и обратно отыграть?
20: Ну да, типичная потемкинская история, или как в известной песне «С причала рыбачил апостол Андрей», да, и тут, значит, спаситель предложил ходить по воде. Вот Путин как спаситель снижает цены, и в принципе это еще и показатель того, что, дескать, вот сейчас Путин приедет и асфальт положит, и там какие-то дыры залатает, и в остальных регионах должны вроде как ждать Путина, чаять его. Вот Владимир Владимирович, дорогой, приедьте к нам. У нас тут, вот, понимаешь ли, фекалии по улицам растекаются. Да, приедьте, нам все залатают. Это в том числе работает и таким образом, на мой взгляд, через сарафанное радио, дескать, вот Путин приедет, обязательно и деньги найдут, и ресурсы изыщутся, и чиновники начнут шустрить. Так что Путин, это вот как бы не звучало банально, но он такой спаситель якобы для простого человека.
0: Ну, ты, к слову, о барских плечах и подарках, которые с него сыпятся периодически. Мы в сюжете цитировали мнение политолога Аббаса Галямова. Ну, и зачастую в контексте того, что вот именно не, вот эти цены на бензин, это как раз такая попытка продемонстрировать, что если Владимир Путин неподалеку находится от конкретного населенного пункта, то там значительно улучшаются действительно такие вот все и бытовые, и прочие условия. Но зачастую вообще в преддверии выборов власти действительно что-то даже выплачивали и бюджетникам, или там ветеранам Второй мировой. Они как-то вот ограничивали социальную группу, которой они дополнительную поддержку направляли. Нельзя исключать, что и в этом году ближе к выборам нечто подобное мы пронаблюдаем, но есть ли на это ресурсы прямо сейчас, учитывая все удары Украины по логистике, по нефти, инфраструктуре и так далее?
20: Ну, какие-то деньги они, конечно, могут найти, условно говоря, для единовременных выплат. Конечно, это не будут те суммы, которые были ранее, когда у Москвы была и кубышка соответствующая, и нефтяные доходы превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Сейчас бюджет России и правительство работают, ну, фактически в режиме такой полуаврального залатывания всех возможных дыр, да, потому что, ну, очевидно, что у этого «Титаника» большие проблемы. Но, опять-таки, можно включить печатный станок, можно взять взаймы, опять-таки, можно выплатить, а потом у этого же населения обратно изъять, как это предлагал Остап Ибрагимович Бендер, да, то есть одной рукой взяли, другой отобрали, тоже можно сделать, подняв какой-то налог или введут какие-то дополнительные пошлины, например, поднимут на платежки по ЖКХ, что, скорее всего, так и будет по итогам осенних выборов, да, то есть все равно власть свои деньги вернет. Потому что потом уже будет, как говорится, все равно. Выборы прошли, фанфары отзвучали, отсвистели, и фонари пожелтели. Так что можно после этого и распрощаться с этим делом. Другое дело, что люди не сильно верят, потому как многие воспринимают это сугубо как подачку. Ну, условно говоря, поднимут там на 1-2 тысячи или какие-то единовременные выплаты, как обычно бывало, там, матерям, несовершеннолетним детям. Это всегда какие-то незначительные суммы, там, 5, 10, 15 тысяч рублей. А с учетом того, что инфляция все-таки, хоть и не галопирующая, но растущая, и плюс ко всему, да, эти проблемы в экономике усугубляются проблемами в инфраструктуре, ну, например, удары по логистическим этим узлам уже сейчас там обходятся, как говорят эксперты, в 500 миллиардов рублей. Это же выпадающие все доходы, откуда-то нужно будет брать. Ну, как обычно, их берут и отбирают у населения. Плюс ко всему уже ведутся разговоры о том, что много, понимаешь ли, у людей денег находится то ли в банках, то ли под подушкой. Поэтому как бы эти деньги надо достать, чтобы они работали. Соответственно, я не исключаю, что будут приняты какие-то меры, какие-то акты подзаконодательные, которые вынудят людей деньги из кубышки достать.
0: Ну, это, что называется, пока еще дела вот недалекого будущего после выборов. Еще хочется нам сегодня с вами обсудить вот этот сам контекст новостной, в том числе контекст поездки и Владимира Путина, и премьера Мишустина, о нем еще, в частности, отдельно сегодня поговорим. Вот российские власти активно работают над развитием внутреннего туризма, летний сезон, самое время. Это, в частности, вот на этих выездных встречах в Горно-Алтайске обсуждал премьер Мишустин. И среди презентованных ему проектов развития так называемого патриотического туризма есть и меры привлечения ветеранов, так называемый в России СВО. А Россия и аннексированные территории при этом переживают воздушные атаки. Предположительно, после неудачной работы российского ПВО на пляже в Краснодарском крае упал беспилотник. И продолжаются массированные удары по логистике маркетплейса Wildberries. В общем, война все ярче проявляется как бы в довольно-таки бытовой жизни россиян. И подробнее об этом расскажем в нашем сюжете.
1: Кадры из села Архипово-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае. 3 августа беспилотник упал на многолюдный пляж. По последним данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей. Городские власти сообщают о более 50 пострадавших. Как отмечает издание агентства, к падению дрона могла привести работа российского ПВО. Первый канал посвятил этому 17 секунд эфира, обратил внимание телеграм-канал АТО Breaking.
21: Новая террористическая атака ВСУ на наши регионы в селе Архипо-Осиповка.
1: Картинку с пляжа федеральный канал решил не показывать. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Горно-Алтайске заявил о необходимости развития внутреннего туризма. Мишустин назвал его патриотическим. Чиновнику представили ряд проектов в сфере туризма, в том числе «Свой путь», который предполагает создание, цитат издания «Коммерсант», комплексной экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и Центра патриотического туризма.
22: Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4 миллиарда 300 миллионов рублей, чтобы они сохранили свои коллективы и могли дальше вести свой бизнес.
1: Оккупированный Крым с июня под наиболее массированными атаками ВСУ за все время полномасштабной войны. В ночь на 3 августа, по данным местных властей, погибли 4 жителей, еще 2 получили ранения. На полуострове регулярно отключают свет, а вместе с ним и подачу воды. Местные жители выстраиваются к полевым кухням за горячим питанием. Остается острой и проблема с нехваткой бензина. Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов в Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
23: К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
1: Как отмечает агентство, эта атака стала самой смертоносной на регион с начала войны. По данным Астра, целью ВСУ стал склад Wildberries. В это же время пострадал и склад маркетплейса под Петербургом. Пожар был настолько сильным, что для его тушения привлекли вертолет. В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА.
24: Вот он. Склад.
1: 3 августа ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries во Владимирской области. Пресс-служба компании сообщила о фактической приостановке работы комплекса. Это один из крупнейших складов Wildberries в России. Его площадь 175 тысяч квадратных метров. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Он полностью сгорел. Логистика Wildberries под огнем с середины июля. Киев заявляет, что обстреливает военные, энерго- и логистические объекты в России, чтобы подорвать возможности Кремля вести агрессивную войну.

0: Растет тревожность россиян по последним замерам фонда «Общественное мнение» 57%. Это на прошлой неделе было, получается, на конец июля. И это самый высокий показатель тревожности за последний год. Падает и рейтинг доверия Путину по версии уже Левада-центра. Что, на ваш взгляд, вообще могут этому противопоставить российские власти? Ну, вообще-то за месяц с небольшим до выборов.
1: Я думаю, по сути говоря, они ничего не могут сделать, потому что противоядия против украинских дронов нет. Это все-таки ощутимый удар по безопасности, ощущению безопасности граждан России. Все-таки, опять-таки, когда был заключен так называемый общественный договор с Путиным, вы отдаете нам свои гражданские права в обмен на безопасность и благосостояние. Ну да, мы признаем, что большинство с этим согласилось. Большинство этот договор подписало, скажем так. Сейчас мы видим, что ни благосостояния, ни безопасности, ни образа будущего нет. И что предлагает Кремль? Кремль предлагает ровным образом ничего. Кремль предлагает опять ту же риторику героя СВО, воюем до конца, это война за наше существование, ну и так далее и тому подобное. Опять-таки повторюсь и подчеркну, что люди не понимают, а за что воюем-то? За что идет эта война? Соответственно, если нету целеполагания, то вопросы множатся. Ну и неуверенность кремлевских, очевидно, что все ждут реакции главного человека, Путина. Поэтому чиновники на местах, они просто туда-сюда языком воротят, но толком ничего сказать не могут. Потому что вот в том числе удары по Wildberries, они как картинку очень сочную, они показывают беспомощность российской военной машины, там спецслужбистской машины и так далее и тому подобное. И самое главное, что если это будет продолжаться и дальше, и будет выход на осень, зиму, то людей беспокоит, что в какой-то момент они могут оказаться без света, без тепла, особенностей. Это важно для регионов, которые находятся, ну, ближе к полярному кругу, да, то есть в России мы знаем, там более 30% территории находится вообще-то в вечной мерзлоте. И зимы там бывают лютые. Соответственно, может случиться очень серьезный кризис, к которому власти, судя по всему, не готовы. Не поставишь же каждой подстанции, каждой там водонакачки системы ПВО. Ну, их просто нет, ну, и это невозможно. Поэтому, конечно, эти тревожные тенденции будут усиливаться. Да, они могут вылиться в качестве какого-то протестного голосования на выборах, но все-таки это не самое главное, так сказать, отметина. Самое главное отметина – это как раз вот тревожность россиян, которая в том числе будет, на мой взгляд, проявляться в каких-то социальных девиациях, в психозах. Да, люди будут чаще обращаться к соответствующим службам поддержки. Алкоголизм будет, наверное, расти. Ну, то есть то, что называется уход в какое-то внутреннее путешествие, такое внутренняя миграция. Потому что критиковать власть нельзя, открыто выражать свою позицию, свое мнение тоже нельзя. Везде уши, да, могут тебя заложить. Павлики Морозовы сейчас, ну, практически у каждого подъезда сидят с бабушками соответствующими, да, ну, куда вот деваться простому человеку? Ну, он по старинке пойдет или крушить, или пьянствовать, к сожалению.
0: Ну и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он одобрил новые операции СБУ против Украины. То есть, ну, судя по всему, вот заявленная 40-дневная операция, по сути, продолжится против России. Именно операция влияния на Россию, как ее заявлял господин Зеленский. На ваш взгляд, проводит ли российский избиратель, ну давайте так его сегодня назовем, вообще тут параллель между тем, что есть воздушные атаки, которые портят жизнь, есть предложение Зеленского прекратить воздушные атаки, в чем со взаимной стороны, и получается, что все упирается в позицию Владимира Путина. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
1: Ну, думающие люди, конечно, могут эту параллель провести, здесь ничего сложного нет. Я думаю, в том числе по этой причине российские власти очередной раз запрещают Телеграм, ну, потому что это, ну, площадка хоть какая-то, где можно альтернативное мнение почитать, пообщаться. И власти думают, что если мы все закупорим, то российский избиратель ничего видеть не будет, а будет слушать только их, чем еще больше отдалит от себя, значит, вот то самое большинство, на которое
0: Путин опирался. Ну и по всей видимости, даже не узнает о предложении Зеленского. Руслан, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского «хутор Александры», но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
3: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
4: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежьегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
2: А откуда такая точность?
4: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
2: А вот что, кстати, им официально отвечали?
4: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалась призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках, была переписка, сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 97-м году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
3: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
4: В поиске Соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
2: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
4: Это было 1 июля 97 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
2: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
4: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку, а я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: «Слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу». И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое сделали шурф, показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну, там его спрашивают, видел ли он как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
2: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
4: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую, как бы, сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
3: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
4: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
2: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек? Или вот эта точная цифра появилась позже?
4: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
3: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
4: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов, вот Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников. вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
2: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
4: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келлин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
2: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
4: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России у сегодняшней российской власти другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
3: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов России, о котором так много известно. Но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
4: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха является ежегодная церемония 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
2: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
4: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22-го года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
2: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
3: и я, Наталья Чемпаладова.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень настороженно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова.
13: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: говорит Радио Свобода.
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Каким вам представляется будущее России?
16: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
17: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
18: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
19: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение». Чехословацкая операция войск Варшавского договора в августе 68-го. Часть 2. Эфир 17 августа 98-го года.
21: Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава, 666.
22: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy, po slové noci, která dozad bodá dýku.
23: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
24: Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
21: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть 2. Влтава, 666.
25: У микрофона
26: Джованни Бенци
25: и Елена Коломиченко.
26: Европа. Соперник или союзник для России? Удается ли диалог между Востоком и Западом после падения железного занавеса?
25: Общие проблемы, общие ценности и общие интересы от Атлантики до Урала, вернее, от Лиссабона до Владивостока.
26: Об этом мы говорим в программе «Континент Европа».
25: Слушайте нас на волнах Радио «Свобода». Понедельник в 19.10 и суббота в 14.10 с повторениями в течение недели.
26: Время московское.

0: Радио «Свобода». У микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода. Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21 час 10 минут и повторяется в час 10 в ночь на среду, в 9.10 утра и 15.10. Время московское.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть вторая. Вултава 666.
2: Брат

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери?

0: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
1: Чехи по своему национальному характеру, так, по истории, они мягкие, но всякая мягкость ведь тоже, она до определенного предела. Вот любого иностранного солдата на свою территорию он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Наздар, Наздар», то когда мы входили 21 августа, «Наздар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
2: Генералу армии Александру Михайловичу Майорову сейчас 77 лет. Его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68 года генерал Майоров командовал 38-й армией. Она участвовала во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени.
1: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены Политбюро, вы решите политически. Вводить, не вводить. А мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».

0: Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал Майоров получил по радиосвязи сигнал «Волтава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Такие же приказы получили командующий 1-й танковой армией генерал Кожанов и 20-й общевойсковой генерал Величко. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии. А через сутки все было кончено. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава-666.
1: Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане, в последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
2: Из донесений командующего Центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 68 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армии, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Рассуждение президента о войнах. «Я не верю, что будет мировая война. Локальные войны могут быть. В них мы будем вместе с советской армией». Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.

Заявление Президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. История осудит эту оккупацию. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.

0: Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, да, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить, из чего будете жить, что я от вас возьму. Неужели просто это нормальные связи между государствами? И вдруг 21 августа вся страна, да, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни тысяч солдат не в наших формах.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
3: Милан Кундера – фрагмент из книги «Невыносимая легкость бытия». Все предшествующие преступления Русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото и кинопленку и хранится во многих архивах мира. Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что еще можно совершить – сохранить для далекого будущего образ насилия. Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах. На них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах с бешеной скоростью, носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных и сголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории.
0: Радио «Свобода», вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Височанский чрезвычайный съезд. Это был ответ наступления. Обратились к народам, да, и сказали: нет, мы не согласны с такой политикой. Мы суверенный народ, суверенное государство. Мы хотим сохранить эти дружественные связи. Но дружественные связи, а не рабство, политическое рабство. Вот это мы сказали. А избрали новые органы. А поскольку наши были заключены, арестованы, Дубчек, Кригл и другие, это было приблизительно 7-8 человек, увезли их на территории ту Польши, ту Украины, вот, говорит: нет, мы не будем говорить с вами до тех пор, поскольку они не вернутся. И тогда их взяли и увезли в Москву на так называемые переговоры, и там просто диктовали, как должно быть. Нет, мы не согласны с таким решением вопроса. Войска вы должны увезти, вернуть всех, которые арестовали. Вот, а потом мы можем говорить о том, что будет завтра.
3: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Руководители страны были вывезены русской армией как преступники. Никто не знал, где они. Все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которыми потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. – русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчик вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного, от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно. Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчик. Праздник кончился. Настали будни унижения.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovy, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru na cestě rudé šípky.
4: Jak... Vy už jste zde, bratři. Посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
0: В августе 1968 года «Пражская весна» кончилась. Пришло время других песен.

волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Продолжим через 2 минуты.

0: У микрофона Дмитрий Савицкий. Swing, cool, bebop, третье течение, авангард и нео-бибоп, история джаза и джазовых инструментов, биографии музыкантов, обзоры журнала Downbeat, бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка в 49 минутах джаза на частотах свободы. «49» впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
1: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Влтава, 666.

0: из донесений командарма 38, Чехословакия, август 68 года, министра обороны СССР. Политическая обстановка в Словакии и северо-восточной Моравии по-прежнему остается сложной, неустойчивой и противоречивой. В подавляющем большинстве крупных городов правые силы, прежде всего в лице руководства областных и районных комитетов партии, а также представителей творческой интеллигенции и работников информации, стараются удержать свои позиции. Правые, подогревая национальные чувства недоброжелательности, которые вызваны вводом союзных войск на территорию ЧССР, стремятся сохранить за собой руководство массами на местах. В целом, проводя гибкую политику к политическому и военному руководству ЧССР, считают целесообразным предложить в ближайшее время в каждой области провести изоляцию, арест наиболее активных контрреволюционеров из числа руководящего состава. Не сделав этого, будет очень сложно и длительно вести процесс оздоровления широких слоев населения, ибо рядовой рабочий, колхозник, интеллигент на местах видят, что, как и до 21 августа, у руководства в центре стоят те же руководители, а поэтому трудно от них ожидать изменения политики и проведения конкретных мероприятий.
1: Рассказывает Винник Шилган.
2: Знаете, что такое пятая колонна? Это название тех, которые остаются в городах и в странах, но и служат другим, тем, которые окружают эти города. А это сталось и у нас. Везде таких людей найдете. Весной Дубчек ушел с этого поста и занял его гусак. Вот это именно человек-оппортунист из пятой колонны. И таких было довольно много. Это были те люди, мы их называли консервами. Консервами. Это консервировали они эту систему власти, понимаете, этой тоталитарной власти, да, этой специфической роли компартии, которая все знает, все может, которую никто не может судить ни за что, ни за ошибки. Это были эти консервы. А это, с их образовалась пятая колонна. Это были те, которые еще до августа уже договаривались с русскими, что им помогут, что когда они войдут, образуют революционное правительство, будут приветствовать все эти войска, понимаете, цветы им дадут, пищу и все возможное, они усадятся и все. И вдруг пришел отпор. Простых людей. Сейчас оказывается, что есть такие документы. Именно это документы этой пятой колонны. Этих нескольких людей, которые сами по себе и по своей личной инициативе подписали какое-то приглашение. Приходите, спасайте, пожалуйста. Спасайте социализм. Не социализм, нас спасайте. Спасайте нас у власти.

0: Военная и политическая ситуация в Чехословакии нормализовалась, это термины советских и чехословацких партийных документов, только через несколько месяцев после вторжения. 12 октября состоялось совещание военачальников стран Организации Варшавского договора в польском городе Легнице, на котором было принято решение о сокращении советского военного контингента примерно до 115 тысяч человек и формировании центральной группы советских войск. Командующим группой был назначен командарм 38 генерал Майоров. Ему слово.
1: Есть общеизвестный постулат. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Это совет древних. Ведь, вводя войска, планировали, что пребывание этих войск будет зависеть от военно-политической обстановки в мире и конкретно в Чехословакии. И тут надо сказать и политическое руководство, и особенно военное, министр Гречко, он очень тонко чувствовал обстановку, и когда в Легнице собрал совещание не потому, что он не знал, что делать, он знал, что делать, но он хотел еще раз выверить, вот в этом мудрость министра, выверить свои мысли с теми людьми, которые непосредственно находились в Чехословакии, что делать. Я предложил из 30 дивизий, те, что находятся в Чехословакии, вывести в ближайшие 8-10 суток 25 дивизий. Почему? Да потому что политически мы выиграли. Чехословакия осталась в Варшавском союзе. А зачем же такую нагрузку иметь для государства нашего, да и для Чехословакии, нафаршировать ее такими войсками, в целом-то все-таки нежелательными для чехословацкого народа. Он обратился к Ебшеву. Алексей, а что я тебе говорил? То есть они обсуждали и Брежневу докладывали. Я дольше и больше всех находился в Чехословакии, более 3 месяцев, и у меня была огромнейшая информация. Я чувствовал тот негатив, который отражал истинное состояние умов не только интеллигенции, той агрессивной, но и, вообще-то, лояльной, дружески настроенных, и особенно даже словаков, которые очень близко нас воспринимали. Поэтому вывод нужен был. А как это осуществить? Было определено договором от 16 октября между правительствами.
2: Из выступления генерала Майорова на заседании Военного совета Центральной группы войск. Чехословакия, ноябрь 68 года. Оперативно-стратегическое положение группы обязывает нас переосмыслить вопросы боеготовности, найти взаимопонимание и выработать единую для всех правильную линию по поддержанию высокой боевой готовности. При решении этих задач иметь в виду, что вероятным потенциальным противником будут войска НАТО, ее центральная группа армий. Необходимо учитывать политическую обстановку и ситуацию в стране пребывания. Иметь в виду, что правые силы без боя не покинут политическую арену. Надо и к этому быть постоянно готовым, но не дать себя спровоцировать. Проявлять максимальную бдительность, не допускать ни малейшей беспечности. Высоко держать честь и достоинство советского воина. Укреплять дружбу с чехословацким народом. Безупречно выполнять свой долг перед Родиной.
3: Был грозный этот стат, лишь мусел си садивать.

0: величенство кат.
1: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.

0: Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: В книге «Воспоминаний вторжения» генерал Майоров приводит слова грузинского поэта Шата Руставели: «Кто не ищет себе друзей, тот готовит себе врагов». «Мы искали себе друзей, пытаясь удержать их в наших стальных объятиях», — пишет Майоров. «Армия есть инструмент государства и инструмент достижения политических интересов, а не моральная категория», — продолжает генерал. «И потому прославленный полководец Суворов ведь не только воевал за землю русскую, но еще и подавлял восстание в Польше и бунт Пугачева». Политики и историки могут себе позволить разную трактовку событий в Чехословакии 68-го. Позиция генерала и через 30 лет после вторжения предельно ясна.
2: Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Как-то недавно я по телевидению услышал реплику чешского посла. Ему примерно такой же вопрос задали. А он ответил умно, как Швейк. Пусть русские коммунисты попросят прощения у чешских коммунистов, а чешские коммунисты пусть попросят у русских коммунистов. И поставил точку. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас, в конце своей жизни, могу отрекаться от того, что я делал.
1: Рассказывает Винек Шилган.
3: Ничего страшного, я жив. Выгнали меня из университета. Я был профессором тогда. Руководил одним исследовательским институтом экономики и промышленности. Преподавал. И помимо этой профессиональной работы своей, и занимался политикой. Потому что экономика и политика – это очень близко себе вот этой тематике. Это до сих пор меня так интересует. Вот потом меня выгнали, ну, начал работать как рабочий на экскаваторах, бульдозерах, монтером, строил дома и все возможное. Вот. Жену выгнали из работы, детей не пустили в школу. Например, моя дочь, талантливая девушка, могла вступить, в общем, в университет, когда ей было 35 лет. Это уже после 89-го года. Как молодая, никогда. Взяли паспорт, все, посадили в тюрьму, жену, преследовали нас этот наш КГБ, искали книги запрещенные и все возможное. Это средневековье просто. Пришло средневековье, а это называлось нормализацией. А эта нормализация именно заключалась в персональных изменениях. Всех людей, которые не согласились со вступлением этих войск, а их было сотни тысяч людей, академиков до рабочих, понимаете, выгнали из работы. А видели, что очень важно, что эти люди, несмотря на все это, устояли.
4: Фрагмент из книги Сдена Камлынаржа «Холодом веет из Кремля». После Второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. Огромное влияние в советской армии сохранили маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Упрощенно их концепцию можно выразить словами «что наше, то наше». Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главным фактором, обусловившим военную интервенцию в Чехословакию. Советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства были на время урегулированы, а демократическая реформа Чехословакии задушена. Отдельные группы советского руководства несут различную долю вины, но все-таки это их общая вина, поскольку все они представляют власть, которая обеспечивает свою гегемонию в многонациональной, представленной различными цивилизациями империи, только путем насилия даже против союзников.
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666.
5: Из донесения командующего Центральной группой войск. Чехословакия, ноябрь 68 года. На приеме у посла СССР в Чехословакии имел более чем 2,5-часовую непрерывную, без вмешательства других, доверительную беседу с первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчиком. С некоторым раздражением он сетовал на плохую информацию со стороны отдельных лиц Политбюро ЦК КПСС о нем как руководителе чехословацкой компартии. «Меня сделали ревизионистом. Разве можно мне в таких условиях руководить партией? Я не албанец, не китаец, не Тито. Меня позорят перед Политбюро ЦК КПСС». Поднимите все протоколы, все мои высказывания. Разве есть где отход от интернационализма, от Советского Союза, от обязательств по Варшавскому договору? Этого нет. Кто осуждает румын за их попытку отойти от Варшавского договора? Кто не принимает Тито? Я. Меня обвиняют в нерешительности, в безвольности. С меня требуют, чтобы я за 2-4 месяца перевернул всю страну и выправил все ошибки. Я знаю эти ошибки и выправляю. История оправдает мои действия». На это я заметил. Александр Степанович, политические руководители определяют свои действия и действия масс не только для истории, но чтобы живущие сегодня люди на себе благотворно ощущали эту политику. В ходе всей беседы Дубчик старался подчеркнуть уважение и преданность Советскому Союзу и в моем лице, и вооруженным силам. Говорят, что все мои выступления после 21 августа носят оттенок обиды. Нет, я политик и стою выше этого, подчеркнул он. Перед концом беседы у меня в рюмке оставалось несколько глотков вина, а у Дубчика рюмка была пустой. Он, взяв мою руку с фужером, сказал: «Разольем пополам в знак дружбы и откровенности в будущем».
2: При посещении группы Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500. Это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись. Увеличив в 2 раза. То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено личного состава армии. Я был награжден орденом Красного, боевого Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия из Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва 1-й степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Это очень высокая награда. Вот так.
1: Через 4 года после вторжения, осенью 72-го, генерал Майоров получил новое назначение. В Чехословакии в 77 военных гарнизонах он оставил 100 000 советских солдат и офицеров. Надежный щит социализма, Варшавского договора, гарантию мира и дружбы братских народов. Приказ Родины выполнен. В Чехословакии все было спокойно.
2: В конце моей службы, когда опять-таки был вызван генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу, и он мне поставил очень конкретную, немногословную задачу. Когда я представлялся по случаю назначения командующего войсками Прибалтийского военного округа. При Балтике должно быть все спокойно. Вот была задача.

будет мир на земле моей. Пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной. А утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой.

каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, к тебе возвратится.

0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали цикл программ к 30-летию советского вторжения в Чехословакию, подготовленный на основе книги воспоминаний генерала Александра Майорова «Вторжение. Чехословакия, 1968 год». Книга вышла в свет летом 1998 года в московском издательстве «Права человека». Над передачей работали Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шар.
1: «Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер – человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
1: «20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. О Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
0: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
6: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
7: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
9: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
10: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater», «Ненавидящий». То есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа «Хейтер» из шведского «Мальмо», они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом «Sincere». Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла «Ici de Lures» Стефан Грегуар, и называется этот проект «This Immortal Coil». Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа The Immortal Coil на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде Coil, ну, которая, в общем-то, уже не существует, и отчасти даже находится на том свете. Ну и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого сборника. Да, значит, сборник уже второй, первый вышел в 2009 году, назывался «The Dark Age of Love», а этот второй и носит название «The World Ended a Long Time Ago» — «Мир кончился уже давно». И обещанный трек «Titan Arch» — «Арка титанов».

Из Immortal Coil с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера, альбом The World Ended a Long Time Ago. Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову, замечательная певица, очень активная, у нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот Тюнникова и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у Тюникова и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была небезразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент. —

Mono Swayze, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее как бы такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Михаэль Карелли, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шукай, к счастью, еще жив, так же, как Ирмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Ирмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже 3 альбома концертных записей Кен. И надо сказать, что это не традиционные концертные альбомы, как бывает у всех групп, которые на концертах исполняют песни своего репертуара, всякие хиты там и так далее. Нет. Кен на своих концертах всегда импровизировали и играли бог знает что. То, что им приходило в голову, и получалось это обычно гениально. Значит, сначала вышел двойной альбом под названием «Life in Stuttgart», 75-й год. Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте. Так что сейчас послушаем второй трек «Stuttgart 75 2».

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 75-м году. Ну, а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Следующий альбом — это уже «Брайтон», 75-й год, единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году, и тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ермен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно, был записан в немецком портовом городке Куксхавен в 1976 году. Сначала слушаем первый трек.

Куксхавен 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета «Кен» записью «Куксхавен 76 Фир». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 1976 году. Ну, а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняют они, исполняли, точнее, обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой сладж-метал, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool, с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд, тоже это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay, hombre».

Рубинос «Ай Омбре» с ее второго альбома «Уна Роса». Очень рекомендую Ксению Рубинос всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче, по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

Фабрицио Пьеполи из Италии, альбом «Марсия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как-то ни странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения, и эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
15: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде, и когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
14: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
16: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время, как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров, костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
14: Это между каким возрастом и каким?
16: Это примерно с 3 до 10 лет.
14: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
16: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто, типа аптек. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
14: А как получалось учиться в школе, если вы...
16: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
14: Вы завели каких-то друзей из этого
16: санатория? Я завел каких-то друзей. и интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была залатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
17: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
16: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8, это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
17: Когда возникли стихи?
16: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Но, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю списал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
17: А всерьез стихи когда пришли?
16: А вот смотря что считать всерьез, потому
17: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
16: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой, это было непросто, да? И я решил не... А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это неважно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
17: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
16: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону вот этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился, потому что на истории партии, которая вот из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычные истории польские. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Вот, тут тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
17: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
16: Ну, у меня был друг такой, Юра Жанасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев. Ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
17: Что объединяло этот ваш кружок?
16: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Но, в общем, все как-то вот, скажем, такая... Не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
15: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
14: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
16: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда, и мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
17: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
16: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественной искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек несдержанный, язык везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут-то и начал сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последней работой. И меня стали ловить, причем это ловил угроза по, ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в тот, вот в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, и я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет, вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
17: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
16: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить, куда хочу, смотреть, на что хочу, читать, что хочу и говорить, что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло, чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
17: Какой год стоял на дворе?
16: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
17: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
18: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких хронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки: юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем: «Какие случаи напрасные везде, недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое: «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился, у меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами, сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение в Ложбине, станция, куда сносить мешки, и писатель где-нибудь в Литве. Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветропожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или: «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный — у Фета. Он занялся сельским хозяйством, но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
19: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас. И страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас. Но слабо в мелкий шрифт вчитался. И ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое

0: такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
1: Это была газета «Русская жизнь».
0: «Русская жизнь», да, я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наш читатель.
1: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
0: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу покойному, главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
1: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
0: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
1: Ну, расскажите, скажем, кого вы набирали, кого вы корректировали?
0: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
1: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
0: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание «Ардиса». Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтически у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у «Ардиса» с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать, но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что «Ардис» существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
1: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
0: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно. Но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом настоящим и зрелым он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
1: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
0: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить. Но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимает людей, которые согласны на это.

0: Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком. И писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
1: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
0: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который выше, он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да? А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральные здания в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Живорожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. И я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа. То есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик. Описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже». Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству, там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый». Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы. Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной Гоби? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
0: По телефону из Нью-Гемпшира Лев Лосев.
4: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги. А потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
1: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт всё-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, я жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, с которыми, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
4: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
1: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему никто никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
2: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре друг другу в лицо полотна, потому что раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, досияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
0: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

0: Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной в холостую висел беды за скорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

0: И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, поколение уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны. В этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы, успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского – хутор Александры, но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
3: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
4: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
2: А откуда такая точность?
4: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период Большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано со Славками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Славках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей словецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
2: А вот что, кстати, им официально отвечали?
4: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такое-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
3: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
4: поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу. И там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
2: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
4: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
2: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
4: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку. Я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: «Слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу». И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
2: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
4: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из двух ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
3: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
4: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
2: Вы в тот момент уже знали, что там захоронены 6241 человек, или вот эта точная цифра появилась позже?
4: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
3: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
4: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
2: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
4: псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
2: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирается.
4: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина. И она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря. Их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России, у сегодняшней российской власти, другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
3: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов в России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
4: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха является ежегодная церемония 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, Это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
2: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
4: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России, в государственной

0: положение, актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему, как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Гандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
14: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
15: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
16: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
17: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник». Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от

0: издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргерит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинан Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
1: Да, все так, и я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить, и ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
0: Какая была первая книга, которую вы перевели?
1: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же, 2 разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
0: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
1: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
0: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
1: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Элен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
0: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
1: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лемонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лемонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
0: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
1: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
0: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял в какой-то степени.
1: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
0: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
1: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
0: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
1: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это было на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал, да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало. Совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
0: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
1: Да.
0: Но Давайте расскажем, какие причины вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политически человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
1: Так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился. Как-то, ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить. Диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
0: Я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении, то есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
1: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
0: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
1: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще, прежде всего, их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
0: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
1: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах, сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
0: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест. И после этой книги вы не можете поехать, да?
1: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
17: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
18: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
19: Мне все нравится, у меня все есть.
20: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
21: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
22: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
23: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
17: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
24: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
17: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
24: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
17: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
24: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
25: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
26: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
25: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
27: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину и дело рассмотрели в особом порядке за полтора часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5,5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано семью цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организацией, признанной в России экстремистской.
4: Ребят, меня задержали.
27: Неонова задержали на выходе из дома. Доставили в ОВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили 2 рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены 3 вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
25: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
5: Когда на улице пахнет говном, когда из душа
1: вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
5: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26-го года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
6: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи стирать. Вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
5: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
7: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому, вот горелый фекалий. Представляете, горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
5: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
8: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
5: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
9: У меня маленький ягненок и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
5: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
10: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствует требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
5: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
11: Тюмень – это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
5: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
28: Создали инициативную группу. Мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
5: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
29: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество воды нормализуется.
5: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге, к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
0: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
5: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
2: Друзья, танцуем вместе!
25: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
25: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Это же они не специально сделали. Должны ли они за это нести ответственность?
3: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей. Хотя это странно. И о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет. Но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
25: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю, подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
3: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 тысяч, 15 тысяч рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои. С них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемым, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
25: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
3: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого будет чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, там, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормально и заключения от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
12: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качества воды, да, сейчас. Это поможет? Или такая экспертиза, заключение такое экспертное, будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
3: Это как карта, старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое делает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективный иск у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска – это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
12: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается? Условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
3: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется. А кто не хочет, тот должен же из этого иска выйти. В России же, наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать от них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал, там, заплатив 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего, чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
12: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
3: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шанс у вас повышает.
12: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон. Наверное.
3: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
12: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде, что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
13: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди, при определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые, потерпевшие, вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
14: Об этом деле я узнала от Марии Довтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме, конечно, знала, что совершенно

0: зависит от этого решения или все-таки зависит?
1: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь с лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права, например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности, сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
0: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били и вот был приговор суда, или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
1: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд, в принципе, прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
0: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
1: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль. Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
0: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель-то вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
1: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о

0: о расследовании, о наказании есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. Когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там, приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки меры, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен
1: И уже исполнен, да.
0: и уже исполнен, да, к сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там, на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения, и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
1: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон.
0: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
1: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судьи предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в Семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
0: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования, потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
1: Ну и в заключение мы наблюдали, ну, на протяжении работы, там, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
0: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда, оно будет все-таки исполнено. Но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если это ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. И никакой другой трактовки здесь не должно быть.
1: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
2: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RUID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры, но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков, а затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После терактов в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
3: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труд, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
2: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
4: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система, государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. На самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки. Из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. Его от важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. И так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигранта. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким некорявым пояснениям Собянина, зеленый цвет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
1: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой человек, чтобы было решение суда какое-то.
4: Нет,
1: да?
4: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. Я ни в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? В желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть, просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях. Понимаете? Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для России.
1: Кто видит эти цвета?
4: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически цвет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот цвет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит цвет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да, вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем власти их планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала, это которое самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Вот. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
1: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глаз народа. Ну так это же замечательно! Замучили нас мигранты. Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик? Какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
4: Ну, что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинали собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан. Это было использовано во время карантина. Неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров. И в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть, там, система видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует. И, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть, это просто одно из ответвлений одного общего проекта, создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главное, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с удержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
1: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину, ну вот существование такого профиля на него?
4: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеет более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
1: Ну, хорошо. А вам скажут также, что ну что? А чем России хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные? Почему им можно, а нам нельзя?
4: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее, есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинга социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
1: Ограничивать в каких-то правах, например.
4: Ограничивать.
1: Ну, это черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования, предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел?
4: Мне тут сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации как-то.
1: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
4: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, а на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее. Тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать, почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут, и в конечном счете никакой системы не существует. Существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают, реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно, да, то есть что это происходит просто на основании алгоритма. То есть раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд. Соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, но заседание. Там,
1: это решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то затянуть?
4: Ну, сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносит судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что так работает механизм,
1: да.
4: Так работает система, и никто ему давать доступ технической какой-то документации.
1: Конечно, не будет. Ну, я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех.
4: Ну, частично граждан уже распространяется.
1: России. Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту Мемориала. Прочитайте там, найдите доклад.
4: Центр защиты прав. Да.
1: Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
4: Центр
1: строку...
4: Центр защиты прав человека, либо мою фамилию, да.
1: Или можно... государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма». Так называется доклад Константина Троицкого. Вот, то вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
5: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение. Чехословацкая операция войск Варшавского договора в августе 68-го». Часть 2. Эфир 17 августа 98-го года.
8: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава, 666.
9: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy, po slové noci, která dozad bodá dýku.
10: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наши государства, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь
11: Большое вам спасибо, братья-захватчики! Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
8: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть 2. Влтава, 666.
12: У микрофона
13: Джованни Бенци
12: и Елена Коломиченко.
13: Европа. Соперник или союзник для России? Удается ли диалог между Востоком и Западом после падения железного занавеса?
12: Общие проблемы, общие ценности и общие интересы от Атлантики до Урала, вернее, от Лиссабона до Владивостока.
13: Об этом мы говорим в программе «Континент Европа».
12: Слушайте нас на волнах Радио Свобода. Понедельник в 19:10 и суббота в 14:10 с повторениями в течение недели.
13: Время московское.

0: Радио «Свобода». У микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода. Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21 час 10 минут и повторяется в час 10 в ночь на среду, в 9.10 утра и 15.10. Время московское.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть вторая. Влтава 666.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
1: Чехи по своему национальному характеру, так, по истории, они мягкие, но всякая мягкость ведь тоже, она до определенного предела. Вот любого иностранного солдата на свою территорию, он воспринимается обостренно. Если в 1945 году нас приветствовали «Наздар, Наздар», то когда мы входили 21 августа, «Наздар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
2: Генералу армии Александру Михайловичу Майорову сейчас 77 лет. Его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68 года генерал Майоров командовал 38-й армией. Она участвовала во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени.
1: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены политбюро, вы решите политически. Вводить, не вводить. А мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
3: Все

0: Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал Майоров получил по радиосвязи сигнал «Вултава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Такие же приказы получили командующий 1-й танковой армии генерал Кожанов и 20-й общевойсковой генерал Величко. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии. А через сутки все было кончено. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Вултава-666.
1: Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане! В последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
2: Из донесений командующего Центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 1968 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армией, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Рассуждение президента о войнах. «Я не верю, что будет мировая война. Локальные войны могут быть. В них мы будем вместе с советской армией». Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.

Заявление Президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. История осудит эту оккупацию. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.

0: рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, да, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить, из чего будете жить, что я от вас возьму. Неужели просто это нормальные связи между государствами? И вдруг 21 августа вся страна, да, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни тысяч солдат не в наших формах.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
3: Милан Кундера, фрагмент из книги «Невыносимая легкость бытия». Все предшествующие преступления Русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото и кинопленку и хранится во многих архивах мира. Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что еще можно совершить – сохранить для далекого будущего образ насилия. Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах. На них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах с бешеной скоростью, носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных и сголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории.
0: Радио «Свобода», вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Височанский чрезвычайный съезд. Это был ответ наступления. Обратились к народам, да, и сказали: нет, мы не согласны с такой политикой. Мы суверенный народ, суверенное государство. Мы хотим сохранить эти дружественные связи. Но дружественные связи, а не рабство, политическое рабство. Вот это мы сказали. А избрали новые органы. А поскольку наши были заключены, арестованы, Дубчек, Кригл и другие, это было приблизительно 7-8 человек, увезли их на территории ту Польши, ту Украины, вот, говорит: нет, мы не будем говорить с вами до тех пор, поскольку они не вернутся. И тогда их взяли и увезли в Москву на так называемые переговоры, и там просто диктовали, как должно быть. Нет, мы не согласны с таким решением вопроса. Войска вы должны увезти, вернуть всех, которые арестовали. Вот, а потом мы можем говорить о том, что будет завтра.
3: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Руководители страны были вывезены русской армией как преступники. Никто не знал, где они. Все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которыми потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчик вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного, от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно. Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчик. Праздник кончился. Настали будни унижения.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad podá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru na cestě rudé šípky.
4: Jak... Vy už jste zde, bratři. Посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
0: В августе 1968 года «Пражская весна» кончилась. Пришло время других песен.

волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Продолжим через 2 минуты.

поверх барьеров, отражая радиоплюрализм свободы. Программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь поверх барьеров. Первый раз в эфире в 21.10 с повторениями в час 10 ночи, 9.10 и, кроме понедельника, в 15.10. Каждый божий день по московскому времени.

0: микрофона Дмитрий Савицкий. Swing, cool, bebop, третье течение, авангард и нео-бибоп, история джаза и джазовых инструментов, биографии музыкантов, обзоры журнала «Даунбит», бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка в 49 минутах джаза на частотах свободы. «49» впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Влтава, 666.

Из донесений командарма 38, Чехословакия, август 68 года, министра обороны СССР. Политическая обстановка в Словакии и северо-восточной Моравии по-прежнему остается сложной, неустойчивой и противоречивой. В подавляющем большинстве крупных городов правые силы, прежде всего в лице руководства областных и районных комитетов партии, а также представителей творческой интеллигенции и работников информации, стараются удержать свои позиции. Правые, подогревая национальные чувства недоброжелательности, которые вызваны вводом союзных войск на территорию ЧССР, стремятся сохранить за собой руководство массами на местах. В целом, проводя гибкую политику к политическому и военному руководству ЧССР, считаю целесообразным предложить в ближайшее время в каждой области провести изоляцию, арест наиболее активных контрреволюционеров из числа руководящего состава. Не сделав этого, будет очень сложно и длительно вести процесс оздоровления широких слоев населения, ибо рядовой рабочий, колхозник, интеллигент на местах видят, что, как и до 21 августа, у руководителей

и колонны. И так их было довольно много. Это были те люди, мы их называли консервами. Консервами. Это консервировали они эту систему власти, понимаете, этой тоталитарной власти, да, этой специфической роли компартии, которая все знает, все может, которую никто не может судить ни за что, ни за ошибки. Это были эти консервы. А это, с их образовалась пятая колонна. Это были те, которые еще до августа уже договаривались с русскими, что им помогут, что когда они войдут, образуют революционное правительство, будут приветствовать все эти войска, понимаете, цветы им дадут, пищу и все возможное, они усадятся и все. И вдруг пришел отпор простых людей. Сейчас оказывается, что есть такие документы. Именно это документы этой пятой колонны. Этих нескольких людей, которые сами по себе и по своей личной инициативе подписали какое-то приглашение. Приходите, спасайте, пожалуйста. Спасайте социализм. Не социализм, нас спасайте. Спасайте нас у власти.

0: военная и политическая ситуация в Чехословакии нормализовалась, это термины советских и чехословацких партийных документов, только через несколько месяцев после вторжения. 12 октября состоялось совещание военачальников стран Организации Варшавского договора в польском городе Легнице, на котором было принято решение о сокращении советского военного контингента примерно до 115 тысяч человек и формировании центральной группы советских войск. Командующим группой был назначен командарм 38 генерал-майоров. Ему слово.
1: Есть общеизвестный постулат. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Это совет древних. Ведь, вводя войска, планировали, что пребывание этих войск будет зависеть от военно-политической обстановки в мире и конкретно в Чехословакии. И тут надо сказать и политическое руководство, и особенно военное, министр Гречко, он очень тонко чувствовал обстановку, и когда в Легнице собрал совещание не потому, что он не знал, что делать, он знал, что делать, но он хотел еще раз выверить, вот в этом мудрость министра, выверить свои мысли с теми людьми, которые непосредственно находились в Чехословакии, что делать. Я предложил из 30 дивизий, те, что находятся в Чехословакии, вывести в ближайшие 8-10 суток 25 дивизий. Почему? Да потому что политически мы выиграли. Чехословакия осталась в Варшавском союзе. А зачем же такую нагрузку иметь для государства нашего, да и для Чехословакии, нафаршировать ее такими войсками, в целом-то все-таки нежелательными для чехословацкого народа. Он обратился к Епшеву. «Алексей, а что я тебе говорил?» То есть они обсуждали и Брежневу докладывали. Я дольше и больше всех находился в Чехословакии.

0: Чехословакии более 3 месяцев, и у меня была огромнейшая информация. Я чувствовал тот негатив, который отражал истинное состояние умов, не только интеллигенции, той агрессивной, но и вообще-то лояльной, дружески настроенных, и особенно даже словаков, которые очень близко нас воспринимали. Поэтому вывод нужен был. А как это осуществить? Было определено договором от 16 октября между правительствами.
1: Из выступления генерала Майорова на заседании военного совета Центральной группы войск Чехословакия, ноябрь 68 года. Оперативно-стратегическое положение группы обязывает нас переосмыслить вопросы боеготовности, найти взаимопонимание и выработать единую для всех правильную линию по поддержанию высокой боевой готовности. При решении этих задач иметь в виду, что вероятным потенциальным противником будут войска НАТО, ее центральная группа армий. Необходимо учитывать политическую обстановку и ситуацию в стране пребывания. Иметь в виду, что правые силы без боя не покинут политическую арену. Надо и к этому быть постоянно готовым, но не дать себя спровоцировать. Проявлять максимальную бдительность, не допускать ни малейшей беспечности. Высоко держать честь и достоинство советского воина. Укреплять дружбу с чехословацким народом. Безупречно выполнять свой долг перед Родиной.
2: Был грозный тот стат, когда мусел си содивать.

0: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.
1: С ушклепком дьябел видел про каждого подил. Сын отца ненавидел, братр братру шкодил. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí величенство кат.
2: В книге «Воспоминаний вторжения» генерал Майоров приводит слова грузинского поэта Шатар Руставели: «Кто не ищет себе друзей, тот готовит себе врагов». «Мы искали себе друзей, пытаясь удержать их в наших стальных объятиях», — пишет Майоров. «Армия есть инструмент государства и инструмент достижения политических интересов, а не моральная категория», — продолжает генерал. И потому прославленный полководец Суворов ведь не только воевал за землю русскую, но еще и подавлял восстание в Польше и бунт Пугачева. Политики и историки могут себе позволить разную трактовку событий в Чехословакии 68-го. Позиция генерала и через 30 лет после вторжения предельно ясна.
3: Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Как-то недавно я по телевидению услышал реплику чешского посла. Ему примерно такой же вопрос задали. А он ответил умно, как Швейк. Пусть русские коммунисты попросят прощения у чешских коммунистов, а чешские коммунисты пусть попросят у русских коммунистов. И поставил точку. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас в конце своей жизни могу отрекаться от того, что я делал?
2: Рассказывает Винек Шилган.
4: Ничего, я жив. Выгнали меня из университета. Я был профессором тогда. Руководил одним исследовательским институтом экономики и промышленности. Преподавал. И помимо этой профессиональной работы своей, и занимался политикой, потому что экономика и политика – это очень близко себе, вот этой тематике. Это до сих пор меня так интересует. Вот потом меня выгнали, ну, начал работать как рабочий, на экскаваторах, бульдозерах, монтером, строил дома и все возможное. Вот. Жену выгнали из работы. Детей не пустили в школу. Например, моя дочь, талантливая девушка, могла вступить в общем в университет, когда ей было 35 лет. Это уже после 89-го года. Как молодая, никогда. Взяли паспорт, все, посадили в тюрьму, жену. Преследовали нас этот наш КГБ, искали книги запрещенные и все возможное. Это средневековые просто. Пришло средневековое, а это называлось нормализацией. А эта нормализация именно заключалась в персональных изменениях. Всех людей, которые не согласились со вступлением этих войск, а их было сотни тысяч людей, академиков до рабочих, понимаете, выгнали из работы. А видели, что очень важно, что эти люди, несмотря на все это, устояли.
5: Фрагмент из книги Сдена Камлынаржа «Холодом веет из Кремля». После Второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. Огромное влияние в советской армии сохранили маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Упрощенно, их концепцию можно выразить словами «что наше, то наше». Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главным фактором, обусловившим военную интервенцию в Чехословакию. Советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства были на время урегулированы, а демократическая реформа Чехословакии задушена. Отдельные группы советского руководства несут различную долю вины, но все-таки это их общая вина, поскольку все они представляют власть, которая обеспечивает свою гегемонию в многонациональной, представленной различными цивилизациями империи, только путем насилия даже против союзников.
2: На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Вултава, 666.
6: Из донесения командующего Центральной группой войск. Чехословакия, ноябрь 68 года. На приеме у посла СССР в Чехословакии имел более чем 2,5-часовую непрерывную, без вмешательства других, доверительную беседу с первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчиком. С некоторым раздражением он сетовал на плохую информацию со стороны отдельных лиц Политбюро ЦК КПСС о нем как руководителе Чехословацкой компартии. «Меня сделали ревизионистом. Разве можно мне в таких условиях руководить партией? Я не албанец, не китаец, не тито. Меня позорят перед Политбюро ЦК КПСС». Поднимите все протоколы, все мои высказывания. Разве есть где отход от интернационализма, от Советского Союза, от обязательств по Варшавскому договору? Этого нет. Кто осуждает румын за их попытку отойти от Варшавского договора? Кто не принимает Тито? Я. Меня обвиняют в нерешительности, в безвольности. С меня требуют, чтобы я за 2-4 месяца перевернул всю страну и выправил все ошибки. Я знаю эти ошибки и выправляю. История оправдает мои действия». На это я заметил. Александр Степанович, политические руководители определяют свои действия и действия масс не только для истории, но чтобы живущие сегодня люди на себе благотворно ощущали эту политику. В ходе всей беседы Дубчик старался подчеркнуть уважение и преданность Советскому Союзу и в моем лице, и вооруженным силам. Говорят, что все мои выступления после 21 августа носят оттенок обиды. Нет, я политик и стою выше этого, подчеркнул он. Перед концом беседы у меня в рюмке оставалось несколько глотков вина, а у Дубчика рюмка была пустой. Он, взяв мою руку с фужером, сказал: «Разольем пополам в знак дружбы и откровенности в будущем».
3: При посещении группы Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500. Это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись. Увеличив в 2 раза. То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено личного состава армии. Я был награжден орденом Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом Боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия из Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва 1-й степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Это очень высокая награда. Вот так.
2: Через 4 года после вторжения, осенью 72-го, генерал Майоров получил новое назначение. В Чехословакии в 77 военных гарнизонах он оставил 100 000 советских солдат и офицеров, надежный щит социализма, Варшавского договора, гарантию мира и дружбы братских народов. Приказ Родины выполнен. В Чехословакии все было спокойно.
3: В конце моей службы, когда опять-таки был вызван генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу, и он мне поставил очень конкретную, немногословную задачу. когда я представлялся по случаю назначения командующего войсками Прибалтийского военного округа. В Прибалтике должно быть все спокойно. Вот была задача.

будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой.

каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, к тебе возвратится.

0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали цикл программ к 30-летию советского вторжения в Чехословакию, подготовленный на основе книги воспоминаний генерала Александра Майорова «Вторжение. Чехословакия, 1968 год». Книга вышла в свет летом 1998 года в московском издательстве «Права человека». Над передачей работали Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шар.
1: «Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер – человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
1: «20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. О Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
0: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Говорит радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
6: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
7: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
5: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас не стоим ни на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
9: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
10: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
2: Should be very strong and solid. And it is so far so good.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует 5-я статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места – это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из ОТАВской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из ОТАВской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны – одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
3: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
4: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сейма Латвии Андрис Спроц.
2: Yes, Sergey, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов, ну, например, вот что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть, но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы, но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации, ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Уралский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
0: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
6: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
0: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
6: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в НАРВе. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
7: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
6: Я думаю, что силами

0: В том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть
0: Ну,
1: это, так
0: либо...
1: скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов Нарвской
0: Я
1: Народной
0: думаю, что да,
1: Республики.
0: но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссий на эту тему. Конечно, 9 мая является
1: Да.
0: самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает как бы такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну, вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем
1: Ну
0: так,
1: да,
0: сущность.
1: принадлежность групповая. Андрей, вот это очень
0: Принадлежность.
1: интересный вопрос, как буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки,
0: Семья.
1: да? Ластамяи, да, мяки, это финская, мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некое вложенное внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других других артистов.

0: активистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается НАРВ, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например, да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Нет. Они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, да. Я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там, сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира, и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот это как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лобильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию, за Эстонию. После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных и очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границе. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для исследования, для наблюдения. Потому что в конечном итоге на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга, не буду его называть, он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России, тем не менее он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы, и стоит час, два, сутки стоит, и никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться не завоевать страны Балтии, это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, ну, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
2: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов в среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про который придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
2: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но не, ну, такая стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
2: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят ну, молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
2: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
1: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
0: Реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» наш номер два.
2: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
3: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
1: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
4: А ты помолчи, я не перебивай! Понял? Ну-ка, заткнись ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
1: И кто против?
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я бы даже не назвал «Яблоко» партией. Это не более чем ячейка, заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
6: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
7: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
8: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
7: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
9: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
7: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
6: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
7: В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы «Елки» и группы «Айова» «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
10: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. и облака.
7: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
11: Для партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталином. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
7: Или делают собственные политические заявления.
3: Голосовать за партию «Яблоко» — это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
12: Не голосуйте за «Яблоко», оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите, господа блогеры, политические, либеральные?
2: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за «Яблоко», они несовершеннолетние, голосовать они не могут.
7: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
5: Господин Дованков со товарищи еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов «Яблоко». Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии «Яблоко». Спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу или все-таки она исходит от самой партии?
13: На этих выборах только «Яблоко» выступает за мир, поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже 5-й год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только «Яблоко». Поэтому агитация за «Яблоко» в интернете — это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
5: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый день, здравствуйте.
5: В чем, на ваш взгляд, этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал, даже партии «Яблоко» прямо сейчас?
14: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский, политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова. Там, «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейски мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
5: Дмитрий, прекрасно понимаю ваш скепсис. Простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, но и, я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодел ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
14: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контроль над ситуацией в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил. которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя, способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за Яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за Яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые там, господином Кириенко, если будет у Яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо Яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, Яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили Яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за Яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
15: Запомню этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
14: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, в Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он три раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть, чтобы не позволить Яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста, мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся, у них есть право на демонстрацию.
15: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим, вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу «Яблоко» игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат Журавлев вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
16: Россия, Путин, победа!
17: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии не голосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
18: Некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был.
17: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам участия антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
19: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
0: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
20: Молодец.
0: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
20: О, номер два.
0: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
17: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
21: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
17: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
15: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
4: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вы...
22: У нас человек, который на передовую неделю...
4: А вам курочка нужна. Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте нахер эту курочку,
22: это
4: понятно?
22: Работает,
4: поэтому мне, не надо предъявлять таких, что вы там, бля, призываете, а сами нет.
1: Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
22: Смотрите.
1: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
22: Не участвовал.
1: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите. Что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
22: Не... Милонов же участвовал.
1: Я еще раз говорю.
22: Тогда... Орден мужества, герой.
1: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
22: Смотрите.
1: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
22: Иди сам туда.
15: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
14: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, покоящаяся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным.

0: Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация «Трусхаунс», занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению «Трусхаунс», несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала «Трусхаунс» документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств «Трусхаунс» начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных – полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований «Трусхаунс», рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: И продолжаются щедня и великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
1: Віддати шану нашій загиблій колезі.

0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
1: Крылатая ракета дальнего радиуса уражения.
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя. Именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, небронированные, такие иные.
0: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории Российской Федерации. Федерации из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
0: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? И что это вообще за человек?
2: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
0: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
2: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее. Является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
1: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
0: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
1: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть среди загиблих.
2: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших. Там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек. Из них только двое военные. Более 60 человек были ранены. Большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях. Об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не поставили. пострадала, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
1: Попытающейся было прямое вылучание.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия, как будут происходить наказания виновных, планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Ну, мы зараз дуже тесно співпрацюємо с Донецькою прокуратурою.
2: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствие подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобыря, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
0: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
2: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела, собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
0: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: це був дуже такий яскравий зразок того, як діє російська пропаганда.
2: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
1: Дуже велика кількість цивільних.
0: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
3: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И, если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требование, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей в Демократической Республике Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести какое-либо дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезные, попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого нашим делом Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или чилийских командиров. Было довольно известное дело в городе Кобленс, где несколько чилийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
0: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
3: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
0: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Каким вам представляется будущее России?
8: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
9: Будущее России лучше, чем в Америке?
10: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
11: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
12: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 17 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский заявляет о планах СБУ продолжать атаки на объекты в глубине России. Владимир Путин объявил о формировании в российских вооруженных силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
0: Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1.5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны.
2: Была доповедь СБУ.
0: Был доклад СБУ. Согласованы новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей противовоздушной обороны — это реальная защита жизней, жизней людей.
2: Життя людей.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждением его слов о необходимости срочно укреплять силы ПВО Украины стал очередной российский удар по Киеву, в результате которого погибли не менее 17 человек, более 40 получили ранения. Атаке подверглось, как по сообщениям украинских властей и средств массовой информации, так и Министерства обороны России, прежде всего логистическая инфраструктура. Сразу на нескольких складах возникли пожары. Трое погибших — это сотрудники компании «Новая почта». 8 человек были убиты при ударе по железнодорожной платформе Квитнёва в районе Боровар. Эти люди ждали электричку и не успели укрыться. По Киеву и Киевской области были выпущены в общей сложности 28 баллистических и крылатых ракет и более 100 боевых дронов. Примечательно, что ни одна из российских ракет вновь не была сбита. При этом призыв Зеленского к западным партнерам, прежде всего к США, оказать Украине немедленную помощь ракетами для комплексов ПВО, могут остаться без реального ответа. По оценкам многих военных аналитиков, американские запасы таких ракет могут быть серьезно истощены из-за продолжающейся войны в Персидском заливе. Если от баллистики могут защитить только ракеты ПВО, то от дронов, охотящихся за людьми в районах, расположенных недалеко от линии фронта, защищают специальные сети, которые устанавливаются над дорогами. Монтажникам этих сетей приходится работать, несмотря на смертельную опасность. И, наверное, последнее, что их тревожит, это установившаяся в эти дни жаркая погода, рассказывает в интервью фронтового другому корреспонденту «Радио Свободы» Егору Логинову, один из монтажников, представившийся Александром. Александр устанавливает защитные сети в Харьковской области, расположенной рядом с российской границей. Туда постоянно залетают российские беспилотники.
3: Все зависит от местности. То есть, если вот здесь, вы видите, тут надо еще побороться с этими деревьями, кустами поспиливать. Если по ровному, то там быстрее идет процесс. Тут же еще от дороги зависит. Одна полоса, либо четыре. То есть, вот такое. И транспорт, это же окружная, она загружена. И за количество машин процесс притормаживается. Нам приходится перекрывать дорогу, чтобы провод перетянуть через дорогу. Когда над нами шахеды пролетали, да, тогда... Ну, волей-неволей мы прятались. А так, ну, работаем. Стреляют, мы работаем. Опять же, сирена, мы работаем. Дождь тот же нас не пугает. Ну, мы начали зимой, то уже привыкли. А жара нас уже не испугает так точно.
0: Это был Александр, один из монтажников, устанавливающих защитные сети над дорогами в Харьковской области. Фрагмент репортажа фронтового корреспондента «Радио Свобода» Егора Логинова. Украинские беспилотники атаковали сегодня еще один склад маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Тульской области. Там возник сильный пожар, как я уже упомянул. Это уже 16-й склад компании, подвергшийся удару. В очередной раз атакован нефтеперерабатывающий завод «Башнефть». «Нефть-Новойл» в Уфе. Вообще компания «Башнефть» управляет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в северной промышленной зоне Уфы. Это «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших подобных комплексов в России. Он способен перерабатывать до 23,5 миллионов тонн сырья в год. Во многих российских регионах продолжаются перебои со снабжением топливом. На АЗС часто ограничивают продажу бензина, за ним выстраиваются длинные очереди. Об этом я много раз вам рассказывал. Представители властей иногда в качестве доказательства отсутствия топливного кризиса приводят наличие пробок на дорогах. Так, к примеру, высказывался председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. А вот опубликованное в YouTube-канале издания «Soto Vision» мнение стоящей в очереди российской пенсионерки. Это мнение, как мне кажется, является квинтэссенцией отношения россиян и к отсутствию бензина, и к войне против Украины, и к Владимиру Путину, и к общему положению в стране.
4: Взял мужик, отматерил, хотел спросить, очередь какая, в какой ряд. Он меня взял, отматерил. Злость на людей нагоняет еще больше и больше. Уже друг друга скоро кусать будем. Наш Путин уже все, по-моему, меры предпринимает, чтобы улучшить, но пока пользы никакой с этой войной. Но он не Господь Бог, не может все везде предугадать, правильно? Поэтому помощники нужны хорошие, у него их мало. Я уже 20 лет на пенсии, мне 70 лет. Я давно в политику не лезу, не хочу. Насмотрелась этого всего, предпринимала, только себе здоровье угробила, вот и все. Сейчас на пенсии отдыхаю, приехала за бензином, но ничего не вижу хорошего.
0: Говорила российская пенсионерка, стоящая в очереди за бензином на АЗС. Фрагмент записи на YouTube-канале издания «Soto Vision». А Владимир Путин, который до сих пор не прокомментировал ни взрыв в ресторане в центре Москвы в минувшую субботу, одной из жертв которого стал зять главкома ВКС России Александра Чайка Даниил Передри, это уже официально подтверждено, не гибель людей на пляже в Геленджике в понедельник, сегодня объявил о слиянии служб тыла в вооруженных силах, а также о создании нового рода войск, войск беспилотных систем.
5: Было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению, ну и принято такое решение, назначен Солочук Валерий Николаевич. Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск беспилотных систем. одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. Мы считаем Лямина Дениса Игоревича, пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.
0: Это был президент России Владимир Путин. Сегодня же он назначил новых командующих группировками российских войск «Центр» и «Восток». Группировку «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, который до последнего времени руководил группировкой «Восток», а группировку «Восток» теперь возглавляет генерал-майор Петр Болгарев. До сих пор он был начальником штаба этой группировки. Время свободы. В Украине широкий общественный резонанс вызвало расследование военной корреспондент Анны Калюжной о жестоком отношении к военнослужащим 225-го штурмового полка ВСУ со стороны командования, включая командира полка, героя Украины, майора Олега Ширяева. В публикации рассказывается о том, что провинившихся военнослужащих сажают в ямы, привязывают к так называемому «дереву правды» и избивают, отбирают телефоны, требуют деньги. 225-й полк был создан по инициативе недавно уволенного с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Он начинался с роты отдельного батальона 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. Олег Ширяев стал комбатом этого батальона в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сейчас полк дислоцирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. В рамках расследования была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военным, отступающим с позиций. Запись датирована весной 2025 года, когда ВСУ продолжали Курскую операцию.
6: Командиры, увага! По своим, напоминаю, никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос, дозвел на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – противник. Все, кто бегут с позиции, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим, несанкционировано. И, сука, утримуйте рубежи, потому что, сука, так можно до Киева отступать. Поэтому отступать, отставить.
0: Это была аудиозапись, на которой предположительно говорит командир 225-го штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Анна Калюжная рассказала, что получала многочисленные угрозы и оскорбления после того, как опубликовала в социальных сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
7: Ну, вы зацитировали, что умовно это было...
8: То, что было процитировано, по его словам, это был условный приказ, связанный с развлечением «свои-чужие», потому что россияне переодеваются в украинскую форму и иногда могут кричать «Слава Украине». Так он объяснил ту часть записи, которая касается фразы «Все, что движется, это противник». С одной стороны, это логично, но нелогично, если речь идет о дезертирах или отступающих. То есть, если это не дезертиры и не отступающие, тогда возникает вопрос. Он фактически говорит напрямую, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания. Поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
9: Не все звинувачи.
0: Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью – проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке известной в Украине блогерши Марии Барабаш о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым в еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческие и продюсерские факультеты института, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
9: Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мной объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
0: Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
10: Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов — это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей, нет. Я думаю, нет.
0: В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
11: Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. Плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы. Безусловно. Люди могут по-разному относиться к тем или другим вещам. Но есть, во-первых, такие события, которые требуют какого-то единства от народа. Это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенные Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, тут это наверное, ну, какой-то тот водораздел, когда мы вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Вы как считаете?
0: А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
12: Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территорией свободы, и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантуру, потом преподавание там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии и тому прочее, прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте, там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы, это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС там, и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения, и студент может ее принять, он может с ней согласиться. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
0: Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей, сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.
13: Так называемые кувшины, архитектурный комплекс в центре старого Тбилиси на площади Европы, должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл кувшины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то кувшины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
14: Нет, нельзя их демонтировать.
15: Почему, как думаете?
14: Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
15: Почему? Не нравится этот объект?
14: Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше, и, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали, так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
13: Кувшины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. Менялась и концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее. Но ни один из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кувшинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса Фуксусом. Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кувшины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
13: Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавадзе, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксуса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кувшинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода».
17: Каким вам представляется будущее России?
18: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужно.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
1: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
2: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
1: Вторые.
2: Вторые. А первые – это не любовь?
1: Да.
2: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
1: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз... В тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего... в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
2: Про контекст и

0: И про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
1: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
0: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
2: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
0: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
2: Нет, не думала и даже думать не буду.
0: А почему не хотите?
2: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
0: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
2: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают. И от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
4: Может, вечером сходим куда-нибудь?
5: Сегодня?
4: Например?
5: С чего вдруг?
4: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
5: Кого собираешься звать?
4: Да, как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
2: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
0: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
2: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
0: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
2: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
0: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
2: В том числе, конечно.
0: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
2: Но мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
0: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
2: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
0: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
2: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, ну, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
6: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
0: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
2: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни. Я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
0: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
2: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну, как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну, не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
0: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
2: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю. Я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
0: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
2: Да, немного.
0: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
2: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
0: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
2: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу. Может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, здесь что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
0: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
2: Да.
0: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
2: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение. Потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
0: Про «Чик» я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся «Чики». И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
2: Да, это не будем об этом говорить.
0: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
2: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Грузия, Армения, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот, у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комише оперы «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе. Завтра играю тоже в Дюссельдорфе. В Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
0: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
2: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно очевиден.
0: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект в России.
2: Супер.
0: Спасибо, хорошего вам у вас спектакля.
2: Спасибо большое.
6: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
1: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
0: Реальный выбор на выборах – либо «Единая Россия», либо «Яблоко» – наш номер два.
2: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
3: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
1: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
4: А ты помолчи, это не перебивай! Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
1: И кто против?
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я бы даже не назвал «Яблоко» партии. Это не более чем ячейка, заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
6: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
7: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
8: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
7: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
9: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
7: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
6: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
7: В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы «Елки» и группы «Айова» «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
10: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. яблоко.
7: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков, например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
11: Для партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
7: Или делают собственные политические заявления.
3: Голосовать за партию «Яблоко» — это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
12: Не голосуйте за «Яблоко», оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите? Господа блогеры, политические, либеральные.
2: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за яблоко, они несовершеннолетние, голосовать не могут.
7: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
5: Господин Дованков со товарищем еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов «Яблоко». Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии «Яблоко», спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу, или все-таки она исходит от самой партии?
13: На этих выборах только «Яблоко» выступает за мир, поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только «Яблоко». Поэтому агитация за яблоко в интернете — это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
5: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый день, здравствуйте.
5: В чем, на ваш взгляд, вот этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал, даже партия «Яблоко» прямо сейчас?
14: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, вводится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский, политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова. Там «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейских мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
15: Дмитрий, прекрасно понимаю ваш скепсис, простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, ну и, я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодело ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
14: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет в «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Есть, я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контрольную ситуацию в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил.
16: которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за Яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за Яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые господином Кириенко, если будет у Яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо Яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, Яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили Яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за Яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
15: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
16: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, а в Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он 3 раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть. Чтобы не позволить Яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста. Мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас Все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся, у них есть право на демонстрацию.
15: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим, вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу «Яблоко» игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки, вот идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат Журавлев вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
17: Россия, Путин, победа!
18: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии неголосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
19: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был.
18: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам участия антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
20: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
21: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
22: Молодец.
21: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
22: О, номер два.
21: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
18: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
23: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
18: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
15: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
24: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вы...
25: У нас человек, который на передовой неделю...
24: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так себе, это, засуньте нахер эту курочку,
25: работает,
24: понятно? Поэтому
25: работает.
24: Мне, не надо предъявлять таких, что вы там, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
25: Смотрите.
24: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
25: Не участник
24: вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению
0: Не... Милонов же участвовал.
24: Я еще раз говорю.
0: Орден тогда... мужества, герой.
24: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
0: Смотрите.
24: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
0: Иди сам туда.
15: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
16: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они так не, такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки, ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящаяся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
15: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: заявил о формировании в российских вооруженных силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
0: Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1.5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны.
2: Была доповедь СБУ.
0: Был доклад СБУ. Согласованы новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей противовоздушной обороны – это реальная защита жизней людей.
2: Життя людей.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждением его слов о необходимости срочно укреплять силы ПВО Украины стал очередной российский удар по Киеву, в результате которого погибли не менее 17 человек, более 40 получили ранения. Атаке подверглось, как по сообщениям украинских властей и средств массовой информации, так и Министерства обороны России, прежде всего логистическая инфраструктура. Сразу на нескольких складах возникли пожары. Трое погибших – это сотрудники компании «Новая почта». 8 человек были убиты при ударе по железнодорожной платформе Квитнёва в районе Боровар. Эти люди ждали электричку и не успели укрыться. По Киеву и Киевской области были выпущены в общей сложности 28 баллистических и крылатых ракет и более 100 боевых дронов. Примечательно, что ни одна из российских ракет вновь не была сбита. При этом призыв Зеленского к западным партнерам, прежде всего к США, оказать Украине немедленную помощь ракетами для комплексов ПВО, могут остаться без реального ответа. По оценкам многих военных аналитиков, американские запасы таких ракет могут быть серьезно истощены из-за продолжающейся войны в Персидском заливе. Если от баллистики могут защитить только ракеты ПВО, то от дронов, охотящихся за людьми в районах, расположенных недалеко от линии фронта, защищают специальные сети, которые устанавливаются над дорогами. Монтажникам этих сетей приходится работать, несмотря на смертельную опасность. И, наверное, последнее, что их тревожит, это установившаяся в эти дни жаркая погода, рассказывает в интервью фронтовой корреспонденту «Радио Свободы» Егору Логинову один из монтажников, представившийся Александром. Александр устанавливает защитные сети в Харьковской области, расположенной рядом с российской границей. Туда постоянно залетают российские беспилотники.
3: Все зависит от местности. То есть, если вот здесь, вы видите, тут надо еще побороться с этими деревьями, кустами поспиливать. Если по ровному, то там быстрее идет процесс. Тут же еще от дороги зависит. Одна полоса, либо четыре. То есть вот такое. И транспорт, это же окружная, она загружена. И за количество машин процесс притормаживается. Нам приходится перекрывать дорогу, чтобы провод

0: перетянуть через дорогу. Когда над нами шахеды пролетали, да, тогда, ну, волей-неволей мы прятались. А так, ну, работаем, стреляют, мы работаем, опять же, сирена, мы работаем. Дождь тот же нас не пугает. Ну, мы начали зимой, то уже привыкли, а жара нас уже не испугает так точно.
1: Это был Александр, один из монтажников, устанавливающих защитные сети над дорогами в Харьковской области. Фрагмент репортажа фронтового корреспондента «Радио Свобода» Егора Логинова. Украинские беспилотники атаковали сегодня еще один склад маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Тульской области. Там возник сильный пожар, как я уже упомянул. Это уже 16-й склад компании, подвергшийся удару. В очередной раз атакован нефтеперерабатывающий завод «Башнефть». «Нефть-Новойл» в Уфе. Вообще компания «Башнефть» управляет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в северной промышленной зоне Уфы. Это «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших подобных комплексов в России. Он способен перерабатывать до 23,5 миллионов тонн сырья в год. Во многих российских регионах продолжаются перебои со снабжением топливом. На АЗС часто ограничивают продажу бензина, за ним выстраиваются длинные очереди, об этом я много раз вам рассказывал. Представители властей иногда в качестве доказательства отсутствия топливного кризиса приводят наличие пробок на дорогах. Так, к примеру, высказывался председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. А вот опубликованное в YouTube-канале издание «Soto Vision» мнение стоящей в очереди российской пенсионерки. Это мнение, как мне кажется, является квинтэссенцией отношений россиян и к отсутствию бензина, и к войне против Украины, и к Владимиру Путину, и к общему положению в стране.
2: Взял мужик, отматерил, хотел спросить, очередь какая, в какой ряд. Он меня взял, отматерил. Злость на людей нагоняет еще больше и больше. Уже друг друга скоро кусать будем. Наш Путин уже все, по-моему, меры предпринимает, чтобы улучшить, но пока пользы никакой с этой войной. Но он не Господь Бог, не может все везде предугадать, правильно? Поэтому помощники нужны хорошие. У него их мало. Я уже 20 лет на пенсии, мне 70 лет. Я давно в политику не лезу, не хочу. Насмотрелась этого всего. Предпринимала. Только себе здоровье угробила, вот и все. Сейчас на пенсии отдыхаю. Приехала за бензином, но ничего не вижу хорошего.
1: Говорила российская пенсионерка, стоящая в очереди за бензином на АЗС. Фрагмент записи на YouTube-канале издания «Soto Vision». А Владимир Путин, который до сих пор не прокомментировал ни взрыв в ресторане в центре Москвы в минувшую субботу, одной из жертв которого стал зять главкома ВКС России Александра Чайка Даниил Передри, это уже официально подтверждено, не гибель людей на пляже в Геленджике в понедельник, сегодня объявил о слиянии служб тыла в вооруженных силах, а также о создании нового рода войск, войск беспилотных систем.
3: Было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению, ну и принято такое решение, назначен Солочук Валерий Николаевич. Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.
1: Это был президент России Владимир Путин. Сегодня же он назначил новых командующих группировками российских войск «Центр» и «Восток». Группировку «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, который до последнего времени руководил группировкой «Восток», а группировку «Восток» теперь возглавляет генерал-майор Петр Болгарев. До сих пор он был начальником штаба этой группировки. Время свободы. В Украине широкий общественный резонанс вызвало расследование военной корреспондент Анны Калюжной о жестоком отношении к военнослужащим 225-го штурмового полка ВСУ со стороны командования, включая командира полка, героя Украины, майора Олега Ширяева. В публикации рассказывается о том, что провинившихся военнослужащих сажают в ямы, привязывают к так называемому «дереву правды» и избивают, отбирают телефоны, требуют деньги. 225-й полк был создан по инициативе недавно уволенного с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Он начинался с роты отдельного батальона 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. Олег Ширяев стал комбатом этого батальона в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сейчас полк дислоцирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. В рамках расследования была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военным, отступающим с позиций. Запись датирована весной 2025 года, когда ВСУ продолжали Курскую операцию.
4: Командиры, увага! По своим, напоминаю, никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос, дозвел на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – противник. Все, кто бегут с позиции, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим, несанкционировано. И, сука, утримуйте рубежи, потому что, сука, так можно до Киева отступать. Поэтому отступать, отставить.
1: Это была аудиозапись, на которой предположительно говорит командир 225-го штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Анна Калюжная рассказала, что получала многочисленные угрозы и оскорбления после того, как опубликовала в социальных сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
5: Ви зацитували, що умовно це було...
6: То, що було процитировано, по його словам, це був условний приказ, зв'язаний з розлученням «свої-чужие», тому що росіяни переодіваються в українську форму і іноді можуть кричати «Слава Україні». Так він об'яснив ту частину записи, яка касається фрази «Все, що движеться, це противник». З одної сторони, це логічно, але нелогічно, якщо речь йде о дезертирах або відступаючих. Тобто, якщо це не дезертири і не відступаючі, тоді виникає вопрос. Він фактично говорить напряму, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания, поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
5: Не все звинувачи.
1: Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью – проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке известной в Украине блогерши Марии Барабаш о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым в еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческие и продюсерские факультеты института, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
7: Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мною объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
1: Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
8: Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов – это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей, нет. Я думаю, нет.
1: В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
9: Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. И плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы. Безусловно, люди могут по-разному относиться к тем или другим вещам, но есть, во-первых, такие события, которые требуют какого-то единства от народа, это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенные Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, тут это наверное, ну, какой-то тот водораздел, когда мы вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Вы как считаете?
1: А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
10: Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территорией свободы, и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии и тому прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы, это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС там, и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения, и студент может ее принять, он может с ней согласиться. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
1: Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей. Сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.
11: Так называемые кувшины, архитектурный комплекс в центре старого Тбилиси на площади Европы, должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл кувшины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то кувшины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
12: Нет, нельзя их демонтировать.
13: Почему, как думаете?
12: Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
13: Почему? Не нравится этот объект?
12: Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше, и, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали, так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
11: Кувшины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. Менялась и концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее. Но ни один из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кувшинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса Фуксусом. Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кувшины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
14: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
11: Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавадзе, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксуса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кувшинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
1: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода».
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
18: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
19: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, Но к этому нужно стремиться, вот и все.
20: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
1: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
0: Реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко», наш номер 2.
2: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
3: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
1: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
4: А ты помолчи, не перебивай! Понял? Ну-ка, заткнись ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
1: И кто против?
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я бы даже не назвал «Яблоко» партией. Это не более чем ячейка, заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
6: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
7: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
8: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
7: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
9: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
7: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
6: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
7: В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном кампании стала песня певицы «Елки» и группы «Айова» «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
10: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. и облака.
7: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков, например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
11: Для партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
7: Или делают собственные политические заявления.
3: Голосовать за партию «Яблоко» — это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
12: Не голосуйте за «Яблоко», оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите, господа блогеры, политические, либеральные?
2: Яблоко, кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за яблоко, они несовершеннолетние голосовать не могут.
7: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
5: Господин Дованков со товарищи еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов «Яблоко». Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии «Яблоко». Спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу или все-таки она исходит от самой партии?
13: На этих выборах только «Яблоко» выступает за мир. Поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене «За мир» только «Яблоко». Поэтому агитация за яблоко в интернете — это инициатива снизу. Это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию. И будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
5: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый день, здравствуйте.
5: В чем, на ваш взгляд, этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал, даже партия «Яблоко» прямо сейчас?
14: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер пять раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский, политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова, там, «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейски мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю... за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
5: Я прекрасно понимаю ваш скепсис. Простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки. Ну и, я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе. Поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодел ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
14: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе – это тест на контроль над ситуацией в регионах и, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились задачи. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил. которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя, способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за Яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за Яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые там, господином Кириенко, если будет у Яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо Яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, Яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили Яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас в России не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за Яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
15: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
14: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, а Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он три раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть, чтобы не позволить Яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. будьте любезны, пожалуйста, мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся, у них есть право на демонстрацию.
15: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим, вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу «Яблоко» игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат, Журавлев, вообще устроил скандал прямо в центре избиркома и тоже под предлогом антивоенной позиции «Яблоко». Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
16: Россия, Путин, победа!
17: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии не голосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала «Яблоко», партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
18: Некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был.
17: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам участия антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
19: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
0: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
20: Молодец.
0: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
20: О, номер два.
0: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
17: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблоко» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
21: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
17: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
15: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, поизучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
4: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев.
1: Пойдите, спросите, что вам...
8: У нас человек, который на передовую неделю...
1: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте так нахер это, эту так курочку, это понятно? Так это поэтому работает. Мне, не надо предъявлять таких, так что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
8: Смотрите.
1: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко. А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен. Вот потому смотрите. Что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
8: Так, Милонов же участвовал.
1: Я еще раз говорю.
8: Орден мужества, герой.
1: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть, и меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
8: Смотрите.
1: Рассказывать мне, где я должен быть, а где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты нахер.
8: Иди сам туда.
15: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
14: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, который является большинством в России, и говорить ему, вот яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, покоящаяся на иностранных агентах яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
15: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал

0: первой картины режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
1: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
2: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
1: Вторые.
2: Вторые. А первые – это не любовь?
1: Да.
2: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
1: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд, в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
2: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем».
2: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и... сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
1: Я считаю, что у каждого есть право говорить

0: то, что он думает в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да, как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Но мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
5: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
1: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
1: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
0: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю. Я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, ну, на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня, и все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в Елене или в Левиафане, а вот как в Минотавре?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи, там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в комише оперы «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам у вас спектакля.
0: Спасибо большое.
5: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
3: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
2: We are prepared.
4: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
3: Какова численность латвийских сил обороны?
4: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
3: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
4: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществляются. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
2: Should be very strong and solid. And it is so far, so good.
3: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО плюс? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО плюс или НАТО 2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
4: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
3: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
4: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
3: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
4: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
3: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
4: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
3: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
4: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
3: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
4: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
0: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
2: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации, ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое Сувалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
0: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
6: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
0: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
6: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, Skype, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
0: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот востоке Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
6: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
0: Ну, то есть это, ну, так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
6: Нарвская Народная Республика. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год которые дают как бы почву для, для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространства там, социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангарда. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что... этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что

0: Сталина, как он, ласта мяки, да? Ласта мяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некое вложенное внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
1: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... Mm-hmm. Не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
0: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Как они проходят обязательную военную службу?
1: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет ну, практически всех вот лет после 91 года в эстонской армии служили русскоязычные,

0: которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор, насколько там, я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем, хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, да. Я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будете брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лоббильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит финно-угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле. Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
1: имперской традиции,
0: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
1: Да.
0: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
1: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
0: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
1: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
1: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
1: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга, не буду его называть, он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен, готовы. Как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут напряжение, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события там, 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
2: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходит из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
2: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и да, которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
2: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но такие стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если хочешь, опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
2: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
2: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 5 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 17 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский заявляет о планах СБУ продолжать атаки на объекты в глубине России. Владимир Путин объявил о формировании в российских вооруженных силах войск беспилотных систем. Также сегодня.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание.
0: Власти Тбилиси приняли окончательное решение о демонтаже в центре города архитектурного комплекса, известного как «Кувшины». Ровно 40 дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал поручение Службе безопасности Украины провести 40-дневную специальную операцию по принуждению России к миру. Детали операции он тогда не привел, но именно последние 1.5-2 месяца Украина наносит особо интенсивные удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, а с середины июля по складам российского маркетплейса Wildberries. За минувшие сутки был поврежден уже 16 из них. Владимир Зеленский не делал специальных заявлений по поводу итогов этих 40 дней, но в своем обращении во вторник вечером дал понять, что СБУ достигло впечатляющих результатов и что удары будут продолжены, одновременно подчеркнув, что главный приоритет для Украины по-прежнему укрепление сил противовоздушной обороны страны.
2: Была доповедь СБУ.
0: Был доклад СБУ, согласованные новые операции Службы безопасности Украины. Сегодня исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил о результатах работы за июль. Также определили приоритеты на август. Выражаю признательность СБУ за сильные позиции и эффективную работу. Сегодня уже есть отчет Министерства обороны о поражении российских сил на фронте за июль. Именно подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству пораженных целей. Это действительно выдающийся результат. Молодцы. Только за июль на фронте всеми подразделениями сил обороны и безопасности Украины с помощью беспилотников было уничтожено 30 272 российских военнослужащих. Речь идет о ликвидированных и тяжелораненых, причем это лишь те случаи, которые имеют четкое видеоподтверждение. Таким образом, тенденция на фронте остается неизменные. Российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч человек. В дальнейшем в наших подразделениях сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов. ПВО остается первым приоритетом. Важно, чтобы партнеры слышали Украину и понимали, каждый пакет помощи для нашей противовоздушной обороны – это реальная защита жизней людей.
2: Життя людей.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждением его слов о необходимости срочно укреплять силы ПВО Украины стал очередной российский удар по Киеву, в результате которого погибли не менее 17 человек, более 40 получили ранения. Атаке подверглось, как по сообщениям украинских властей и средств массовой информации, так и Министерства обороны России, прежде всего логистическая инфраструктура. Сразу на нескольких складах возникли пожары. Трое погибших – это сотрудники компании «Новая почта». 8 человек были убиты при ударе по железнодорожной платформе Квитнёва в районе Боровар. Эти люди ждали электричку и не успели укрыться. По Киеву и Киевской области были выпущены в общей сложности 28 баллистических и крылатых ракет и более 100 боевых дронов. Примечательно, что ни одна из российских ракет вновь не была сбита. При этом призыв Зеленского к западным партнерам, прежде всего к США, оказать Украине немедленную помощь ракетами для комплексов ПВО, могут остаться без реального ответа. По оценкам многих военных аналитиков, американские запасы таких ракет могут быть серьезно истощены из-за продолжающейся войны в Персидском заливе. Если от баллистики могут защитить только ракеты ПВО, то от дронов, охотящихся за людьми в районах, расположенных недалеко от линии фронта, защищают специальные сети, которые устанавливаются над дорогами. Монтажникам этих сетей приходится работать, несмотря на смертельную опасность. И, наверное, последнее, что их тревожит, это установившаяся в эти дни жаркая погода, рассказывает в интервью фронтового Донскому корреспонденту «Радио Свобода» Егору Логинову, один из монтажников, представившийся Александром. Александр устанавливает защитные сети в Харьковской области, расположенной рядом с российской границей. Туда постоянно залетают российские беспилотники.
3: Все зависит от местности. То есть, если вот здесь вы видите, тут надо еще побороться с этими деревьями, кустами поспиливать. Если по ровному, то там быстрее идет процесс. Тут же еще от дороги зависит. Одна полоса, либо четыре. То есть вот такое. И транспорт, это же окружная, она загружена. И из-за количества машин процесс притормаживается. Нам приходится перекрывать дорогу, чтобы провод перетянуть через дорогу. Когда над нами шахеды пролетали, да, тогда... Ну, волей-неволей мы прятались. А так, ну, работаем. Стреляют, мы работаем. Опять же, сирена, мы работаем. Дождь тот же нас не пугает. Ну, мы начали зимой, то уже привыкли. А жара нас уже не испугает так точно.
0: Это был Александр, один из монтажников, устанавливающих защитные сети над дорогами в Харьковской области. Фрагмент репортажа фронтового корреспондента «Радио Свобода» Егора Логинова. Украинские беспилотники атаковали сегодня еще один склад маркетплейса «Wildberries», на этот раз в Тульской области. Там возник сильный пожар, как я уже упомянул. Это уже 16-й склад компании, подвергшийся удару. В очередной раз атакован нефтеперерабатывающий завод «Башнефть». «Нефть-Новойл» в Уфе. Вообще компания «Башнефть» управляет тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами в северной промышленной зоне Уфы. Это «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших подобных комплексов в России. Он способен перерабатывать до 23,5 миллионов тонн сырья в год. Во многих российских регионах продолжаются перебои со снабжением топливом. На АЗС часто ограничивают продажу бензина, за ним выстраиваются длинные очереди. Об этом я много раз вам рассказывал. Представители властей иногда в качестве доказательства отсутствия топливного кризиса приводят наличие пробок на дорогах. Так, к примеру, высказывался председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. А вот опубликованное в YouTube-канале издания «Soto Vision» мнение стоящей в очереди российской пенсионерки. Это мнение, как мне кажется, является квинтэссенцией отношений россиян и к отсутствию бензина, и к войне против Украины, и к Владимиру Путину, и к общему положению в стране.
4: Взял мужик, отматерил, хотел спросить, очередь какая, в какой ряд. Он меня взял, отматерил. Злость на людей нагоняют еще больше и больше. Уже друг друга скоро кусать будем. Наш Путин уже все, по-моему, меры предпринимает, чтобы улучшить, но пока пользы никакой с этой войной. Но он не Господь Бог, не может все везде предугадать, правильно? Поэтому помощники нужны хорошие. У него их мало. Я уже 20 лет на пенсии, мне 70 лет. Я давно в политику не лезу, не хочу. Насмотрелась этого всего. Предпринимала. Только себе здоровье угробила, вот и все. Сейчас на пенсии отдыхаю. Приехала за бензином, но ничего не вижу хорошего.
0: Говорила российская пенсионерка, стоящая в очереди за бензином на АЗС. Фрагмент записи на YouTube-канале издания «Soto Vision». А Владимир Путин, который до сих пор не прокомментировал ни взрыв в ресторане в центре Москвы в минувшую субботу, одной из жертв которого стал зять главкома ВКС России Александра Чайка Даниил Передри, это уже официально подтверждено, не гибель людей на пляже в Геленджике в понедельник, сегодня объявил о слиянии служб тыла в вооруженных силах, а также о создании нового рода войск, войск беспилотных систем.
5: Было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов, и эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению, ну и принято такое решение, назначен Солочук Валерий Николаевич. Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск беспилотных систем. одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. Мы считаем Лямина Дениса Игоревича, пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба.
0: Это был президент России Владимир Путин. Сегодня же он назначил новых командующих группировками российских войск «Центр» и «Восток». Группировку «Центр» возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, который до последнего времени руководил группировкой «Восток», а группировку «Восток» теперь возглавляет генерал-майор Петр Болгарев. До сих пор он был начальником штаба этой группировки. Время свободы. В Украине широкий общественный резонанс вызвало расследование военной корреспондент Анны Калюжной о жестоком отношении к военнослужащим 225-го штурмового полка ВСУ со стороны командования, включая командира полка, героя Украины, майора Олега Ширяева. В публикации рассказывается о том, что провинившихся военнослужащих сажают в ямы, привязывают к так называемому «дереву правды» и избивают, отбирают телефоны, требуют деньги. 225-й полк был создан по инициативе недавно уволенного с поста главкома ВСУ Александра Сырского. Он начинался с роты отдельного батальона 127-й Харьковской бригады территориальной обороны. Олег Ширяев стал комбатом этого батальона в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сейчас полк дислоцирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. В рамках расследования была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военным, отступающим с позиций. Запись датирована весной 2025 года, когда ВСУ продолжали Курскую операцию.
6: Командиры, увага! По своим, напоминаю, никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос, дозвел на рух. Все остальное – это противник. Все, что движется – противник. Все, кто бегут с позиции, дезертиры – это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим, несанкционировано. И, сука, утримуйте рубежи, потому что, сука, так можно до Киева отступать. Нет. Поэтому отступать, отставить.
0: Это была аудиозапись, на которой предположительно говорит командир 225-го штурмового полка ВСУ майор Олег Ширяев. Анна Калюжная рассказала, что получала многочисленные угрозы и оскорбления после того, как опубликовала в социальных сетях пост о 225-м полку. В эксклюзивном интервью проекту «Радио Свобода Донбасс Реалии» Калюжная рассказала также, что проверила аутентичность записи с голосом Ширяева. Собственно, это в разговоре с ней подтвердил и сам Ширяев.
7: Вы зацитировали, что условно это было...
8: То, что было процитировано, по его словам, это был условно приказ, связанный с развлечением «свои-чужие», потому что россияне переодеваются в украинскую форму и иногда могут кричать «Слава Украине». Так он объяснил ту часть записи, которая касается фразы «Все, что движется, это противник». С одной стороны, это логично, но нелогично, если речь идет о дезертирах или отступающих. То есть, если это не дезертиры и не отступающие, тогда возникает вопрос. Он фактически говорит напрямую, что нужно работать по отступающим. В записи не говорится, что это должны быть военнослужащие России. Я уже и тогда понимала, что, к сожалению, есть признаки того, что такие методы действительно используются. В дальнейшем многие люди боялись говорить и не хотели давать показания. Поэтому все так долго тянулось. Нельзя было просто опубликовать эту запись, потому что это не привело бы к результату. Это был бы просто слив записи какого-то внутреннего приказа. При этом было бы непонятно, исполнялся ли он на практике. Мне удалось собрать свидетельства военнослужащих 225-го полка, которые массово говорили о том, что им постоянно угрожают подобными действиями. Это была постоянная угроза. Если ты не сделаешь, мы тебя сами убьем. Один человек на условиях анонимности рассказал, что был свидетелем случая, когда военного избили после того, как тот отказался продолжать выполнение задачи из-за ранения. Нужно понимать, что люди там очень запуганы. У них нет телефонов. Доступ к бойцам, которые сейчас находятся там, ограничен. Кроме того, они знали, что я занимаюсь этим расследованием, поскольку мне поступали угрозы, пришлось обратиться в полицию и сообщить, что я веду расследование и собираю показания. В целом это было очень тяжело, поэтому не все, что я знала от своих собеседников, удалось подтвердить. Не все обвинения вошли в итоговый материал.
9: Не все обвинения.
0: Это была военный корреспондент Анна Калюжная, фрагмент ее эксклюзивного интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». По словам Калюжной, Олег Ширяев отрицал наличие ям для провинившихся солдат, но подтвердил факты привязывания к дереву и избиений военных, сказав, что по этим фактам ведется расследование. В полку, который по количеству жалоб военнослужащих приблизился к другому штурмовому полку, известному как «Полк Скала», сейчас проводится проверка. Украинское издание «Фокус» пишет со ссылкой на пост в Фейсбуке известной в Украине блогерши Марии Барабаш о том, что Ширяев ушел в отпуск с правом выехать за границу. Однако на сегодняшний день официальных данных о том, что он уже уехал или собирается уехать, нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Григорий Заславский вчера официально по собственному желанию покинул пост ректора Российского государственного института театрального искусства ГИТИС, который занимал около 10 лет, с 2016 года. Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Григорий Заславский демонстрировал лояльность к власти, осуждал уехавших за границу российских актеров и режиссеров, никогда не выступал против так называемой специальной военной операции. Впрочем, он запомнился и своим решением, принятым в еще относительно травоядные времена в России, сразу после назначения ректором ГИТИСа в 2016 году, объединить театроведческие и продюсерские факультеты института, поскольку театроведы, на его взгляд, должны разбираться в финансовой стороне театрального дела. Это вызвало резкие протесты как театроведов, так и студентов театроведческого факультета. Заславский на первых порах демонстрировал желание прислушаться к голосам против. Вот что он говорил тогда в интервью «Радио Свобода».
9: Будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мною объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы перемены к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и вообще насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Тут польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты.
0: Это был Григорий Заславский, фрагмент репортажа «Радио Свобода», записанного в самом начале 2017 года. Студенты в тот момент настаивали на своем праве влиять на образовательный процесс в ГИТИСе. Вот что говорила одна из представительниц студенческого совета театроведческого факультета ГИТИС, описывая сложившуюся ситуацию.
10: Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов — это непонятная история. Может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться там за... Не бороться, а просто быть там театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей. Нет. Я думаю, нет.
0: В результате, когда студенты вышли на акцию протеста против объединения факультетов во дворе ГИТИСа, была вызвана полиция. Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в знак протеста против объединения театроведческого и продюсерского факультетов ушла со своего поста. Заславский пообещал тогда уволить ее из института. Возможность представилась, когда началась агрессия России против Украины.
11: Дело в том, что Наталья Сергеевна просто не вернулась. И плюс, конечно же, все-таки мне кажется, что когда человек последовательно делает заявления, подобные тем, как она, потому что, я всегда считаю, что ГИТИС – это территория свободы, безусловно. Люди могут по-разному относиться к тем и другим вещам. Но есть, во-первых, такие события, которые требуют какого-то единства от народа. Это первое. А второе, есть мнение, а есть какие-то заявления, которые уже подпадают под статьи совершенно определенного Уголовного кодекса. Оправдание терроризма в данном случае, тут это наверное, ну, какой-то тот водораздел, когда мы вынуждены уже с преподавателем подумать вообще, насколько можно или в данном случае нельзя продолжить. Понимаете, если преподаватель где-то пишет в соцсетях, что Крым является российским, он может преподавать в российском государственном учебном заведении или нет? Вы как считаете?
0: А вот как в 2022 году сама Наталья Пивоварова прокомментировала свое увольнение.
12: Эта фраза, которую я тоже всегда повторяла про то, что ГИТИС всегда был территории свободы, и в определенной степени, как и институция культуры, конкретно там учебное заведение, связанное с искусством, иначе существовать и не может, как только на территории свободы. Это очевидно. Я жила в ГИТИСе с 1974 года, то есть с первого курса поступления, потом аспирантура, потом преподавание, там, и так далее. Вот. И я всегда знала, что даже в советское время, до 1974 года, до вот прихода, к сожалению, умершего Горбачева, там, до начала перестройки, педагоги никогда не боялись говорить со студентами правдиво, честно, и с близкими студентами, в которых чувствовали единомышленников, обсуждали всевозможные запрещенные в России произведения и события, ну, высылки Солженицына, Бродского там, и так далее. Масса вопросов, которые были запретны, официальные идеологии там, и прочее. Мы много говорили об истории всю жизнь. И наши педагоги, повторяю, меня это всегда поражало, никогда не боялись говорить правду со студентами. Честно, без страха, при том, что понятно, что стукачи, доносчики, сексоты в советское время всегда были на курсах, в институте там, ну и прочее. Но, тем не менее, педагоги не боялись. Но ясно совершенно, что это одно из самых главных препятствий как для воспитания студента, так и для бытования, существования искусства в целом. Это отсутствие этой свободы. Это запрет, который накладывается на мысль, слово, дело, творчество, любое высказывание и так далее, и так далее. Заславский, безусловно, прав в одном, что территория ГИТИСа, которая включает в себя и преподавателей, и студентов, это не одноликая масса. И понятно, что есть зомбированные люди, есть люди, которые всегда хотят вкусно есть и кормиться от пирога, и делать карьеру. Так было всегда, когда люди стремились поступить в КПСС и так далее. Это с одной стороны. И есть люди, которые просто боятся и молчат. И это в определенных условиях абсолютно объяснимо, логично. И ни от кого требовать подвига невозможно. Ну вот 40 лет я общаюсь со студентами официально, а уже там 43, там 42 года, будучи еще аспиранткой, когда я начала преподавать, то есть это практически 42 года, да, я понимаю, что и среди студентов есть очень разные люди. Более того, какие-то студенты, безусловно, могут не соглашаться с позицией педагога, и я всегда считаю, что высказывание педагога, лекция педагога, семинар, который ведет педагог, это одна из точек зрения. И студент может ее принять, он может с ней согласиться. Но за 40 лет я поняла, что все-таки огромная масса студентов, с которыми я продолжаю поддерживать отношения до сих пор, это те люди, которые сохраняют свободу, достоинство, которые, ну, с моей точки зрения, адекватно оценивают те события, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране и так далее.
0: Это была бывший декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова. Газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к МВД России, пишет, что бывшего ректора ГИТИСа Григория Заславского теперь проверяют на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. По предварительным данным, дочь Заславского Ася, которая еще в 2023 году уволилась и сейчас живет и работает в Швейцарии, получила от ГИТИСа зарплату в размере 2 миллионов рублей, сын Заславского, Михаил, числился в ГИТИСе преподавателем. По другим данным, Григорий Заславский не задекларировал имущество в Черногории, которым владеет. Ну и последняя тема. В Тбилиси начинается снос построенных в центре города во времена президентства Михаила Саакашвили двух сооружений в виде огромных лежащих кувшинов, которые первоначально планировалось использовать как концертный зал или выставочный центр. центр. Но потом власть в Грузии сменилась, и кувшины оказались фактически заброшенными. Репортаж тбилисского корреспондента телеканала «Настоящее время» Звиада Чедлишвили.
13: Так называемый кувшин, архитектурный комплекс в центре старого Тбилиси на площади Европы, должны быть полностью демонтированы до 26 декабря этого года. Такой срок установила мэрия Тбилиси. Затем на этом месте планируют построить новую гостиницу. Правда, детали проекта пока неизвестны. Ранее в местных СМИ сообщали, что новый гостиничный комплекс может включать казино и рестораны. Зато известно, что возведением этого комплекса займется крупный строительный холдинг «Макро Констракшн». Его владелец – бизнесмен Эмин Учар, гражданин Турции и Грузии. Распоряжение о развитии на этом месте гостиничного комплекса было подписано лично премьер-министром Ираклием Кобахидзе. К слову, он ранее называл кувшины уродливой постройкой, которая, по его мнению, неприемлема для облика старого Тбилиси. Решение о сносе здания было воспринято в обществе неоднозначно. Несмотря на то, что концертный зал так и не успел заработать, для кого-то кувшины превратились в одну из визитных карточек города. И вот что о демонтаже говорят на улицах Тбилиси.
14: Нет, нельзя их демонтировать.
15: Почему, как думаете?
14: Не знаю, не могу сказать. Да, надо.
15: Почему? Не нравится этот объект?
14: Не знаю, пусть сами думают, как будет лучше, и, наверное, сделают как лучше. Ничего не могу сказать. Когда их строили, то меня не спрашивали, так и сейчас тоже не спрашивают. Но вообще, смотря, что там появится и будет ли это лучше...
13: Кувшины были спроектированы итальянским архитектором Массимилиано Фуксусом по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Изначально комплекс позиционировался как центр современного искусства. В нем планировали разместить музыкальный театр и выставочные пространства. В 2012 году даже состоялось символическое открытие завершенной части проекта. Но после смены власти в стране в том же году работы над проектом остановили. И здание так и не было введено в эксплуатацию. С тех пор объект несколько раз менял владельцев. Менялась и концепция комплекса. В разное время там планировалось открыть музей вина, центр цифрового искусства и так далее. Но ни один из вариантов так и не был реализован. В 2025 году мэрия Тбилиси приняла окончательное решение о демонтаже кувшинов. Коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» пообщались с архитектором комплекса Фуксусом. Он рассказал, что впервые узнал о планах снести кувшины примерно полтора года назад и сначала даже не мог в это поверить.
1: Мне это показалось какой-то безумной идеей. Мне казалось невозможным, чтобы кто-то захотел уничтожить уже построенное общественное здание. Я все время спрашивал себя, зачем, ради чего. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с подобным. Сначала государство тратит деньги на строительство, потом тратит на снос.
13: Архитектор рассказал, что пытался связаться с властями Грузии, чтобы получить разъяснение, но все его обращения были проигнорированы. Мэр Тбилиси Каха Кавадзе, в свою очередь, заявил, что никаких обращений от Фуксуса в столичную мэрию не поступало. Демонтаж кувшинов прокомментировал и сам инициатор проекта, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в тюремном заключении по ряду дел. На одном из судебных заседаний экс-президент заявил, что этот объект не являлся его прихотью, а был достоянием общества, которое сейчас у него, у общества, отнимают. Отмечу, что архитектурный комплекс несколько раз номинировали на престижные международные премии. Он занимал призовые места и регулярно попадал на обложки и страницы главных мировых изданий об архитектуре.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода».
17: Каким вам представляется будущее России?
18: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
19: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
20: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
21: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналист.

0: 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
1: Звісно, обстріли є і продовжуються щодня і в великих кількостях.
2: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
0: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
2: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя. Именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
1: Бронированные, неброненные, такие иные.
0: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
2: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад российской армии, на вооружении у которых находится

0: ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутника снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили. Это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета была запущена с территории России. Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
1: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска, и что это вообще за человек?
0: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
1: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
0: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее. Является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как ОТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти полтонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право. используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и, выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты, одна из них упала в пригороде Краматорска в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
2: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
1: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
2: Да, меньшую частину, на самом деле, так и есть среди загиблих.
0: Да, военные в меньшинстве. В Беленьком не было погибших. Там было ранено 5 человек, все мирные жители. В пиццерии «Риа Лонж» погибли 13 человек. Из них только двое военные. Более 60 человек были ранены. Большинство – гражданское население. Об этом говорится не только в официальных сообщениях. Об этом говорят и свидетели, которые приехали на место удара сразу после того, как произошел обстрел. Стоит отметить, что военные находились в подвальном помещении ресторана, которое вообще не пострадало, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
2: Попытающийся было прямое вылучание.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия? Как будут происходить наказания виновных? Планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
2: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой.
0: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобрь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобрь, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
2: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
1: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
2: Мы, власне, не подаем этот позов. цю справу відкрила сама прокуратура.
0: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствия командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствия рекомендаций и правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому, доказательства которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
1: Я бы хотела у вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
2: Это был дуже такий яскравый зразок того, как действует российская пропаганда.
0: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, на насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
2: Дуже велика кількість цивільних.
1: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней 4 мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей 3 из 4 жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
3: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекать к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требование, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей из Демократической Республики Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести против него дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезно попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого в нашем деле Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или сирийских командиров. Им было довольно известное дело в городе Кобленц, где несколько сирийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
1: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
3: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
0: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
10: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
9: Реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» наш номер два.
11: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
12: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
10: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
13: А ты помолчи, не перебивай! Понял? Ну-ка, заткнись ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
10: И кто против?
14: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. «Я бы даже не назвал яблоко партии. Это не более чем ячейка», заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил. В федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
15: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
16: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
17: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
16: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
18: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в Telegram, наш канал подвергся массовой накрутке ботов. Очевидно, что цель этой атаки – дискредитация нашего результата. Вместо честной политической конкуренции кто-то предпочитает использовать грязные технологии. Но ни DDoS-атаки, ни накрутка ботов не изменят главного. Люди продолжают приходить к нам, поддерживать нас и выступать за мир и свободу.
16: Из-за отсутствия доступа к старым медиа, партия ведет основную свою кампанию онлайн. В своих соцсетях они публикуют выступления председателя партии Николая Рыбакова или общение с другими видными членами, например, Кириллом Гончаровым.
19: Изменить ситуацию в стране и по-настоящему проявить политическую субъектность общество сможет, только проголосовав за «Яблоко».
16: В соцсетях «Яблоко» выкладывает мемы под трендовую музыку. Послушать ее из-за авторских прав нельзя, но показать мы их можем. Неофициальным гимном компании стала песня певицы Ёлки и группы Айова «Яблоко». Вот, послушайте наш кавер на нее.
20: Падаю, пою, в одуванчиках пополам делю. Одно яблоко, яблоко, яблоко. Яблоко.
16: Пользователи ТикТока не только снимают видео под музыку, но и под выступления других политиков. Например, Максима Каца, бывшего яблочника, кстати.
21: Для партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталином. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки. А партия горожан должна быть максимально ни о чем.
16: Или делают собственные политические заявления.
22: Голосовать за партию «Яблоко». Это безумно важно. Это единственная партия, что выступает против войны.
23: Не голосуйте за «Яблоко», оно ведь не наберет 5%, и ваш голос уйдет в никуда. Зачем вы это говорите, господа блогеры, политические, либеральные?
11: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать. Единственная проблема, мне кажется, что большая часть людей, которые реально хотят голосовать за «Яблоко», они несовершеннолетние, голосовать не могут.
16: Успехи в онлайне заставляют соперников кусать локти, а точнее яблоки. Вот, например, креатив от партии «Новые люди». В своих соцсетях они опубликовали видео, на котором вице-спикер Госдумы Владислав Дованков ест яблоко. «Единая Россия» тоже не отстает. Проект «Атлас выборов» резюмирует: правящая партия пытается нарастить свою упоминаемость в интернете через админресурс. Они пишут в региональных и муниципальных официальных пабликах, а также подведомственные организации. За предпоследнюю неделю июля аналитики зафиксировали рост упоминаний на 62%.
14: Господин Дованков со товарищи еще более-менее креативен. Мы во второй части нашей программы процитируем некоторых конкурентов «Яблоко». Там довольно-таки любопытнее получились формулировочки. А перед эфиром мы поговорили с нашим источником в партии «Яблоко». Спросили, вот эта вот активность в сети, она, есть ли она инициатива снизу или все-таки она исходит от самой партии?
24: На этих выборах только «Яблоко» выступает за мир, поэтому люди, которые устали от происходящего и хотят мира, это видят и искренне поддерживают. По сути, это поддержка даже не партии, а самого этого требования. Мы расцениваем эти выборы как референдум. На этом референдуме граждане смогут высказаться, хотят они продолжения происходящего уже пятый год, или они хотят мира. За продолжение происходящего выступает 10 партий. В избирательном бюллетене за мир только «Яблоко». поэтому агитация за яблоко в интернете – это инициатива снизу, это искренняя поддержка наших единомышленников. Мы людям очень благодарны за такую поддержку и за их активную гражданскую позицию, и будем делать все, чтобы оправдать их доверие, их ожидания.
14: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
14: В чем, на ваш взгляд, вот этот феномен, онлайн-феномен, я бы сказал, даже партия «Яблоко» прямо сейчас?
0: Ну, слушайте, во-первых, 90 тысяч поддержантов, ну, для российских масштабов весьма скромно. Во-вторых, речь идет о Телеграме. На фоне последовательного выдавливания избирателей и подписчиков из Телеграма и насильственного их перевода в Макс, понятно, что это по определению, скажем так, протестный сектор всего интернета российского. Так что я бы не стал обольщаться этими цифрами. Ну и вообще, на самом-то деле, ведь понимаете как, яблочный электорат и вообще европеизированный демократический электорат, который, кстати говоря, довольно обилен в России, водится он в основном в крупных городах, представлен в основном образованными людьми, в основном с средними доходами, но не только, он измеряется там, ну, десятками миллионов человек, 20-30 миллионов. Но этот электорат не ходит на выборы. Он не верит в избирательный процесс, в принципе. И, в общем, его можно понять. Хотя, если бы он был рационален, он бы, конечно, принял участие в этой процедуре. Но, как бы там ни было, широкие народные массы, в том числе и продвинутые, образованные, они в основном и чаще всего действуют иррационально. Вот, собственно говоря, даже посыл яблочный за мир, он ведь тоже иррационален. А как яблоко обеспечит мир, если оно, допустим, попадет в парламент? Никак. А вообще, что на этих выборах формируется? Парламент формируется, Государственная Дума. То самое учреждение, где спикер 5 раз скандирует там «Россия, Путин, победа», а народ при этом безмолвствует. Ну, если бы в этом зале было 5% яблочных депутатов, они бы вели себя примерно так же, как новые люди. То есть, на самом деле, сам по себе думский политический актор является, ну, по значимости, ну, третья группа детского сада, где детишек учат скандировать вот эти самые слова. Там, «Ленин, партия, комсомол» или «Россия, Путин, победа». Отсюда следует простой вывод, что эти выборы вообще гроша ломаного не стоят. И большинство рационально мыслящих или европейских мыслящих избирателей в России именно так и будут вести себя. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что правильно вести себя противоположным образом. Прийти и каким-то образом распорядиться своим голосом. Но я знаю за 25 лет работы с электоратом, как на самом деле будет. На самом деле люди наденут белое пальто, скажут «голосуй, не голосуй», значит, результат будет один и тот же, с наперсточниками не играю, в сортах дерьма не разбираюсь, и это прекрасным образом на эти выборы не пойдут. И в Кремле это прекрасно знают, и в Яблоке это тоже прекрасно знают.
14: Дмитрий, прекрасно понимаю ваш скепсис. Простите, что я перебью, но просто, дабы не потерять нам с вами эту мысль, вот вы сказали про то, что есть явно люди, которые, скорее всего, придут на избирательные участки, но и, я полагаю, вы намекаете на то, что они испортят бюллетени в качестве такого вот выражения явного протеста. Но вот наш собеседник в партии «Яблоко» сегодня подчеркнул, что они это рассматривают как антивоенный референдум, ну, получается, с их позиции. В каком-то смысле можно предположить, что и в «Единой России», в частности, Путин, тоже эти выборы воспринимает как некоторый референдум, ну, с его позиции уже одобрения войны, в том числе.
3: поэтому он выступал, например, на съезде «Единой России» лично, что, что давненько не бывало. Это первое. Второе, все-таки 5 лет – это огромный электоральный цикл для Госдумы. Выросло, возможно, ну, как минимум полпоколения, которое, во-первых, застало еще несовершеннолетними начало большой войны, во-вторых, теперь оно уже имеет право голоса. Вот поэтому тут такой двойной вопрос, а получится ли этот референдум, учитывая в том числе, что порча бюллетеней тоже высказывание позиции, и помолодело ли вот тот самый яблочный электорат, о котором вы говорили в начале?
0: Ну, пункт первый. Во-первых, я бы сейчас как раз не стал призывать к порче бюллетеней. Если бы это были президентские выборы, тогда это было бы осмысленно. Сейчас нет, потому что те бюллетени, которые будут испорчены, они учитываются при подсчете, они будут распределены среди партий, которые прошли. Поскольку большинство будет у «Единой России», большая часть недействительных бюллетеней уйдет к «Единой России». Поэтому вы немножко упростили мою позицию. Есть, я хочу сказать, что в данной ситуации выборы – это не бессмысленная процедура. Вот, потому что она бессмысленна в европейском смысле слова, в том плане, что избиратели никаким образом на действия власти в будущем через состав Госдумы повлиять не могут. Но эти выборы имеют смысл как минимум в трех измерениях. Это первое, для власти самое важное, это обряд. Вот чем примитивнее общество, тем оно сильнее зависит от таких символических вещей. Вот это обряд, который должен пройти, и для значительной части, не яблочного электората, а значительной части большинства населения, это важно. Если этот обряд состоится как-то слишком неправильно, это будет воспринято как слабость власти. Второе, это тест на контрольную ситуацию в регионах. И, соответственно, тест эффективности региональных начальников. Кремлю глубоко наплевать, как цифры там получат. Нарисуют, из пальца высосут, мобилизуют население. Неважно. Но если они приносят цифры в зубах, значит, они справились с задачей. И региональные начальники это хорошо понимают. И в разных регионах путь добывания этой цифры будет чрезвычайно разный. Это тоже надо понимать. В городских регионах одна история, в сельских другая, в электоральных султанатах совершенно третья. Тем не менее, это тест для власти на то, как машинка работает. И третье, тоже очень важное, это один из немногих способов конкуренции в пропутинских сил, которые конкурируют друг с другом для того, чтобы показать свою эффективность. Кто кого одолеет, кто сможет или не сможет собрать деньги, собрать голоса, собрать административный ресурс, чтобы получить вот эту самую цифру. Вот по этим трем параметрам обряд, тест и конкуренция. Выборы важны для этой власти. А для избирателя это способ демонстрации. И ничего более. Вот для такого критически настроенного, европейски настроенного избирателя способ демонстрации. Ты можешь демонстрировать то, что тебе наплевать, когда ты на выборы не ходишь. Всех вместе ты несешь в сторону от Зюганова до Явлинского. Ты можешь прийти и испортить бюллетень. В данной ситуации это не лучший вариант. Ты можешь прийти и проголосовать за яблоко. При том, что какую-то часть голосов украдут там, и так далее, и так далее. Но вот в данной ситуации я думаю, что правильнее было бы голосовать за яблоко. Но как человек с большим опытом наблюдения за выборами, я думаю, что пункт первый. Огромная часть потенциального яблочного электората выборы гордо и глупо проигнорирует. Ну, уж так вот устроено наше общественное мнение. Второе. При подсчете голосов люди, контролируемые господином Кириенко, если будет у яблока слишком много, вдруг окажется, вежливо яблоко поправят, и ничего ты с этим не сделаешь, никакие суды тебя не спасут. Ну и третье, это то, что на самом деле, как это ни прискорбно, яблоко тоже член этой команды. И иначе бы оно не существовало в России. Его очень аккуратно подстригли, подкрасили, кастрировали. Лишили двух регионов, где можно было действительно реально получить хотя бы по одномандатному округу одного-двух депутатов. Это, понятно, Карелия, и это, понятно, Москва. Посадили наиболее ярких персонажей. Сидит Лев Шлосберг за решеткой. И так вот, сначала кастрировав, потом связав ноги, еще надев на глаза шоры, выпустили яблоко на дистанцию. Ну вот, мучительно трудно заставить себя голосовать за вот такого борца за мир. Но других вариантов у нас, в России, не остается. Но еще раз хочу сказать, рационально, конечно, да. А насколько я знаю характер глубоко уважаемого российского избирателя, ну, не пойдет. Он готов голосовать за сильного лидера. Будь то Ельцин, будь то Навальный, будь то кто-то еще. За абстрактные ценности он голосовать еще не готов. Так что я всей душой предлагал бы голосовать за яблоко, но знаю, что этого не случится. А если случится, то, конечно, выше 3% ему никак не позволят набрать.
3: Запомнил этот прогноз, но это, что называется, на федеральном уровне. Хочется еще, помимо того, что проходят выборы в федеральный парламент, есть еще региональные выборы, и вот как раз-таки именно на федеральном уровне у Яблока возникло гораздо больше проблем. На ваш взгляд, почему региональные политики от Яблока вызывают у российских властей настолько больше опасений? Вы упомянули некоторые регионы, я еще добавлю Санкт-Петербург.
0: Да, конечно. Ну, опять же, Псков тоже можно было бы упомянуть. Там, где... Это же Кириенко. Это же методолог. Он сухой, функциональный начетчик. Он понимает, что в Пскове Шлосберг. И он может. Значит, Шлосберга надо посадить, а Псков нейтрализовать. Он понимает, что в Карелии то же самое. Он понимает, что Москва и Питер есть еще два потенциально опасных региона. Собственно говоря, все. Уже все, больше-то почти нет. Можно поймать, попробовать поймать что-то в Новосибирске, еще где-то, но вряд ли. То есть он сделал все для того, чтобы сохранить видимость такой вот демократии, абсолютно выхолостив из нее все содержимое. И вот в этом смысле он 3 раза подстелил соломки себе, чтобы не упасть. Чтобы не позволить Яблоку вдруг привести кого-то. А участвовать? Ну да, конечно. Будьте любезны, пожалуйста. Мы потом скажем, как товарищ Сталин говорил, у нас же самая демократическая конституция в мире. У нас все средства массовой информации и газеты принадлежат трудящимся. У них есть право на демонстрацию.
3: Давайте, кстати, как раз-таки поговорим. Вот, к слову, вы упомянули про средства массовой информации, которые в распоряжении трудящихся находятся. Мы тут прочитали аналитику, посмотрели, что и как вообще сейчас устроено с федеральными каналами. Там показывают всеобщую поддержку так называемой СВО, а мирную программу Яблоко игнорируют. В частности, об этом пишет проект «Атлас выборов». И плюс аналитики заметили, что федеральные каналы вообще стараются минимизировать широту освещения парламентской гонки. Вот и идут эти выборы, ну и пусть они идут, они же в сентябре только будут, еще аж месяц с небольшим до них остается. Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призывал Минюст и Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, плюс назвал предателями некоторых представителей партии, не названных, без перехода на личности. Другой депутат Журавлев вообще устроил скандал прямо в центре избиркоме и тоже под предлогом антивоенной позиции Яблока. Именно это вызвало его претензии. Подробнее расскажем и покажем в нашем сюжете.
4: Россия, Путин, победа!
5: Лозунги спикера Госдумы Вячеслава Володина, которыми он закрыл этот созыв Госдумы, вполне предсказуемы. Во время войны в российском парламенте законы, как правило, принимаются единогласно или при пассивном участии не голосовавших депутатов. Многих россиян сентябрьские выборы интересуют не с точки зрения появления новых лиц в парламенте, в победе правящей партии мало кто сомневается, а в связи со слухами о возможной мобилизации после голосования. Однако в конце июля ЦИК внезапно зарегистрировала Яблоко. Партию, которая идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», выступает за соглашение о прекращении огня и против политических репрессий. Мирная повестка понравилась не всем действующим депутатам.
6: Некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня,
1: Ни разу никто и на бар на Донбассе из вас не был.
5: Регистрация «Яблока» повышает интерес к выборам у части антивоенных россиян. Однако в телевизоре все стабильно. «Яблоку», как и другим малым партиям, несмотря на требования законодательства, дают крайне мало эфирного времени в сравнении с «Единой Россией» и другими парламентскими фракциями, отмечает проект «Атлас выборов». В среду «Яблоко» получило второй номер в бюллетене в результате жеребьевки ЦИК. Ее показали по ТВ.
2: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
7: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
8: Молодец.
7: А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
8: О, номер два.
7: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
5: Это первый случай в ходе текущей кампании, когда антивоенная повестка «Яблока» смогла прозвучать в эфире. За прошедшую неделю федеральные каналы в принципе снизили освещение предвыборной гонки. На Первом канале доля таких сюжетов составила всего 2,5%, упав более чем 10 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает «Атлас выборов». «Яблоку» удалось нарастить число упоминаний на федеральных каналах, обогнав другие малые партии, но снова без фокуса на антивоенной программе.
9: В рамках государственной поддержки семей участников СВО действуют 36 региональных мер поддержки. Реализовывать их, сказал губернатор, стараются проактивно.
5: На прошлой неделе телеканалы старались создать у зрителя ощущение консолидации вокруг поддержки войны и внешней политики России, отмечает «Атлас выборов». Один из главных показателей неравномерности освещения работы партии за последние недели – сюжеты об их предвыборных съездах. Например, съезду «Единой России» уделили больше эфирного времени, чем всем остальным партиям вместе взятым.
3: Ну вот стоит ли напоминать о знаменитом эпосе господина Журавлева о датских черепахах в якобы публичных домах для зоофилов? Давний мем, если хотите, изучайте это в интернете самостоятельно. Давайте другой эпизод вспомним, недавний, посвежее. Месяц назад у Журавлева спросили, а почему так мало депутатов или их детей вообще воюют против Украины при всеобъемлющей поддержке российской армии? Господину Журавлеву не удалось сохранить спокойствие и чувство такта, поэтому демонстрируем фрагмент с минимальными звуковыми правками.
1: Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вы...
25: У нас человек, который на передовую неделю...
1: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте нахер эту курочку,
25: это
1: понятно?
25: Это
1: поэтому
25: работает.
1: Мне, блядь, не надо предъявлять таких,
25: так
1: что вы там, блядь, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда, сука, вас никого там не было.
25: Смотрите.
1: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
25: Не участвовал.
1: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне нахер не нужен.
25: Вот
1: потому
25: смотрите,
1: что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
25: Так
1: не...
25: Милонов же участвовал.
1: Я еще раз говорю.
25: Тогда... Орден мужества, герой.
1: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть, и меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще похеру. Вы не на того напали.
25: Смотрите.
1: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть.
25: Вот.
1: Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты нахер.
25: Иди сам туда.
3: Но наш собеседник в партии «Яблоко» в целом пока настроен оптимистично в этой теледиспозиции. Он утверждает, что впереди все-таки еще бесплатное эфирное время, положенное по закону, плюс теледебаты, и там тоже можно будет обозначить позицию «Яблоко» и их предвыборные слоганы произнести вслух на федеральном канале. Тему мы продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, ну а что вы думаете вот об этих выпадах и Миронова? Он, правда, в письменном виде у себя в телеграм-канале это написал, и Журавлева прямо в центре избиркоме. Пока легкая артиллерия, простите мне эту милитаристскую метафору, других слов пока подобрать не могу в этой ситуации.
0: Я думаю, это даже не легкая артиллерия, а такая армия блох, которые кусаются. Истерика очень характерная, показательная. Но в Кремле сидят люди менее истеричные и более рациональные. Поэтому они понимают на самом деле, что делают. Они понимают, что да, теперь... выпустят стаю этих самых мелких шавок, которые яблоку ущерба не нанесут. Вот ей-богу. Себе, впрочем, тоже, потому что их электорат такой же. А суть-то дело ведь не в этом. Стратегия следующая. Кремль контролирует ситуацию. Он прекрасно, иначе бы он сделал так, что яблочное руководство пошло бы тем же путем, что Борис Борисович Надежда. Вот в Кремле сочли, что Надежда представляет какую-то системную, плохо управляемую угрозу. Поэтому лучше ее закрыть. Яблоко они так не, таким, такой угрозой не считают. Я думаю, что они рассматривают как, наоборот, удобный инструмент для подавления антивоенных настроений. Они же посчитают столько цифр, столько процентов, сколько сочтут нужно. И потом скажут, вот, пожалуйста. Они же забудут про то, что не пускали, снимали, сажали, не позвали, руки-ноги вязали. Они будут говорить со своим избирателем, которым, который является большинством в России, и говорить ему, вот Яблоко выступало с пропагандой мира. Сколько они набрали? 1,7? 2,3? 2,9? Ну вот что-то в этом. Вот ваша европеизированная, будут говорить российским избирателям, проплаченная Западом, отпокоящаяся на иностранных агентах Яблоко. Вот на полтора хода вперед, если посмотреть, картинка будет такая же. При этом, я, исходя из того, что я думаю про эти выборы, что я уже сказал, все равно считаю, что при всех негативных пониманиях, болезненных пониманиях этого процесса, голосовать надо за Яблоко. Но надеяться совершенно не на что. И отступать тоже некуда. Поэтому надо быть спокойным, мужественным, не обижаться, делать то, что нужно, и не обольщаться.
3: Дмитрий, большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире, рассуждая об этом, об этой битве между ТикТоком и телевизором. Ну, по крайней мере, вот в этом году примерно так это все выглядит. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами к критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно

0: в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
1: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
0: Вторые.
1: Вторые. А первые – это не любовь?
0: Да.
1: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
0: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события, но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова, и это какая-то такая наша общая иммигрантская победа, ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
1: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
0: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык.

0: жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
2: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
2: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
2: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
2: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
2: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
2: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
2: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
2: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистом эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
5: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
1: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
2: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
1: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
2: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну, не то чтобы там снимает кино, и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какое-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально.
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
2: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
2: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
2: Слушайте, ну, на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
2: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. А ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи, там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын, там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы, оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
2: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
2: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про Чик я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся Чики. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
2: Да, это не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
2: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
2: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты и в России.
2: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
2: Спасибо большое.
5: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Вторжение». Чехословацкая операция войск Варшавского договора в августе 68-го. Часть вторая. Эфир 17 августа 98-го года.
1: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть вторая. Влтава, 666.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy. Po slové noci, která dozad bodá dýku.
3: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Братская дружба и боевой союз между Советским Союзом и Чехословакией закреплены договором о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Верны этому договору наше государство, наши партии и народы в случае угрозы безопасности наших границ, угрозы делу социализма, обязаны прийти на помощь друг другу.
4: Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
1: К 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть вторая. Влтава, 666.
5: У микрофона
6: Джованни Бенци
5: и Елена Коломиченко.
6: Европа. Соперник или союзник для России? Удается ли диалог между Востоком и Западом после падения железного занавеса?
5: Общие проблемы, общие ценности и общие интересы от Атлантики до Урала, вернее, от Лиссабона до Владивостока.
6: Об этом мы говорим в программе «Континент Европа».
5: Слушайте нас на волнах Радио Свобода. Понедельник в 19:10 и суббота в 14:10 с повторениями в течение недели.
6: Время московское.

0: Радио «Свобода». У микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода. Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21 час 10 минут и повторяется в час 10 в ночь на среду, в 9.10 утра и 15.10. Время московское.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть вторая. Вултава 666.

братишка, не грусти. Чего ты испугался? Ведь ты уже совсем большой. Это всего лишь солдаты, которые приехали к нам в стальных цирковых кибитках. Мы смотрим на самих себя со слезами на глазах. За окном темнеет и идет дождь. Эта ночь не будет короткой. Волку захотелось барашка. Братишка, ты хорошо закрыл двери.

0: Газета «Правда», 22 августа 1968 года. Развитие Чехословакии как социалистического государства, развитие ее государственности, ее экономики и культуры, развитие ее коммунистической партии протекало и протекает в формах, отражающих особенности страны, ее традиции и ее специфику во всех отношениях. А разговоры о навязывании чехам и словакам какой-то советской модели социализма представляют собой не что иное, как злонамеренную провокационную ложь, распространяемую враждебными элементами с целью подорвать братскую дружбу, связывающую наши страны, наши партии и наши народы. В последнее время появились определенные тенденции в области внешней политики Чехословакии, особенно в делах Европы, которые вызывают серьезные опасения. Обращают на себя внимание факты недопустимого отношения к обязательствам Чехословакии, вытекающим из Варшавского договора. Создалась атмосфера, совершенно неприемлемая для социалистических стран. В этой обстановке нужно было действовать и действовать целеустремленно, решительно, не теряя времени. Именно поэтому Советский Союз и другие социалистические государства решили удовлетворить просьбу партийно-государственных деятелей ЧССР об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами.
1: Чехи по своему национальному характеру, так, по истории, они мягкие, но всякая мягкость ведь тоже, она до определенного предела. Вот любого иностранного солдата на свою территорию он воспринимается обостренно. Если в 45-м году нас приветствовали «Наздар, Наздар», то когда мы входили 21 августа, «Наздар»-то не звучало. Вот так. А кое-где и стычки были.
2: Генералу армии Александру Михайловичу Майорову сейчас 77 лет. Его карьера военного – это история советских вооруженных сил и история Советского Союза. Самый драматичный период в его судьбе связан с Чехословакией. Летом 68 года генерал Майоров командовал 38-й армией. Она участвовала во вторжении войск стран Варшавского договора на территорию братского государства. В Чехословакии Майоров прослужил около 4 лет. В период нормализации он возглавлял центральную группу войск. В его архиве 4000 страниц документов того времени.
1: Хитрый Брежнев балансировал, и он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Вот. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены политбюро, вы решите политически. Вводить, не вводить. А мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск. Предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
3: Все

0: Технически вторжение 38-й армии заняло всего 25 часов 45 минут. Поздно вечером 20 августа 1968 года командующий 38-й армией генерал Майоров получил по радиосвязи сигнал «Вултава-666» и вскрыл пакет, полученный 4 месяцами ранее из штаба Прикарпатского военного округа. Пакет с приказом начать операцию. Такие же приказы получили командующий 1-й танковой армией генерал Кожанов и 20-й общевойсковой генерал Величко. Полумиллионная армада союзников по Варшавскому договору вторглась на территорию союзной Чехословакии. А через сутки все было кончено. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. «Вултава-666».
1: Из выступления президента Чехословакии Людвига Свободы по радио 21 августа 1968 года. Дорогие сограждане, в последнее время в нашей стране возникло сложное положение. Как президент Чехословацкой Социалистической Республики, я обращаюсь к вам с полной ответственностью, которую на меня возложил весь наш народ, и очень вас прошу, чтобы вы проявили благоразумие и соблюдали порядок. Осознавая свою гражданскую ответственность в интересах нашей республики, не допустите, чтобы дело дошло до непредвиденных действий. С достоинством и дисциплиной, которые вы демонстрировали в прошедшие дни, подождите дальнейших шагов конституционных органов республики.
2: Из донесений командующего Центральной группой войск. Чехословакия, декабрь 68 года. Президент ЧССР Л. Свобода, безусловно, является глубоким патриотом своей родины и человеком, искренне любящим Советский Союз и его вооруженные силы. Однако его оторванность от практического руководства армии, неточная, а порой заведомо ложная ему информация, а порой преклонный возраст затрудняют ему принять решительные меры по наведению порядка в вооруженных силах. Рассуждение президента о войнах. «Я не верю, что будет мировая война. Локальные войны могут быть. В них мы будем вместе с советской армией». Но следует отметить, что и его понимание политического руководства вооруженными силами не в полной мере отвечает настоящим задачам.

Заявление Президиума ЦК Коммунистической партии Чехословакии 22 августа 1968 года. Президиум ЦК КПЧ на своем внеочередном заседании обсудил серьезное положение, которое возникло при оккупации территории Чехословакии союзными войсками Варшавского договора. Президиум констатировал, что ни один конституционный орган ЧССР не просил никого из участников Варшавского договора о подобном военном вмешательстве. Полагаем, что никакое коллаборационистское правительство не сможет убедить чехословацкий народ в том, что социализм можно строить под штыками союзных и братских армий. Такое правительство, если бы оно и сформировалось, чешский народ будет ненавидеть, и оно будет изолированным. Под руководством такого правительства Чехословакия станет очень слабым звеном Варшавского договора. История осудит эту оккупацию. Наше справедливое дело, как это было уже много раз в истории нашего народа, победит.

0: Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, да, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить, из чего будете жить, что я от вас возьму. Неужели просто это нормальные связи между государствами? И вдруг 21 августа вся страна, да, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни тысяч солдат не в наших формах.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем. Никогда не забудем.
3: Милан Кундера, фрагмент из книги «Невыносимая легкость бытия». Все предшествующие преступления Русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото и кинопленку и хранится во многих архивах мира. Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что еще можно совершить – сохранить для далекого будущего образ насилия. Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах. На них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах с бешеной скоростью носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных и сголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной и ни для кого теперь необъяснимой эйфории.
0: На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Вултава, 666. Рассказывает Винек Шилган. В августе 68-го член ЦК и политбюро ЦК КПЧ.
1: Височанский чрезвычайный съезд. Это был ответ на вступление. Обратились к народам, да, и сказали: нет, мы не согласны с такой политикой. Мы суверенный народ, суверенное государство. Мы хотим сохранить эти дружественные связи. Но дружественные связи, а не рабство, политическое рабство. Вот это мы сказали, а избрали новые органы. А поскольку наши были заключены, арестованы, Дубчек, Кригл и другие, это было приблизительно 7-8 человек, увезли их на территории ту Польши, ту Украины, вот, говорит: нет, мы не будем говорить с вами до тех пор, поскольку они не вернутся. И тогда их взяли и увезли в Москву на так называемые переговоры, и там просто диктовали, как должно быть. Нет, мы не согласны с таким решением вопроса. Войска вы должны увезти, вернуть всех, которые арестовали. Вот, а потом мы можем говорить о том, что будет завтра.
3: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Руководители страны были вывезены русской армией как преступники. Никто не знал, где они. Все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которыми потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. – русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчик вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного, от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно. Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчик. Праздник кончился. Настали будни унижения.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru na cestě rudé šípky.
4: Jak... Vy už jste zde, bratři. Посланцы ночи, вонзившие в спину нож. Вы, братья, принесли нам сталинскую ночь. И теперь мы не встречаем вас с букетами сирени. Благодарим вас, железные голуби мира. Спасибо вам за поцелуи с привкусом горького миндаля. Можете забрать себе наши дома. А нам остается только надежда. Ведь мы всегда были и всегда будем.
2: Нам сбива надея, мы были сме, а будем. Большое вам спасибо, братья-захватчики. Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
0: В августе 1968 года «Пражская весна» кончилась. Пришло время других песен.

волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Волтава, 666. Продолжим через 2 минуты.

поверх барьеров, отражая радиоплюрализм свободы, программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь поверх барьеров. Первый раз в эфире в 21.10 с повторениями в час 10 ночи, 9.10 и, кроме понедельника, в 15.10. Каждый божий день по московскому времени.

0: микрофона Дмитрий Савицкий. Swing, cool, bebop, третье течение, авангард и нео-бибоп, история джаза и джазовых инструментов, биографии музыкантов, обзоры журнала «Даунбит», бессонные джазовые клубы Парижа, Копенгагена и Нью-Йорка в 49 минутах джаза на частотах свободы. «49» впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи на упорно свингующей волне нашей общей свободы.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу к 30-летию советского вторжения в Чехословакию. Часть 2. Влтава 666.

0: Из донесений командарма 38, Чехословакия, август 68 года, министра обороны СССР. Политическая обстановка в Словакии и северо-восточной Моравии по-прежнему остается сложной, неустойчивой и противоречивой. В подавляющем большинстве крупных городов правые силы, прежде всего в лице руководства областных и районных комитетов партии, а также представителей творческой интеллигенции и работников информации, стараются удержать свои позиции. Правые, подогревая национальные чувства недоброжелательности, которые вызваны вводом союзных войск на территорию ЧССР, стремятся сохранить за собой руководство массами на местах. В целом, проводя гибкую политику к политическому и военному руководству ЧССР, считают целесообразным предложить в ближайшее время в каждой области провести изоляцию, арест наиболее активных контрреволюционеров из числа руководящего состава. Не сделав этого, будет очень сложно и длительно вести процесс оздоровления широких слоев населения, ибо рядовой рабочий, колхозник, интеллигент на местах видят, что, как и до 21 августа, у руководства в центре стоят те же руководители, а поэтому трудно от них ожидать изменения политики и проведения конкретных мероприятий.
1: Рассказывает Винник Шилган.
2: Знаете, что такое пятая колонна? Это название тех, которые остаются в городах и в странах, не служат другим, тем, которые окружают эти города. А это сталось и у нас. Везде таких людей найдете. Весной Дубчек ушел с этого поста и занял его Гусак. Вот это именно человек-оппортунист из пятой колонны. И таких было довольно много. Это были те люди, мы их называли консервами. Консервами. Это консервировали они эту систему власти, понимаете, этой тоталитарной власти, да, этой специфической роли компартии, которая все знает, все может, которую никто не может судить ни за что, ни за ошибки. Это были эти консервы. А это, с их образовалась пятая колонна. Это были те, которые еще до августа уже договаривались с русскими, что им помогут, что когда они войдут, образуют революционное правительство, будут приветствовать все эти войска, понимаете, цветы им дадут, пищу и все возможное, они усадятся и все. И вдруг пришел отпор. Простых людей. Сейчас оказывается, что есть такие документы. Именно это документы этой пятой колонны. Этих нескольких людей, которые сами по себе и по своей личной инициативе подписали какое-то приглашение. Приходите, спасайте, пожалуйста. Спасайте социализм. Не социализм, нас спасайте. Спасайте нас у власти.

0: Военная и политическая ситуация в Чехословакии нормализовалась, это термины советских и чехословацких партийных документов, только через несколько месяцев после вторжения. 12 октября состоялось совещание военачальников стран Организации Варшавского договора в польском городе Легнице, на котором было принято решение о сокращении советского военного контингента примерно до 115 тысяч человек и формировании центральной группы советских войск. Командующим группой был назначен командарм 38 генерал Майоров. Ему слово.
1: Есть общеизвестный постулат. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Это совет древних. Ведь, вводя войска, планировали, что пребывание этих войск будет зависеть от военно-политической обстановки в мире и конкретно в Чехословакии. И тут надо сказать и политическое руководство, и особенно военное, министр Гречко, он очень тонко чувствовал обстановку, и когда в Легнице собрал совещание не потому, что он не знал, что делать, он знал, что делать, но он хотел еще раз выверить, вот в этом мудрость министра, выверить свои мысли с теми людьми, которые непосредственно находились в Чехословакии, что делать. Я предложил из 35 дивизий, те, что находятся в Чехословакии, вывести в ближайшие 8-10 суток 25 дивизий. Почему? Да потому что политически мы выиграли. Чехословакия осталась в Варшавском союзе. А зачем же такую нагрузку иметь для государства нашего, да и для Чехословакии, нафаршировать ее такими войсками, в целом-то все-таки нежелательными для чехословацкого народа. Он обратился к Ебшеву. Алексей, а что я тебе говорил? То есть они обсуждали и Брежневу докладывали. Я дольше и больше всех находился в Чехословакии, более 3 месяцев. И у меня была огромнейшая информация. Я чувствовал тот негатив, который отражал истинное состояние умов. Не только интеллигенции, той агрессивной, но и вообще-то лояльной, дружески настроенных, и особенно даже словаков, которые очень близко нас воспринимали. Поэтому вывод

0: и силы без боя не покинут политическую арену. Надо и к этому быть постоянно готовым, но не дать себя спровоцировать. Проявлять максимальную бдительность, не допускать ни малейшей беспечности. Высоко держать честь и достоинство советского воина, укреплять дружбу с чехословацким народом, безупречно выполнять свой долг перед Родиной.
1: Был грозный тенто стат, лишь мусел сисадивать.

0: Алло, величенство кат.
1: Фрагмент из книги Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина. Преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что они открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине. И так энтузиасты оказались убийцами.
0: С ушклепком дьябел видел про каждого подил. Сын отца ненавидел, братр братру шкодил. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
2: В книге «Воспоминаний вторжения» генерал Майоров приводит слова грузинского поэта Шата Руставели: «Кто не ищет себе друзей, тот готовит себе врагов». «Мы искали себе друзей, пытаясь удержать их в наших стальных объятиях», — пишет Майоров. «Армия есть инструмент государства и инструмент достижения политических интересов, а не моральная категория», — продолжает генерал. И потому прославленный полководец Суворов ведь не только воевал за землю русскую, но еще и подавлял восстание в Польше и бунт Пугачева. Политики и историки могут себе позволить разную трактовку событий в Чехословакии 68-го. Позиция генерала и через 30 лет после вторжения предельно ясна.
3: Не извиняться, не прощать я не буду. Это была история, 30 лет кануло в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям стран Варшавского договора. Особенно, когда затевалась авантюра с Афганистаном. Как-то недавно я по телевидению услышал реплику чешского посла. Ему примерно такой же вопрос задали. А он ответил умно, как Швейк. Пусть русские коммунисты попросят прощения у чешских коммунистов, а чешские коммунисты пусть попросят у русских коммунистов. И поставил точку. Я командующий армией того времени. Я получил задачу от министра обороны. А где-то почти 30 лет я присягал верности своему государству. Так как же я сейчас, в конце своей жизни, могу отрекаться от того, что я делал?
2: Рассказывает Винек Шилган.
4: Ничего, я жив. Выгнали меня из университета. Я был профессором тогда. Руководил одним исследовательским институтом по экономике промышленности. Преподавал. И помимо этой профессиональной работы своей, и занимался политикой, потому что экономика и политика – это очень близко себе, вот этой тематике. Это до сих пор меня так интересует. Вот потом меня выгнали, ну, начал работать как рабочий на экскаваторах, бульдозерах, монтером, строил дома и все возможное. Вот. Жену выгнали из работы. Детей не пустили в школу. Например, моя дочь, талантливая девушка, могла вступить в общем в университет, когда ей было 35 лет. Это уже после 89-го года. Как молодая, никогда. Взяли паспорт, все, посадили в тюрьму, жену. Преследовали нас этот наш КГБ, искали книги запрещенные и все возможное. Это средневековье просто.

0: Пришло средневековье, а это называлось нормализацией. А эта нормализация именно заключалась в персональных изменениях. Всех людей, которые не согласились со вступлением этих войск, а их было сотни тысяч людей, академиков до рабочих, понимаете, выгнали из работы. А видели, что очень важно, что эти люди, несмотря на все это, устояли.
1: Фрагмент из книги Здена Камлынаржа «Холодом веет из Кремля». После Второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. Огромное влияние в советской армии сохранили маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Упрощенно, их концепцию можно выразить словами «что наше, то наше». Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главным фактором, обусловившим военную интервенцию в Чехословакию. Советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства были на время урегулированы, а демократическая реформа Чехословакии задушена. Отдельные группы советского руководства несут различную долю вины, но все-таки это их общая вина, поскольку все они представляют власть, которая обеспечивает свою гегемонию в многонациональной, представленной различными цивилизациями империи, только путем насилия даже против союзников.
2: На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «К 30-летию советского вторжения в Чехословакию». Часть 2. Вултава, 666.
3: Из донесения командующего Центральной группой войск. Чехословакия, ноябрь 68 года. На приеме у посла СССР в Чехословакии имел более чем 2,5-часовую непрерывную, без вмешательства других, доверительную беседу с первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчиком. С некоторым раздражением он сетовал на плохую информацию со стороны отдельных лиц Политбюро ЦК КПСС о нем как руководителе Чехословацкой Компартии. «Меня сделали ревизионистом. Разве можно мне в таких условиях руководить партией? Я не албанец, не китаец, не тито. Меня позорят перед Политбюро ЦК КПСС». Поднимите все протоколы, все мои высказывания. Разве есть где отход от интернационализма, от Советского Союза, от обязательств по Варшавскому договору? Этого нет. Кто осуждает румын за их попытку отойти от Варшавского договора? Кто не принимает Тито? Я. Меня обвиняют в нерешительности, в безвольности. С меня требуют, чтобы я за 2-4 месяца перевернул всю страну и выправил все ошибки. Я знаю эти ошибки и выправляю. История оправдает мои действия». На это я заметил. Александр Степанович, политические руководители определяют свои действия и действия масс не только для истории, но чтобы живущие сегодня люди на себе благотворно ощущали эту политику. В ходе всей беседы Дубчик старался подчеркнуть уважение и преданность Советскому Союзу и в моем лице, и вооруженным силам. Говорят, что все мои выступления после 21 августа носят оттенок обиды. Нет, я политик и стою выше этого, подчеркнул он. Перед концом беседы у меня в рюмке оставалось несколько глотков вина, а у Дубчика рюмка была пустой. Он, взяв мою руку с фужером, сказал: «Разольем пополам в знак дружбы и откровенности в будущем».
4: При посещении группы Андрей Антонович Гречко спросил меня: «А сколько представляешь к наградам за воинскую доблесть?» Я ответил: «Около 1500. Это из 75 тысяч человек». Он говорит: «Не скупись. Увеличу в 2 раза. То есть около 3000 личного состава различными орденами, медалями было награждено личного состава армии. Я был награжден орденом Красного, боевого Красного Знамени Советского Союза, а с чехословацкой стороны тоже орденом боевого Красного Знамени, чем я тоже горжусь. А Чехословакии, президент в частности, по случаю убытия из Чехословакии наградил меня орденом Белого Льва первой степени. Кстати, этим орденом было награждено к тому времени всего 5 или 6 человек. Это очень высокая награда. Вот так.
2: Через 4 года после вторжения, осенью 1972-го, генерал Майоров получил новое назначение. В Чехословакии, в 77 военных гарнизонах, он оставил сотню тысяч советских солдат и офицеров, надежный щит социализма, Варшавского договора, гарантию мира и дружбы братских народов. Приказ Родины выполнен. В Чехословакии все было спокойно.
4: В конце моей службы, когда опять-таки был вызван генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу, и он мне поставил очень конкретную, немногословную задачу, когда я представлялся по случаю назначения командующего войсками Прибалтийского военного округа. Прибалтике должно быть все спокойно. Вот была задача.

Да будет мир на земле моей, пусть сгинут злоба, зависть, страх и ссоры. Пусть сможешь ты войти в свой дом и быть самим собой. Пусть не сломит тебя насилие и тень, нависшая над страной, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится народ мой.

каждый идет своим путем. Так пусть молитва моя будет услышана, пусть исчезнут злоба и страх, пусть озлобленное тяжким временем сердце не сожжет мороз, а утерянная власть над твоими делами пусть к тебе возвратится, к тебе возвратится.

0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали цикл программ к 30-летию советского вторжения в Чехословакию, подготовленный на основе книги воспоминаний генерала Александра Майорова «Вторжение. Чехословакия, 1968 год». Книга вышла в свет летом 1998 года в московском издательстве «Права человека». Над передачей работали Елена Коломиченко, Владимир Ведрашко и Андрей Шар.
1: «Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер – человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14.10 и 20.10, в понедельник в 2.10, 15.10 и 23.10 и во вторник в 3.10. Время московское.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
1: «20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. О Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
0: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
6: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
7: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
5: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
9: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
10: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
11: Теперь мы знаем, что у граждан нашей страны есть возможность проголосовать за мир и свободу, за жизнь людей.
12: 10 партий за войну, одна против. В Центре избиркоме прошла жеребьевка порядковых номеров в бюллетенях.
11: Реальный выбор на выборах – либо «Единая Россия», либо «Яблоко», наш номер два.
13: «Яблоко», кстати, допустили к голосованию, вы можете за него голосовать.
14: Я призываю становиться независимыми наблюдателями, смотреть, чтобы не было фальсификаций. Голосовать за партию «Яблоко».
12: Кто и как поддерживает антивоенные лозунги «Яблоко»?
15: А ты помолчи, не перебивай! Понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери!
12: И кто против?
16: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. «Я бы даже не назвал яблоко партии. Это не более чем ячейка», заявил в комментарии «Вашингтон-Пост» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, цитирую, «на тех, кто нарушает закон, оказывается давление, а те, кто его не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Конец цитаты. Проблема в том, что, к примеру, антивоенное заявление в России, любое, может трактоваться как незаконное. Или публикация фотографии Алексея Навального. Или публикация ссылки на видео, в котором есть публикация фотографии Алексея Навального. Но все в строгом соответствии с законом. Как, к примеру, с политиком Борисом Надеждиным. Его экстренно лишили пассивного избирательного права, сперва признав иностранным агентом, затем составив протокол о демонстрации экстремистской символики из-за ссылки на то самое видео с фотографией Алексея Навального. Надеждин покинул Россию, хотя собирался идти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. У партии «Яблоко» проблемы с выдвижением кандидатов на региональных выборах, к примеру, в Петербурге и Карелии. Там нашли разные поводы, сейчас на них подробно останавливаться не будем. Ключевое – там сильные политики, стабильно попадавшие в региональные парламенты. В Госдуме «Яблоко» отсутствует с 2003 года, и тем любопытнее, что теперь на фоне явной антивоенной кампании за «Яблоко» агитируют те, кто, вполне вероятно, вообще не застал вживую «Яблоко» в Госдуме. Федеральный список партий на выборах в Госдуму Центризбирком утвердил, в федеральном бюллетене «Яблоку» достался номер 2, вслед за «Единой Россией». А независимые аналитики отмечают, онлайн «Яблоко» уверенно входит в тройку по числу подписчиков в своих соцсетях. А по телевизору фактически в блоке. Вот и тот, и другой момент мы сегодня разберем, и офлайн, и онлайн ситуацию. Начнем с того, как за «Яблоко» высказываются в ТикТоке. Мой коллега Артур Давлетшин продолжит.
17: Появилась новая развилка. Наша страна к ней подошла.
18: Еще месяц назад судьба «Яблока» вызывала большие вопросы. Репрессии против членов партии, дополнительные проверки Центра избиркома. Казалось, поставили крест на думской кампании. Однако партии разрешили участвовать в выборах, зарегистрировав федеральный список. А значит, шанс у единственной антивоенной партии есть.
19: Мы единственная политическая сила, предлагающая реальную альтернативу курсу власти. Мы выступаем за мир.
18: Спустя неделю после решения ЦИК о регистрации в телеграме партии появился пост. Они обогнали по подписчикам «Единую Россию». «Яблоко» стало вторым по популярности в телеграме. Первое место занимали новые люди. Но 5 августа «Яблоко» обогнало и их. Сейчас на телеграм партии мира подписались уже более 90 тысяч человек. Но любому успеху сопутствует и неудача. Недавно партия объявила о начале сбора денег на свою кампанию. Вскоре сайт со сбором пожертвований подвергся DDoS-атаке. А рост числа подписчиков в партии связали с накрутками.
20: В день, когда мы опередили «Единую Россию» по числу подписчиков в